0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: У человеческой памяти есть одно странное свойство. Иногда то, что случилось много лет назад, живее, ярче и реальнее того, что произошло только вчера. Я очень отчетливо вижу родительский дом, маленький, теплый, со скрипящими половицами, с русской печкой, которая занимала большую его часть. Ранней весной, когда на улице еще вовсю трещали морозы, у нас начинали рождаться телята, ягнята и прочая живость. Первые дни, чтобы не замерзнуть, они проводили в доме вместе с нами. Если еще добавить сюда желтых пушистых гусят, которые вылуплялись из яиц примерно в то же самое время, глупого щенка и пару котят, то можно понять, это был не дом, а маленький Ноев ковчег. Я до сих пор помню мягкий каракуль на лбу ягненочка, с которым мы бодались, когда я еще ползал. Из моей памяти стерлись многие более значительные события, а вот этот каракуль остался навсегда.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Василия Великого к Нектарию, опечаленному смертью единственного сына. 357 год. «Умоляю тебя, как мужественного подвижника, выдержать тяжесть удара, не падать под бременем скорби, не погружаться душой в уныние, в той уверенности, что хотя и сокрыты от нас причины Божиих распоряжений, однако же все, что бывает по распоряжению премудрого и любящего нас Бога, как оно ни трудно, непременно должно быть для нас приятно. Ибо знает Он, как уделить каждому, что ему полезно. Не лишились мы сына, но возвратили давшему его взаем. Не исчезла жизнь его, но переменилась на лучшую. Не земля сокрыла нашего возлюбленного, но прияло его небо. Время разлуки невелико, потому что в этой жизни, как на пути, все поспешают.

0: Вера.
1: Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Случались дни, когда афонскому монаху Паисию некогда было даже присесть. С утра и до позднего вечера не прекращался поток паломников, приехавших на Святую Гору, чтобы повидаться с ним, послушать его простые и мудрые наставления и, может быть, получить ответы на жизненно важные вопросы. В этот день отец Паисий принимал гостей в маленькой церковке, расположенной рядом с его старой покосившейся хижиной кельей. Начало смеркаться. Мужчина, с которым они беседовали уже больше часа, спохватился, что может опоздать на паром. У выхода он замешкался, достал из кармана пачку сигарет и спички, потом оглянулся и спросил монаха: «Отец, ты был так добр ко мне? Скажи, что я могу для тебя сделать?» «Мне-то ничего не нужно», — улыбнулся отец Паисий. «А вот для Бога ты кое-что сделать можешь. Бросай-ка курить». Мужчина согласно кивнул, положил сигареты и спички на столик у дверей и вышел из церкви. Сразу после него в храм зашел молодой человек. Это был последний гость на сегодня. Побеседовав, он и отец Паисий вместе направились к выходу. Во дворе парень закурил. «Ты бы, милый мой, хоть от церкви отошел», — мягко пожурил его отец Паисий. Парень с невозмутимым видом возразил: «Мне рядом с церковью курить нельзя, а тебе, значит, прямо в церкви можно. Я видел у тебя там на столике пачку сигарет и спички». «Вот как бывает», — смеясь, рассказывал на следующий день своим гостям отец Паисий. «Увидел чужие сигареты и тут же заподозрил меня в курении. Я не стал его разубеждать, хотя это было и несправедливое обвинение. Но даже несправедливость бывает иногда для нас полезной. Ведь если задуматься о том, какую величайшую несправедливость принял на себя Христос, то любую несправедливость, проявленную к тебе, будешь воспринимать с радостью».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Многие думают, что они христиане, что были крещены, что верят в Евангелие, ходят в храм и причащаются. Конечно, без этого человек не сможет войти в Царство Небесное. Однако человек может все это исполнять формально, но все же в Царство Божие не войти, потому что сердце его подчинено греху и привязано к земле. Все земное он любит больше, чем Господа. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Величественный чертог царствия открыт, он обширен и вместителен для возлежащих. Тесна область гиены, нет в ней простора, вся она наполнена телами нечестивых. У одних нет недостатка в блаженстве, а у других в сетовании и воздыханиях, потому что судья правосуден, и нет места щедротам для не сделавших ничего доброго».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Маленькая церковь святых Константина и Елены была еще мало кому известна. Служит, бывало, батюшка, а народу почти нет. Но узнал народ про великого пастыря и неудержимо побежал под горку. Кто со скорбями бежит к доброму утешителю, кто в бедности, не зная, где главы склонить, прося крова и приюта, кто, омрачаемый заблуждениями, просит совета и вразумления. И всех утешал, всех успокаивал, всех поддерживал батюшка. Кого наставит, кому поможет деньгами, кого устроит, даст приют и убежище, этого исцелит, того исправит, вразумит. С утра до ночи без устали трудился пастырь, ни в церкви, ни дома не зная покоя и отдохновения. Зная, что лучшее средство духовного врачества — это очищение души в таинстве покаяния и освящение ее в благодатном таинстве приобщения тела и крови Христовой, батюшка старался как можно чаще приготавливать свою паству к этим великим таинствам, кого кротко, ласково вразумлял, исправлял, кого обличал за лень и нерадение. Иногда по 17 часов стоял он и исповедовал, с утра до ночи пребывал в храме, духовно врачуя заблудшие грешные сердца. Стоило только раз исповедаться у батюшки, как происходила дивная перемена, замена суетливого склада ума духовной жаждой христианской деятельности. Из бездеятельного человека являлся христианин. Такой уже увидал цель жизни, понял свое назначение и с горячей мольбой о высшей помощи бодро шел по скользкому житейскому пути, если и немного уклоняясь в сторону, то все-таки не поворачивая назад, не прельщаясь мирской пошлостью, надеясь на Господа человеколюбца, на его безмерное милосердие и всепрощение. По разным местам России прошел слух о дивном служителе-пастыре. Из разных отдаленных городов приезжали люди и были поражены величием и прозорливостью батюшки.
0: Голоса

0: С 18 столетия в Москве был известен род Ляминых, благодаря которому закладывались лучшие традиции русского купечества. Многие представители этой семьи прославили свою фамилию, но самым известным стал Иван Артемьевич Лямин. Профессионал своего дела и человек исключительной порядочности, он быстро завоевал уважение московского купечества. У Ивана Артемьевича было множество званий, почетный гражданин Москвы – одно из них. А что касается должностей, то одно время Лямин работал городским головой и много хорошего сделал для Москвы. Его стараниями пустили конку, конную железную дорогу, и установили первые электрические фонари. На его средства построили 5 училищ для мальчиков. Открытие знаменитого политехнического музея – тоже заслуга Лямина. Иван Артемьевич получил прекрасное образование. Он закончил Императорскую практическую академию коммерческих наук и успешно продолжил дело своего отца. Мануфактура Ляминых при Иване Артемьевиче работала так эффективно, что он быстро стал очень состоятельным человеком. Воспитанный в православной вере, Иван не хотел тратить деньги только на свою семью, жену и 9 детей. Потребность делиться была заложена в нем с детства, поэтому большую часть заработанного Лямин переводил на благотворительные нужды. Купив ткацкую фабрику в городке Яхрома, Иван Артемьевич превратил ее в процветающее предприятие. В России в это время начался бум на текстильные изделия. Лямин воспользовался благоприятным моментом и стал расширять производство. Деньги текли рекой, а он вкладывал их в новейшее английское оборудование и в улучшение жизни рабочих, которых искренне любил. При своей фабрике Лямин построил детский сад, школу, ремесленное училище для детей рабочих, открыл образцовую больницу с большим штатом врачей. Слава об этой клинике шла по всей Московской губернии. К тому же рабочие могли не беспокоиться о завтрашнем дне, ведь даже в кризисные времена Иван Артемьевич никого не увольнял и не снижал зарплаты. Бытовые условия фабричных работников тоже были выше всяких похвал. Люди жили в специально для них построенных зданиях, в народе их до сих пор называют ляминскими. Один из своих личных домов Иван Артемьевич превратил в дом престарелых, а в другом устроил дом отдыха. Много времени Лямин отдавал религиозному воспитанию детей, своих и чужих. Благотворителя избрали старостой церкви святителя Николая на Ордынке. И при храме тут же была построена приходская школа, одна из лучших в Москве. 30 лет Лямин поддерживал и школу, и церковь. А когда в Яхроме начали строительство Троицкого собора, Иван Артемьевич не пожалел на него денег. Он говорил, что церковь непременно принесет большую нравственную пользу для рабочего люда и заказал архитектору проект в духе Петербургского Казанского собора. Так в простом рабочем поселке появился самый величественный храм Подмосковья. Иван Артемьевич до открытия собора не дожил, но передал эстафету благотворительности своему сыну Семену. Он и завершил начатое отцом дело, а потом на свои деньги пристроил к храму колокольню. Вдова Лямина, Елизавета Семеновна, тоже поддержала семейную традицию. В память о муже она возвела небольшой храм Святой Елисаветы в городе Дмитрове. Первая заповедь российского купечества звучала так: «Люби и уважай человека». Иван Лямин свято соблюдал и это правило, и другое. Если Бог дал тебе, то и ты должен помогать другим. Благотворительность была для Ивана Артемьевича необходимым делом, а сам он стал одним из самых уважаемых людей дореволюционной России.
1: Имена, имена милосердия.

Чудна молитвы сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка – смерть – стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение: «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь и страстей, животе и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Я люблю свой мир. Я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки, на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И неважно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами. В моей памяти остается все так, как было.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко. Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год, на елку. Потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу. А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более 5 десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое я тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной плод.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марии Лепешкиной. Великая Отечественная война. Украина. Город Чернигов. В Троицком монастыре пели два хора нараспев. Регентом там был схиархимандрит Лаврентий, в пении очень искусный. Я заметила, что батюшка какой-то необыкновенный. Может, он старец великий? Подойду к нему под благословение. Кончилась служба, я его караулю. Подошла под благословение, а он мне говорит: «Ты приходи ко мне завтра в 7 утра». На следующее утро мы с ним много о чем поговорили. А вскоре я к нему еще раз приехала. И тут я поняла, какой он святой человек, какой прозорливый. Он говорит с другой монашкой: «Я думаю, вот не забыть бы спросить про это». А он поворачивается и на мои мысли отвечает: «Такой был великий старец». Велел он нам в Киев на воскресную службу съездить. «Всеночная такая в лавре, — говорит, — какой нету нигде, только на Афоне. Приехали мы, пошли в пещеры к ранней литургии, читали часы, вдруг выходит схимник из алтаря прямо к нам, подошел ко мне и говорит: «Вы сегодня причащайтесь». Я говорю: «Батюшка, мы вчера причащались». «И сегодня причащайтесь». И вот батюшка идет с Евангелием и крестом. Положил на мощи того святого, которому память в тот день была, и говорит мне: «Мария, иди исповедуйся». И я подошла. Он говорит: «Стань на колени, кайся». А мы ночью исповедовались. В чем каяться, не знаю. И он сам начал говорить мне то, что я и за грех не считала. Всю службу плакала и только благодарила Господа, что он сподобил получить такую исповедь. А потом причастились мы, и тоже радость неизъяснимая. И так наместник Лаврский говорил проповедь о любви к ближним, что это тоже никогда не забудется. Сколько же мы там получили радости! Приехали мы обратно в Чернигов, батюшка мне и говорит: «Ну вот, ты пороптала в первый раз в Киеве, что в наше время нет таких прозорливых святых, как прежде. А я вот нарочно тебя послал в Киев, исповедовал вас отец Кукша. Он всю жизнь твою знал, тебе сказал, какие грехи у тебя неисповеданные, которых ты не понимала и не считала за грехи. И какую ты радость получила».
0: Голоса

Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в родную деревню. Уже несколько месяцев он жил в Конице и успел познакомиться со всеми, кого не знал раньше. И только с одним человеком встретиться пока не удалось. Этот мужчина жил на краю деревни. У него была большая семья, но вот уже несколько лет он никого близко к себе не подпускал. Мужчина вообразил, что болен туберкулезом. Каждый, кто делал хоть шаг в его сторону, слышал сердитый окрик: «Не подходи, заразишься!» Жена подавала ему еду в корзине, надетой на длинную палку, а дети не имели права даже зайти в его комнату. На улицу мужчина тоже не выходил. Однажды отец Паисий решил навестить больного. Едва монах ступил на порог его комнаты, мужчина закричал: «Отец, не подходи! Тебе нельзя заражаться! Ты в монастыре с людьми общаешься!» Отец Паисий сделал вид, что не расслышал этих слов. Он прошел и сел на табурет рядом с кроватью. На тумбочке стояла банка варенья, а рядом лежала ложка, которой больной явно только что это варенье ел. Недолго думая, отец Паисий схватил ложку, зачерпнул варенье и отправил себе в рот. Мужчина едва не лишился чувств. «Ты что делаешь, несчастный?» – заорал он. «Ну все, теперь и ты заболеешь чахоткой!» Отец Паисий засмеялся. «Нет, не заболею, потому что у тебя нет никакой чахотки. Вставай, пойдем на улицу, там такое солнышко!» Опираясь на руку отца Паисия, мужчина вышел во двор и полной грудью, в которой действительно никогда не было ни малейшего признака болезни, вдохнул чистый воздух. «Вскоре он и на работу начал ходить», — рассказывал отец Паисий эту историю своим братьям на Афоне. Но какова была сила его помысла? Сам себя убедил и сам страдал, и жена его, и дети. А все по-пустому. «Правду говорят». Самый большой эгоист – тот, кто потакает своим мыслям и никого не хочет слушать.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: В Евангелии от Марка мы читаем слова Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Часто спрашивают, что значит взять свой крест? Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Взять крест свой значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищении наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницей от земли к небу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний учителя истории Антона Поммера о своем брате-епископе рижском Иоанне Поммере. 1926 год. Город Рига. Наша семья является старинным латышским семейством. Еще в начале прошлого века наш дед перешел в православие, и его сын Андрей, наш отец, был большим ревнителем православного вероисповедания. За это ему и его отцу пришлось перенести гонение. Помещик граф Сивер выселил моего деда со всем семейством в лес, где отец устроил хозяйство. Условия нашей жизни, как новопоселенцев, не были блестящими. Но отец был чрезвычайно работящим и строгим хозяином. Он живо интересовался просвещением и старался дать своим сыновьям образование. Брат Иоанн при прохождении наук в семинарии показывал блестящие успехи. Во время летних каникул мой брат очень усердно работал в хозяйстве отца. Никогда, в течение всей своей жизни, он не прерывал связи со своими родными. После окончания духовной семинарии он работал некоторое время в качестве учителя. В 1900 году брат поступил в Киевскую духовную академию и, будучи студентом 4-го курса, постригся в монахи. Его письмо из Киева с сообщением о принятии монашеского пострига оставило сильное впечатление в нашей семье. Наш отец гордился своим старшим сыном. Узнав тогда о постриге, он сказал: «Мой сын образован и сам знает, что ему нужно делать». Брат нашел в постриге свое призвание. Двери его дома всегда были открыты для всех. У владыки всегда толпился народ, с утра до вечера к нему шли за помощью. Работая много лет вместе с ним, мне приходилось видеть, каким отзывчивым был архиепископ Иоанн.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена милосердия.
1: Один из самых богатых людей Российской империи, русский дворянин немецкого происхождения Павел фон Дервис, говорил, что его капиталы должны работать на благо Отечества. Павел Григорьевич хотел жить только в России. Лучшие годы его общественной деятельности прошли в Москве, городе, который в XIX веке называли обителью милосердия. Фон Дервис занимался перспективным и новым для России тех времен делом – строительством железных дорог. Карьера складывалась блестяще. Павел Григорьевич не боялся рисковать и упорно работал. Вскоре его стали называть железнодорожным королем. Про фон Дервиса говорили – богат как крест. Сравнение с царем, обладающим несметными богатствами, не случайно. Павел заработал громадное состояние. Он был счастлив в браке и не представлял своей жизни без любимых жены и детей. Трагедия обрушилась на семью фон Дервиса внезапно. Старшие дети Павла Григорьевича умерли от костного туберкулеза. В память о них отец решил построить в Москве детскую больницу. На это благое дело он пожертвовал 400 тысяч рублей. Больница получила имя святого Владимира по имени умершего сына фон Дервиса. Павел Григорьевич выдвинул только одно условие. В клинике всегда должно быть 100 мест для бесплатного лечения сирот и детей бедняков. Газеты писали: «Вот чего желал отец, лишившийся своих детей. Он хотел только уменьшить для родителей силу подобных утрат. Он хотел, чтобы частью богатств, которые были суждены его детям, могли воспользоваться бедные больные дети Москвы». Место для больницы выбрали прекрасное, дачное, посреди березовой рощи. Комплекс из 20 павильонов построили всего за 2 года. Медицинскому оборудованию могла позавидовать любая заграничная клиника. Ни одна копейка из пожертвованных денег не была ни украдена, ни потрачена впустую. В общедоступной и бесплатной больнице работали выдающиеся врачи Москвы и Петербурга. Неудивительно, что на Всемирной выставке в Брюсселе она получила золотую медаль как лучшая в Европе детская клиника. Спустя несколько лет после открытия при больнице построили удивительной красоты церковь Живоначальной Троицы. Храм украшали цветные изразцы, мрамор и красное дерево. А церковная ограда была настоящим произведением искусства. Павел Григорьевич не присутствовал на открытии больницы. Он с семьей был вынужден уехать в Ниццу. Этого требовали доктора дочери фон Дервиса, Вари. Как и старшие дети, девочка заболела костным туберкулезом, и ее увезли к морю и солнцу. В Ницце фон Дервис выстроил для семьи свою знаменитую виллу Вальрозе. На закладном камне он сделал надпись: «Я русский, родился в России, люблю Россию». И не нашел бы никакой надобности устраиваться в другом месте, если бы не находился в положении исключительном по состоянию здоровья детей моих. Делая все возможное, чтобы спасти Варю, Павел Григорьевич не забывал и о благотворительности. Для французских детей он построил в Ницце школу. Местные жители были благодарны русскому миллионеру, но не понимали, зачем он потратился. Павел Григорьевич отвечал: «Надо делать добро и для того места, где живешь хотя бы временно». К великому горю родителей спасти Варю не удалось, и сердце Павла Григорьевича не выдержало. Он умер в одночасье. Его вдова похоронила супруга и дочь в Москве при церкви больницы святого Владимира. А сама посвятила свою жизнь благотворительности. По примеру мужа, который в свое время вложился в строительство лицея в память цесаревича Николая, Вера фон Дервис открыла женскую гимназию, дав ей имя дочери Варвары. Это была одна из лучших гимназий Москвы. Кроме этого, Вера Николаевна организовала приют для 16 девочек. Число было выбрано не случайно. Варя прожила 16 лет. Вера Николаевна содержала также столовую для бедных и дешевые квартиры для вдов. Павел фон Дервис нажил свой капитал честным путем. Сумел стать миллионером, не украв ни рубля у государства, потому что дорожил своей репутацией и жил по принципу, который сформулировал так: «Пройдет жизнь, но не пройдет добро, ею посеяны».
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: И вот сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется в круг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов и красен круглый лист

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть с нашей точки зрения конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик, например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божии, служители божественной славы, ангелов-начальницы, человеков-наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов-начальники, людей-наставники, полезные нам и спросите и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
2: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арсену из Уфы скоро исполнится 14 лет. Он на отлично учится в 7 классе. Арсен – победитель олимпиад по математике, русскому языку, географии и истории. А еще юноша увлекается программированием и интересуется иностранными языками. Близкие говорят, что Арсен общительный и целеустремленный. И несмотря на недуг, который сопровождает подростка с рождения, он достигает многих успехов. Арсен появился на свет раньше положенного срока весом всего 1,5 килограмма. Врачи практически сразу сообщили родителям диагноз – детский церебральный паралич. С раннего детства Арсен проходит курсы реабилитации. Благодаря занятиям со специалистами он научился сидеть, вставать на четвереньки, ползать. А после операций в клинике Елизарова и курсов восстановления подросток может стоять и ходить у опоры. Сейчас Арсен передвигается с помощью ходунков и трости. Несколько минут может стоять без поддержки. Врачи говорят, что у юноши огромный потенциал, и он может научиться ходить самостоятельно. Но для этого нужны непрерывные занятия со специалистами. Врачи рекомендовали Арсену пройти полный курс восстановительной реабилитации. В семье подростка работает только папа. Мама постоянно находится с сыном, а старшая сестра Арсена учится в колледже. Оплатить дорогостоящие занятия семья не может. Поддерживает их фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на оплату реабилитации для Арсена Кагарманова в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Поддержать юношу, который мечтает бегать и играть в футбол, можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы! Когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную баснею показались бы ему слова ваши. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела Божьи, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые.

0: Сказала, что надеюсь на белую армию, которая тогда образовалась. «Нет, не надейся», — сказал батюшка, — «потому что дух не тот». Спрашивала я его о войне, которая тогда еще не закончилась, а он ответил, «А еще и другая будет, и ты узнаешь о ней в той стране, где будешь тогда, что оружие немецкое брецает на границе России». Помню, еще раньше он говорил, что я не доживу до этого времени, а Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. «Вся Россия сделается тюрьмой», — говорил он, «и надо будет умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес», — говорил батюшка, «а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией».
1: Голоса

радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

0: часть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий уже несколько месяцев жил в маленьком городке неподалеку от Афин. Здесь, как и на Святой Горе, он часто принимал гостей. За мудрым духовным советом к нему съезжались сотни людей, и ни один не уходил без помощи и поддержки. В этот день посетителей было особенно много. Ощутив сильную усталость, отец Порфирий решил ненадолго прилечь. Вскоре поднялся сильный ветер, небо затянули свинцовые тучи, хлынул ливень, и началась гроза. Не все гости отца Порфирия к этому времени успели разъехаться. Оставшиеся кинулись искать укрытие. Беспокоить монаха им не хотелось. К тому же в крошечной комнатке отца Порфирия все они ни за что не поместились бы. Поэтому люди встали под крышу домика в том месте, где навес был более широким. Это спасало от дождя, но вокруг сверкали молнии, а гром гремел так, что содрогалась земля. Все были сильно напуганы. Такой страшной грозы давно не было в этих местах. Но вот дождь утих, а на прояснившемся небе засияла радуга. Гости облегченно вздохнули и направились к своим автомобилям. В этот самый момент дверь кельи распахнулась, и на крыльцо вышел отец Порфирий. «Уходите?» – удивленно спросил он гостей. «А я хотел пригласить вас попить чаю в беседке». «Батюшка, вы так устали!» – смущенно отвечали посетители. «Я прекрасно выспался!» – возразил отец Порфирий. «Оставайтесь!» Гости недоуменно переглянулись. «Батюшка, как вы смогли спокойно спать в такую жуткую грозу? Неужели вам не было страшно?» – удивились они. «А разве была гроза?» – удивился в свою очередь отец Порфирий. Потом увидел у крыльца большую лужу и покачал головой. «Надо же! А я ничего и не слышал!» «Тот, кто не доверяет Богу, всего боится», – мудро рассуждал святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А тот, кто с готовностью вверяет себя в его руки, не думает об опасностях, и они, по воле Господа, обходят его стороной».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Позвал Господь Петра и Андрея, и они сразу, оставив все, пошли за ним. Позвал он и Иакова, и Иоанна, и они тоже оставили все и пошли за ним. Почему же они так охотно пошли? Потому что увидели лучшее. А почему мы не идем за Христом с такой готовностью? Хочу поделиться с вами рассуждением святителя Феофана, затворника. Такой уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, скрытом на поле, и о жемчуге многоценном. Это сокровище и жемчуг – вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище и мало ценя меняем на пустое? От того, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища. И оно становится чуждым нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего менее нехорошо и что более. И на этом основывает свои взгляды. Тут и вся причина, отчего иных зовет Господь, и они идут, а мы, и призванные, бежим от Него.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Веры Муромцевой-Буниной о своем супруге, писателе Иване Бунине. Воронежская губерния. Однажды летом, когда мы жили с Иваном Алексеевичем в Васильевском после 1907 года в имении его двоюродной сестры, мы ездили туда, где был хутор Бутырки, на месте которого колосилось действительно море хлебов. Иван Алексеевич указал место дома, сада. Он с грустным видом долго слушал полевую овсяночку и неожиданно воскликнул: «Да, это не Босфор, не Дамаск, не Италия и даже не Васильевская. Это мое грустное детство в глуши». Самое сильное из радостных событий его детства была поездка в Елец. Ему нужно было купить сапожки, и родители взяли его с собой в город. У ребенка эта поездка оставила глубокий след. В жизни Арсеньева Бунин так пишет о ней: «Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. На возвратном пути из города, где его очаровали и берестовая коробочка с блестящей ваксой, и сапожки, о которых кучер сказал «в аккурат сапожки», и эти слова запомнились Ване на всю жизнь. А главное – звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся надо всем в таком великолепии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить впоследствии пирамида Хеопса.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В первой половине XIX века в России появилась новая, невиданная доселе порода купцов. Они не прожигали свои богатства, не тратили баснословные деньги на прихоти жен и детей, а занимались тем, что не приносило личные выгоды. Строили типографии, печатали недорогие книги, покупали картины. Не для себя. Эти люди открывали доступ к прекрасному всем желающим. Представитель знаменитого купеческого рода Павел Третьяков был уверен, что картинная галерея принесет людям много пользы и удовольствия. Покупая полотна, Павел Михайлович не думал о том, что удачно вкладывает деньги. Он открывал новые имена, заинтересовывал ими публику, знакомил ее с русской живописью. Третьяков помогал художникам материально, опекал их, устраивал выставки. Правда, находились люди, которые упрекали мецената в скупости. Было известно, что он не платил за полотна больше, чем, по его мнению, они стоили, и никогда не уступал авторам, даже если их картины ему очень нравились. Но никто из живописцев никогда не сказал о Павле Михайловиче дурного слова. Все понимали, он экономит деньги не из жадности, а для того, чтобы создать то, чего до него не делал никто – великую русскую галерею живописи. Всю жизнь Третьяков занимался благотворительностью. Он не умел проходить мимо обездоленных, больных и обиженных. Дети, не только свои, но и чужие, были его постоянной заботой. Долгие годы Третьяков содержал в Москве училище для глухонемых. Делал он это анонимно. Никто не знал, кто вносит на счета громадные суммы. Зато сам Третьяков знал по именам всех воспитанников. Решив построить для училища новое здание, он купил в Москве участок земли. И у детей появился большой дом с церковью и мастерскими. В своем завещании Павел Михайлович оставил училищу 200 тысяч рублей, а всем его служащим сумму, равную их жалованию, за целый год. Это далеко не все, что Третьяков сделал за свою жизнь. Он помогал семьям солдат, погибших на Крымской и Русско-Турецкой войнах, московским студентам, строил больницы, школы, детские сады, профинансировал одну из экспедиций путешественниками Клуха Маклая, вместе с Иваном Цветаевым создавал музей изящных искусств. Картинную галерею, которая прославила Третьякова на весь мир, он подарил Москве. В ответ царь хотел даровать Павлу Михайловичу дворянство, но меценат отказался, сказав: «Я купцом родился, купцом и умру». А вот звание почетного гражданина Москвы Третьяков принял и носил с радостью. Благотворитель с трепетом относился к святителю Николаю Чудотворцу и был прихожанином храма святителя Николая в Толмачах. Из дома Павла Михайловича через специальную калитку можно было попасть прямо на церковный двор, что было очень удобно, так как семья Третьяковых старалась не пропускать службы. Когда Павел Михайлович умер, с ним прощались в его любимом Никольском храме. Половину своих средств, а состояние Третьякова оценивалось в 4 миллиона рублей, он завещал на благотворительность. И уже после смерти Павла Михайловича его именем продолжали строиться больницы и приюты, студенты получали свои стипендии. Часть денег Третьяков приказал раздать служащим своих предприятий – фабрики, торгового дома и магазинов. Всю жизнь Павел Михайлович посвятил цели, которая появилась у него еще в юности. О ней он писал в одном из писем. «Моя идея была наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях». Третьяков сумел реализовать свою трудную и благородную задачу. Доказательством тому небольшой диалог, состоявшийся в день похорон мецената, благотворителя и просто доброго человека. Никогда еще Лаврушинский переулок, где жил Третьяков, не видел такого количества народа. С Павлом Михайловичем пришла проститься вся Москва. Когда люди разошлись, вышли дворники. Один из них сказал: «Вот и не стало Третьякова». «А это что?» – возмутился другой и показал на то, что стояло и будет стоять в веках – на здании картинной галереи.

Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков податей презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеево убежим высокоглаголыние, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
2: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак «Воскресение о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса сочей души моей. Пред ними открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «И сшёдо с ними, ста на месте равне».
10: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
9: «Осим бо творях у пророкам отцы их».
8: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них при общем нравственном ядре есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены, и кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Апельсин. Не люблю апельсины. Еще когда в школе учился, помню, кто-нибудь в класс принесет, а тогда апельсины дефицитом были. Все ребята завидуют, слюнки глотают. А я думаю, и как их вообще можно есть? Вот пришел утром в магазин за фруктами, а тут одни апельсины. Целую гору их навалили. Ни яблок, ни груш, ни бананов даже нет. Придется уходить ни с чем. Выхожу из дверей и вижу, на ступеньках стоит старушка. Рядом с ней сумка на колесиках. Не под силу бабушке спуститься с таким грузом. Подхожу, говорю с улыбкой: «Куда же вы, мамаша, столько всего накупили?» Беру сумку и несу вниз. Старушка семенит следом, приговаривает: «Вот спасибо тебе, сынок, вот спасибо». Собираюсь уходить, но старушка тянет за рукав. «Подожди, сынок, дай хоть отблагодарю тебя. Вот, возьми на здоровье». И достает из сумки апельсин. И я этому апельсину

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Галатам есть слова: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». О значении этого апостольского наставления настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: В вопросах устроения нашей внутренней жизни мы часто находимся в достаточно подвешенной позиции. Мы не понимаем, где мы сейчас. То есть нам сейчас условно нужно вести себя как новоначальным. Мы раскаялись в чем-то, принято ли наше покаяние. Если мы уже вошли в ряды преуспевающих христиан, то что нам теперь преуспевать? И далее, далее, далее. И в огромном объеме новозаветного учительства потеряться, в общем-то, дело нехитрое. Разговор, что если мы живем духом, то по духу и поступать должны, на самом деле опредмечивает всю эту рамку самым простым способом. Действуй так, как будто имеешь. О чем идет речь? Мы с вами действительно имеем дары Святого Духа, как высоко это ни звучит. Мы получили их с вами в таинстве миропомазания, которое совершается сразу после таинства крещения. Как апостолы преподавали крестившимся дар Духа, так и сейчас Церковь каждому крещенному христианину этот дар преподает объективно. То есть и я, и вы имеем дары Святого Духа. Возникает вопрос, где же они в нашей жизни? А вот здесь как раз апостол нам и подсказывает. Действуй так, как имеющий. Поступай с своей жизнью так, как будто Дух движет тебя по ней, потому что Он тебя движет. Если ты не распознаешь действие Божие, но понимаешь, каково Господне учительство по тому или иному поводу, действуй в рамках учительства, и ты заметишь эту самую руку Божию. То есть действуй так, как будто у тебя уже есть. И с течением некоторого времени ты заметишь, что оно у тебя всегда и было.
0: Актуальная тема.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».
0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня мы обратимся к работе Николая Александровича Бердяева «Новое средневековье».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Одна моя знакомая встретила на улице лежащую собаку. Та жалобно скулила, однако не вставала со своего места. Тогда знакомая решила отвезти ее в ветеринарную клинику. Оказалось, что у собаки травмирован позвоночник, вследствие чего отказали задние ноги. К сожалению, вылечить ее было уже нельзя. Знакомая забрала собаку себе и стала искать для нее инвалидную коляску. Среди множества объявлений о продаже вдруг встретилось одно совсем неожиданное. Коляску можно было получить бесплатно. Еще более удивило знакомую то, что изготавливает коляски юная школьница Кристина Станкова из Уссурийска. Как выяснилось, Кристина с детства старается помогать животным. Кого-то спасла от холодной и голодной смерти, кого-то вылечила после серьезных болезней. Не забывала девочка и о приютах для бездомных животных. Неоднократно устраивала для них акции по сбору помощи. Однажды Кристина увидела в приюте собаку на инвалидной коляске. Знакомство с ней воодушевило школьницу попробовать самой создавать подобные коляски. Родители и друзья поддержали ее инициативу и помогают ей в этом непростом, но важном деле. Особенно меня восхитило то, что зарабатывать на недостающие комплектующие Кристина старается сама во время школьных каникул. Когда знакомишься с такими людьми, как Кристина, вспоминаются слова Христа: «Будьте как дети». Ведь дети чаще всего совершают добрые дела не по принуждению, не из корысти, не в поисках своей выгоды, а от чистого детского сердца и со всей искренностью. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобный Сергий Радонежский родился под Ростовом в 1314 году в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Мальчика назвали Варфоломеем. Семилетнему отроку было видение. Среди поля под дубом он встретил старца и высказал желание научиться грамоте. Тот исполнил просьбу отрока. Родителям мальчика старец сказал: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми». В 1337 году Варфоломей постригся в монахи с именем Сергий. Он основал несколько монастырей. Самым известным стал Троице-Сергиев монастырь. Еще при жизни преподобный Сергий прославился тем, что исцелял больных и обладал даром прозорливости. Заботясь о русской земле, страдавшей под татаро-монгольским игом, преподобный Сергий благословил войско князя Дмитрия Донского. В помощь князю он послал двух иноков: схемонаха Андрея Ослябю и схемонаха Александра Пересвета. Пророчество преподобного исполнилось. 8 сентября 1380 года русские воины разгромили полчища Мамая на Куликовом поле. Преподобный Сергий за полгода знал о своей кончине. Накануне он призвал братью и обратился с завещанием: «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».
3: Церковь почитает преподобного Сергия Радонежского как одного из столпов русского православия. Молитвами преподобного Русь не раз спасалась от врагов и бедствий. Церковь обращается к Радонежскому святому: «Преподобный Сергий, моли Бога о нас».

В начале 50-х годов создатель театра кукол Сергей Образцов во время гастролей во Франции побывал на концерте Ива Монтана, а по возвращении посвятил талантливому шансонье несколько своих авторских радиопередач. Благодаря этим выпускам французский исполнитель стал невероятно популярен в России, даже не подозревая об этом. О славе в далекой стране Монтану рассказал кинорежиссер Сергей Юткевич, лично знакомый с певцом. Ив поблагодарил и высказал убеждение, что в России есть не менее яркие исполнители. Он поведал, что буквально недавно услышал по радиоприемнику песню на русском языке с неподражаемо проникновенными интонациями и воспроизвел несколько тактов. Юткевич воскликнул: «Это песня моего друга Марка Бернеса!» И при первой возможности передал лестный отзыв Ива Монтана русскому артисту. Бернес в благодарность решил посвятить французскому коллеге песню. Он обратился к поэту Якову Хелемскому с просьбой написать подходящий текст и вскоре получил листок с такими строками. «Задумчивый голос нежданно звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне». У Марка Наумовича возникло единственное возражение. «А почему, собственно, нежданно? Не лучше ли будет прямо сказать «задумчивый голос Монтана»? Тем более, что ни ритм, ни рифма не нарушается». Борис Мокроусов положил стихи на музыку, и вскоре уже над Москвой звучало: «Когда поет далекий друг, теплее и радостней становится вокруг». В том же 1956 году песня была выпущена на пластинке, и Бернес поспешил отправить диск во Францию с дарственной надписью. А в 1963 году на концерте в рамках Московского кинофестиваля Ив Монтан исполнил произведение на мелодию Бориса Мокроусова на французском языке. Оказалось, что поэт Франсис Лемар перевел песню, и уже не только москвичи, но и парижане напевали о том, что сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает тяжелую ношу. И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В Астраханский кризисный центр «Дом для мамы» обращаются беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Кто-то сбежал от агрессии мужа, кто-то не хочет, чтобы дети жили рядом с зависимым человеком. Сейчас под опекой проекта 5 женщин и 12 детей. Всем им нужна помощь, безопасное пространство, консультации юриста и психолога и просто дружеская поддержка. Однажды в приют обратилась девушка, только что вышедшая из тюрьмы, с младенцем на руках. От нас она ушла замужней. Сейчас у этой семьи все хорошо, рассказывает директор приюта Анастасия Артемьева. Другая подопечная приюта, Анна, после расставания с мужем забрала троих детей и уехала в деревню. У старшей дочери Анны, Маши, аутизм. В селе с таким диагнозом жить трудно. Маше нужны занятия. «Вот мы и приехали в Астрахань, где нас приютили в доме для мамы», рассказывает женщина. Здесь ее сын Назар пошел в первый класс, а 4-летнюю Катю устроили в детский сад. Рядом с подопечными приюта постоянно находятся администраторы. Они следят за порядком и отвечают за безопасность. Могут научить готовить, убирать или делать другие бытовые дела. Часто наши девочки не умеют вести хозяйство, не знают, как измерить температуру ребенку или помочь откашляться, рассказывает руководитель приюта. Сейчас дому для мамы в Астрахани нужна помощь, чтобы оплатить работу двух администраторов. Поддержать проект можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет директор фонда «Витамин С» Владимир Емельянов. Поговорим с нашим гостем о проектах фонда, направленных на развитие малых территорий и сел через возрождение жизни вокруг храмов. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о разных аспектах исторической памяти. Сегодня у нас в студии кандидат исторических наук Михаил Мельниченко. И разговор пойдет о семейных архивах как источнике ярких свидетельств о людях в различных эпохах.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния родилась в начале V века в Александрии в семье знатных и богатых родителей. Отец девочки, Пафнутий, был глубоко верующим христианином. Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил выдать дочь замуж. Но святая Ефросиния стремилась к монашеской жизни. Приняв тайно постриг, она покинула отчий дом и решила провести жизнь в уединении и молитве. Опасаясь, что в женском монастыре ее обнаружит отец, она, назвав себя Измарагдом, пришла в мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки приняли Ефросинию в свою обитель. В трудах, посте и молитве святая провела 38 лет. Ее отец скорбел о потере дочери и не раз беседовал с иноком Измарагдом, находя у него духовное утешение. Перед кончиной преподобная Ефросиния открыла скорбевшему отцу свою тайну. Она попросила, чтобы Пафнутий приготовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, Пафнутий роздал все свое имущество нищим и тоже принял монашество. 10 лет, вплоть до своей кончины, он жил в келье своей дочери. «Враги человеку домашние его», — говорил Спаситель о том, что подчас близкие не могут разделить с нами веру в Христа. Однако отец преподобной Ефросинии сам был христианином, но у него не хватило доверия к Богу, чтобы принять выбор Ефросинии, для которой Христос стал центром жизни. В духовном смысле дочь превзошла своего отца. «Мы чтим преподобную Ефросинию Александрийскую и просим ее. Святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Исидор и Ида Штраус родились и умерли в один день. Американский бизнесмен и благотворитель прожил вместе со своей верной и преданной супругой больше 40 лет. Они вели скромный образ жизни, не стремясь к публичности и славе. Мир узнал о них и их любви после трагедии на корабле «Титаник», с которой имена супругов Штраус навсегда остались связаны. Молодые люди встретились в 1861 году в городке Талбот американского штата Джорджия, куда их семьи эмигрировали из Германии. У юноши и девушки оказалось много общего. Оба любили лошадей, увлекались литературой. Оказалось, что даже дни рождения они отмечают вместе, 6 февраля. Правда, с разницей в 4 года. Разделяло их лишь положение в обществе. Семья Иды была очень состоятельной, в то время как Исидор был всего-навсего сыном мелкого небогатого лавочника. Он даже на наследство не мог претендовать, поскольку был младшим братом в семье. Молодые люди очень быстро поняли, что любят друг друга, и вскоре Штраус попросил у родителей Иды ее руки. Как и следовало ожидать, жених без капитала не вызвал у них одобрения. Исидор получил отказ. Ида со слезами умоляла отца и мать изменить решение. И они, наконец, смягчились. Жениху поставили условия. Помолвка должна длиться 3 года. За это время станет ясно, серьезны ли у юноши намерения, действительно ли он любит свою избранницу и не за богатством ли ее гонится. Исидор и Ида согласились. Они были готовы ждать друг друга. И дождались. Обвенчались. Со временем у Штраусов родился первенец, сын Джесси. А когда Ида ждала второго ребенка, Исидор решил уехать из Талбота. Супруги мечтали о большой семье, им хотелось иметь много детей. А их нужно обеспечивать. У Исидора была задумка открыть большой собственный магазин. Провинциальный городок не подходил для реализации такого плана. Родным и друзьям Штраусов идея отъезда показалась безрассудной. Но Ида поддержала супруга. В 1876 году семья отправилась в Нью-Йорк. Поначалу на новом месте пришлось нелегко. На свет появился второй малыш. Исидор устроился продавцом в крупный универмаг. Ровно половину каждой его зарплаты супруги откладывали на будущий магазин. За несколько лет семья Штраусов выросла. Ида родила еще 5 детей. Такая большая семья жила в маленькой съемной квартирке. Но бытовые тяжести не огорчали супругов. Позже Штраусы будут вспоминать эти годы как самые счастливые в их жизни. В 1896 году Штраус стал владельцем огромного универмага «Мейсис» на 34-й улице. «Все это смогло осуществиться только благодаря тебе. Твое терпение, доброта и поддержка сотворили чудо», – писал Исидор своей жене. Шли годы. Штраусы уже нянчили внуков. Занимались благотворительностью, путешествовали. Зиму 1912 года Исидор и Ида провели в Европе. Вернуться в Америку супруги решили на чудо-корабле, который все называли непотопляемым. Новейший трансатлантический лайнер «Титаник» отправлялся в свой первый рейс. Есть фотография, на которой счастливые улыбающиеся супруги Штраус запечатлены на палубе «Титаника» перед отплытием. А через несколько дней случится катастрофа, которая войдет в историю. А вместе с ней войдут в историю Исидор и Ида Штраус и их безграничная любовь друг к другу. Например, в знаменитой картине Джеймса Кэмерона «Титаник» Штраусы показаны утешающими друг друга в момент гибели лайнера, когда их каюта заполняется водой. Как только стало очевидно, что корабль пойдет ко дну, пассажиров стали эвакуировать. Однако шлюпок на борту оказалось гораздо меньше, чем требовалось. Капитан принял решение сажать в них только женщин и детей. Нос «Титаника» уже наполовину погрузился в океан, когда Исидор, наконец, уговорил жену занять место в спасательной лодке. Но когда был отдан приказ спускать шлюпку на воду, Ида не выдержала. Она попросила матросов помочь ей снова сойти на палубу. «Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе. Куда он, туда и я», — сказала она. Последний раз супругов видели стоящими на верхней палубе тонущего корабля. Они крепко обнимали друг друга и слушали, как музыканты «Титаника» играют христианский гимн «Ближе к тебе, Господь». На кладбище Вудланд в пригороде Нью-Йорка устроен мемориал в честь Исидора и Иды Штраус. Памятник выполнен в виде корабля. Даже глубоким водам не под силу ни погасить любовь, ни утопить. Написано на нем.
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Предприниматель, бывший помощник старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы в Сан-Франциско Дмитрий Большаков.
3: Случай, который произошел в Сан-Франциско, в соборе всех скорбящих радостей, Русский православный собор, где хранятся мощи владыки Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца, когда я там работал в начале 2000-х годов. Днем собор был закрыт. Служилась каждый день литургия, потом собор закрывался и открывался уже вечером на вечернюю службу. Я что-то делал внутри, вдруг кто-то стучит в дверь. Открываю, стоят две женщины-американки и просят, чтобы я их пустил. Ну, может быть, что-то случилось у них, я их пускаю внутрь. Они ходят по собору и мне говорят: а подскажите нам, пожалуйста, а что вот здесь? Я рассказываю: ну, вот здесь такая-то икона. А здесь что? И вот мы так ходим по собору и, в конце концов, подходим к мощам владыки Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца. И одна из них, такая настойчивая, она, значит, меня спрашивает: так, а что вот это вот такое? Я говорю: а это мощи святителя. Его знали во всех госпиталях Сан-Франциско, он многих исцелил, многим помогал, был чудотворцем. А она меня уже не слушает и говорит: так, подождите, кто вам разрешил? Да антисанитария, да вот вы подвергаете, значит, опасности весь район. Я совершенно растерялся, не знал, что сказать, но вдруг неожиданно в соборе появился староста, который знал техническую сторону вопроса, и он подошел, он тут же успокоил этих женщин, он им сказал, что да, действительно, мы обращались вот туда-то и получили такой-то документ, вот. Она говорит: а, да, значит, у вас это есть, то все, хорошо. Она тут же успокоилась, они довольные ушли. Для меня эта история показательна вот чем. Мы все знаем, что святые видят, что происходит в этом мире, они рядом, они влияют на этот мир. Староста оказался в необычное время, он редко появлялся именно в такое время в соборе, потому что он, ну, просто в силу своей занятости в другой организации не часто появлялся днем. А здесь он оказался именно в нужное время, в нужном месте, и более того, это был именно тот самый человек, который хорошо знал техническую сторону вопроса.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «О сим бо творях у пророкам отцы их».
1: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них, при общем нравственном ядре, есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены. И кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел».

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Находясь под сенью Иерусалимского храма, юная Дева Мария никогда не оставалась праздной, но много времени отдавала рукоделию, участвуя в изготовлении драгоценной завесы для алтаря. Она отлагала свое любимое занятие лишь в часы сокровенного моления Отцу Небесному. А в 3 часа пополудни обыкновенно принимала из рук ангела Господня небесный хлеб, подкреплявший ее силы. Чередование внешнего труда и внимательного предстояния Господу Богу на молитве – вот тот благой пример и образ, который мы получили от самой Пречистой Девы для нашего собственного духовного возрастания в благодати Божией.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 8 октября. Представление в 1392 году преподобного Сергия игумена Радонежского, который перед кончиной заповедал братьям.

0: встреча с Богом. И эта встреча будет радостной лишь для того, кто готовил себя к ней всей жизнью. Преподобный Сергий не случайно завещал помнить о смертном часе. Это не мрачный страх, а трезвение. Память о смерти – духовный компас, который не дает растрачивать время на пустое, на обиды, на грех. Научит жить так, будто каждый день может стать последним. И тогда мы начинаем ценить любовь, прощение, молитву наших близких. Слова о втором пришествии напоминают истории небесконечные. Однажды Христос придет судить живых и мертвых. Но для верующего это не угроза, а надежда. Бойтесь и поминайте. Не для уныния, а чтобы встретить Господа с миром в сердце. Вспоминая преподобного Сергия, его тихую и мирную кончину, давайте мы задумаемся, готовы ли мы к той встрече, помним ли о часе смертном. Пусть молитвами святого преподобного Сергия Господь дарует нам трезвение, покаяние и мирный дух, чтобы пройти земной путь достойно и предстать пред Богом с радостью.
1: Актуальная тема.

0: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

0: рассказывает журналист Оксана Ковальская.
1: Я занимаюсь конным спортом, и своего тренера я не безосновательно, как мне кажется, называю самым лучшим в мире. Для меня это действительно так. Как только в моей жизни случилось несчастье, и я стала испытывать финансовые трудности, он очень сильно поддержал меня и продолжает по сей день поддерживать. А не так давно я попала в аварию, и мне очень нужна была помощь и поддержка. Так как это случилось не так далеко от конюшни, я написала тренеру, нисколько не сомневаясь, что он обязательно приедет. И он приехал. Чуть позже подъехал и водитель эвакуатора. Пока я пыталась понять, откуда взять деньги, чтобы мою машину довезли до сервиса, тренер сам все оплатил. Я не успела даже ничего сообразить. Тренер был рядом до конца и помогал во всем. Уехал он только, когда мы уже погрузили мою машину на эвакуатор. И хотя я была крайне расстроена из-за аварии, я благодарила Бога за то, что нас окружают такие люди, готовые бросить все и прийти на помощь, несмотря ни на что.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 8 октября, церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века.
4: Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе.
2: Сегодня церковь молится преподобной Ефросинии Суздальской. Святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
4: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
3: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечная музыка. Истории великих шедевров.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает тяжелую ношу. И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Капаева, блогер, молодая мама.
0: Частное мнение.
2: Наш сосед по коммунальной квартире жутко пил. Запах, крики, его постоянные падения в коридоре мучили нас. Но однажды вредная привычка соседа чуть не стоила нам жизни. Родители уехали, и мы с сестрой остались вдвоем. Допоздна смотрели фильм, разговаривали, наконец легли спать и мгновенно уснули. И тут, сквозь сон, слышу возмущенный крик сестры. «Ну сколько можно?» От неожиданности я проснулась. Вижу, как она соскочила с кровати и побежала в комнату к соседу. Я за ней. Итак, мы обе залетаем в его комнату. А она вся в дыму. Горит кресло. Оказалось, сестре приснился сон, будто сосед сидит в кресле и курит. Сигарета падает, и начинается пожар. И именно так все оказалось на самом деле. Верю, что сам Господь показал ей эти события. Пожар мы потушили, привели в чувство соседа. В тот вечер я легла спать с четким ощущением, что была на волоске от смерти. Если бы сестре не было открыто через сон, что происходит, мы бы задохнулись от дыма, не просыпаясь. Совпадение? Мистика? Нет. Мы спасли соседа от смерти, а Господь сохранил нас. Дал время для покаяния и исправления жизни. Драгоценные минуты, дни и годы. Ценим ли? Увы, часто в суете совсем не думаем о том, что впереди ждет вечность. А дни человеческие на земле сочтены. Только вспоминая эту историю и вновь ощущая дыхание смерти, мой ум начинает трезветь. Отпадают лишние хлопоты и заботы. Хочется прежде всего примириться с Богом через исповедь, соединиться с Ним через святое причастие, а у ближних лишний раз попросить прощения. К сожалению, после этого случая сосед не стал вести себя осторожнее, но мы поминаем его в своих молитвах. Господи, спаси всех нас. Благодарим, что Ты всегда рядом, так близко.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Досифея Киевская, в миру Дарья Тяпкина, родилась в 1721 году в рязанской дворянской семье. Все детство провела в Москве в Вознесенском монастыре, где подвязалась ее бабушка, а в юности вернулась в родной дом. Однако девушка всем сердцем возлюбила Бога и стремилась всю жизнь посвятить Ему, желала вступить на монашеский путь. Но родители не разделяли намерений дочери и собирались выдать ее замуж. Тогда Дарья решила сбежать. Она понимала, что в женском монастыре ее легко найдут, поэтому облачилась в мужскую крестьянскую одежду и отправилась послушником в мужскую обитель. Под именем Досифей девушка поселилась в Троице-Сергиевой лавре. 3 года Дарья исполняла здесь послушание, а затем отправилась в Киев. Там, в окруженной лесами Китаевской пустыни, она вырыла себе пещеру. На этом месте Дарья Досифей провела в трудах и молитве 7 лет, не показывая никому своего лица. Постепенно об отшельнике, стяжавшем от Бога дар прозорливости, стали узнавать люди. Со временем слава о мудром подвижнике разлетелась по городам и весям Российской империи. Тысячи людей приходили к Досифею за помощью. В 1744 году затворника посетила императрица Елизавета, младшая дочь Петра I. Согласно церковному преданию, к подвижнику приходил и юноша Прохор, будущий святой Серафим Саровский, и получил благословение на монашескую жизнь в Саровской обители. Праведный отшельник Досифей сподобился принять монашество в Киево-Печерской лавре. При постриге ему было дано тоже имя. Ко Господу преподобный отошел в 1776 году. Его тайна раскрылась через несколько лет после кончины. Родная сестра Агафья прибыла в Китаевскую пустынь и там случайно увидела портрет отшельника, на котором узнала пропавшую много лет назад Дарью Тяпкину. Так стало известно, что затворник киевский был не мужчиной, а девицей, преподобной Досифеей. Сегодня мы с молитвой обращаемся к святой подвижнице, преподобной Досифее, затворнице киевская. Моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В кафедральном соборе французского города Реймса хранится уникальный документ. Брачный договор младшей дочери великого князя Ярослава Мудрого Анны Ярославны и ее мужа, короля Франции Генриха I. Они обвенчались в Реймском соборе в 1050 году. Новоиспеченная французская королева оставила на документе свою подпись «Анна Реина», что, собственно, и означает «королева Анна». А вот Генрих I вместо автографа вывел под договором лишь крестик. Европейский монарх не умел писать, тогда как дочь Ярослава Мудрого к своим 16 годам получила образование. Ярослава неспроста прозвали Мудрым. Он основал в Киеве при княжеском дворе первую библиотеку. В повести временных лет есть фрагмент, который называется «Похвала князю Ярославу и книгам». Вот что там говорится. «Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Ярослав же засеял книжными словами сердца людей. Велика ведь бывает польза от учения книжного». Сам Ярослав обучался в школе, которую основал в Киеве его отец, князь Владимир, еще в конце X века. Об открытии этой первой на Руси школы учения книжного свидетельствуют летописи Лаврентьевская и Вологодско-Пермская. Князь Великий Владимир, собрав детей, вдал «учите грамоте». По мнению ряда исследователей, например, историков Владимира Беляева и Дмитрия Иловайского, киевская школа располагалась при Десятинной церкви. Готовили там в первую очередь будущих священнослужителей. После утверждения православия на Руси князь Владимир активно занялся строительством храмов и хотел, чтобы служили в них не приезжие греки, а русские священники. Хотя иностранцев в школу пригласить все-таки пришлось. Преподавали в ней учителя из Греции и Болгарии. Однако уроки принципиально велись только на родном для учеников славянском языке. Да и сама структура преподавания не копировала византийскую, а ориентировалась прежде всего на собственные потребности. Основными предметами были грамота, письмо, счет, закон Божий, иконопись, пение. Известно, что школу князя Владимира окончили некоторые его сыновья – Мстислав, Борис, Изяслав и Ярослав. Когда Ярослав вступил на Киевский престол, он возвел в Киеве грандиозный собор Святой Софии, а при нем открыл школу, которая стала знаменитой на всю Европу. Преподавали в ней уже не заморские учителя, а свои выпускники той самой первой школы князя Владимира. А вот среди учеников было немало иностранцев. Например, норвежские королевичи Гарольд и Рингевальд, наследник датского престола Магнус Добрый и многие другие. В 1030 году усердием Ярослава Мудрого школы при храмах появились и в Новгороде. Уже в 20-м столетии, в 50-х годах, на раскопках в Великом Новгороде во множестве были найдены берестяные грамоты. Среди них грамоты 6-летнего мальчика Анфима, своеобразные школьные тетради 13 века. Эта находка показала, какой широкий размах получили со временем образовательные инициативы Ярослава Мудрого. Словом, совсем неудивительно, что его дочь Анна была грамотной. Русские князья Владимир и Ярослав на века сделали образование отличительной чертой русской цивилизации.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Осим бо творях у пророкам отцы их».
1: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них, при общем нравственном ядре, есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены. И кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел».

0: Рождества живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Наверное, все мы любим праздники, но есть те, кто ждет их с некоторой опаской, потому что знает, на электронную почту и в мессенджеры начнут приходить десятки онлайн-открыток примерно одного содержания. Почему же это может не нравиться? Ведь человек, отправивший такое поздравление, проявил внимание. Да, не спорю, внимание проявлено, но таким ли оно должно быть? В этом есть сомнение, поскольку все подобные открытки сделаны по шаблону чужим незнакомым человеком и не несут личного участия. Сама по себе красивая картинка не очень информативна. Приятнее, когда к ней прилагаются ваши слова, сказанные от души и конкретному человеку, названному по имени. Ведь такая традиция существовала и раньше, когда из почтового ящика мы с радостью доставали поздравительные открытки. И хотя внешняя сторона тоже содержала готовую картинку, но на обороте были написаны теплые и приятные поздравления от близких и друзей. К тому же открытка, скачанная из интернета, зачастую бывает довольно безвкусна. Например, содержит много переливающихся цветочков, мерцающих снежинок, моргающих изо всех сил котят и прочие излишества. Но представим, что вы выбрали замечательную, стильную картинку и собираетесь отправить ее друзьям и знакомым. Как вы думаете, захотят ли они почувствовать, что мало интересны вам? Ведь они понимают, такую же открытку получили еще десятки людей, а значит, поздравление прислано для галочки. У меня есть предложение. Отправьте выбранную вами красивую открытку, но добавьте к ней уникальное личное поздравление для каждого адресата. Теплые душевные слова все еще имеют значение. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочина Изобильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной

0: должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, он как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел. Ну это как бы было бы очень просто. А передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
1: Внутри, да.
0: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный
1: очень. То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
0: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
1: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
0: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как-то летним пятничным вечером я решила прогуляться после работы и неспешно пошла к метро через городской парк. Люди вокруг радовались наступлению долгожданных выходных. Дети беззаботно играли на площадках, а в маленьких кофейнях неподалеку отдыхали их родители. Я тоже заказала себе чашку кофе. И пока сидела в ожидании своего заказа, стала свидетелем разговора двух молодых женщин. Одна из них вспоминала, как год назад ее сын Артем пошел в первый класс. Это было непростое время. Мальчик никак не мог привыкнуть к новой школьной жизни и отказывался приходить на занятия. Женщина тревожилась за сына. В скором времени выяснилось, что в школе учатся два хулигана-третьеклассника, которые всех обижают. То еду в столовую отберут, то рюкзак куда-нибудь спрячут. А бывает, что и толкнут. Больше всего, конечно, доставалось первоклашкам, которые сдачи дать не могут. А пожаловаться учителям малыши боялись. Вот обидчикам все с рук и сходило. Мама Артема стала задумываться о том, чтобы перевести сына в другую школу. В это время по соседству с их семьей поселился новый жилец. Веселый и отзывчивый мужчина, ветеран афганской войны. Он очень быстро подружился с мальчиком и его мамой. А когда узнал о проблемах Артема в школе, предложил свою помощь. Начать решили с физической подготовки. Вместе с наставником Артем занимался бегом и боксом, подтягивался, отжимался, закалялся в холодной воде. Старший друг часто напоминал ему, что сила – очень важное мужское качество. Но использовать ее нужно не для нападения, как хулиганы, а для защиты себя и близких. Изредка он делился с мальчиком историями из жизни, и в них Артем находил для себя примеры доблести и крепости духа. Занятия пошли школьнику на пользу. Благодаря доброму наставнику и хорошему другу, мальчик окреп духовно, физически и стал более уверенным в себе. А мама Артема уже не тревожилась за сына. Она радовалась вместе с ним. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобный Сергий Радонежский родился под Ростовом в 1314 году в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Мальчика назвали Варфоломеем. Семилетнему отроку было видение. Среди поля под дубом он встретил старца и высказал желание научиться грамоте. Тот исполнил просьбу отрока. Родителям мальчика старец сказал: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми». В 1337 году Варфоломей постригся в монахи с именем Сергий. Он основал несколько монастырей. Самым известным стал Троице-Сергиев монастырь. Еще при жизни преподобный Сергий прославился тем, что исцелял больных и обладал даром прозорливости. Заботясь о русской земле, страдавшей под татаро-монгольским игом, преподобный Сергий благословил войско князя Дмитрия Донского. В помощь князю он послал двух иноков – схемонаха Андрея Ослябю и схемонаха Александра Пересвета. Пророчество преподобного исполнилось. 8 сентября 1380 года русские воины разгромили полчища Мамая на Куликовом поле. Преподобный Сергий за полгода знал о своей кончине. Накануне он призвал братью и обратился с завещанием. «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».
3: Церковь почитает преподобного Сергия Радонежского как одного из столпов русского православия. Молитвами преподобного Русь не раз спасалась от врагов и бедствий. Церковь обращается к Радонежскому святому: «Преподобный Сергий, моли Бога о нас».

16-летний юноша поздно вечером ехал в метро. Напротив сидел мужчина и пристально его разглядывал. Так долго, что молодой человек смутился, а когда попутчик подсел к нему, и вовсе поспешил пересесть. Странным мужчиной оказался режиссер Леонид Нечаев. Он собирался снимать фильм и искал исполнителя роли прекрасного принца Патрика, олицетворение чистоты и благородства. Школьника, заинтересовавшего режиссера, звали Игорь Красавин. Для него главная роль в музыкальной сказке Нечаева «Не покидай» стала первым и последним опытом работы в кино. Фильм «Не покидай» был снят в 1989 году по одноименной пьесе Георгия Полонского и сразу полюбился зрителям. В первую очередь, благодаря замечательным песням, написанным композитором Евгением Крылатовым и поэтом Леонидом Дербеневым. Все вокальные партии Патрика исполнил певец, заслуженный артист России Анатолий Тукиш. Литературным источником для пьесы послужила сказка Уильяма Теккерея «Кольцо и роза». Легенда о голубой розе, аромат которой позволяет всем вдохнувшим его говорить только правду. Благодаря чудодейственной силе цветка, немой придворный поэт Патрик, а на самом деле законный наследник престола, обретает голос и поет о том, что вера, надежда и любовь всегда сильнее зла.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает тяжелую ношу. И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Мы не спасатели. Пора в этом себе признаться. Забывшись, мы думаем, что фраза «И с праведным праведным будешь, и со строптивым развратишься» касается нас как праведных. А нам до праведных, ох, как далеко. Недавно я попала в компанию, которая, на мой взгляд, была не совсем хорошая. Объединил нас спорт. Ребята не воцерковленные, а я приставала к ним со своими нравоучениями. К моему удивлению, в подобных поучениях они не нуждались. Некоторые даже цитировали слова Спасителя, понимали чин поведения в храме и молитвы знали. Ко мне ребята относились хорошо, с пониманием, как к малохольной, если позволите так высказаться. Нам даже было весело вместе. Но они постоянно нецензурно выражались, сплетничали, злословили. А я молчала и была уверена, раз я не принимаю в этом участие, а просто рядом стою, меня это не касается. Касается. Я стала думать грубо. Разозлюсь и выругаюсь про себя. Почему? Потому что привыкла это слышать. Произнести вслух воспитание и богобоязненность не позволяют. Зато про себя вполне. Как будто Господь помыслов не видит. Затем меня стали раздражать постные дни. Мол, это из-за них я такая слабая. Как будто забыла, что не еда дает силы, а Господь. А уж сколько стала осуждать, замечать в людях то, на что прежде и внимания не обращала. Но самое главное, мои принципы поколебались. Я стала размышлять не в том направлении, оправдывать свои грехи и нерадивость в молитве. Стала думать, что слишком строга к себе, реже причащаться, чаще унывать. Я не стала той праведной, рядом с которой строптивый стал бы лучше. Я стала со строптивыми развращаться. Духовная нагрузка оказалась куда тяжелее штанги. Вес получился для меня неподъемным. Я слишком слаба для подобных подвигов. Пока. Господь устроил так, что наши пути с теми моими компаньонами по спорту разошлись. Я часто с ностальгией вспоминаю наши тренировки и надеюсь на встречу тогда, когда смогу их своим скромным, но искренним примером вдохновить на духовный путь, чтобы им, глядя на меня, захотелось открыть свое сердце Богу и мне рядом с ними стать лучше. А пока буду трудиться над собой, помня слова преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». И помнить евангельский завет: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Его почитали грузчики и матросы, сироты и босяки. Его уважали даже революционеры. Капитаны не выходили в море без его благословения, а таможенники несли ему иконы, отличить святыню от подделки. Настоятель портового храма, праведник и чудотворец, святой Иона Одесский. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния родилась в начале V века в Александрии в семье знатных и богатых родителей. Отец девочки Пафнутий был глубоко верующим христианином. Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил выдать дочь замуж. Но святая Ефросиния стремилась к монашеской жизни. Приняв тайный постриг, она покинула отчий дом и решила провести жизнь в уединении и молитве. Опасаясь, что в женском монастыре ее обнаружит отец, она, назвав себя Измарагдом, пришла в мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки приняли Ефросинию в свою обитель. В трудах, посте и молитве святая провела 38 лет. Ее отец скорбел о потере дочери и не раз беседовал с иноком Измарагдом, находя у него духовное утешение. Перед кончиной преподобная Ефросиния открыла скорбевшему отцу свою тайну. Она попросила, чтобы Пафнутий приготовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, Пафнутий роздал все свое имущество нищим и тоже принял монашество. 10 лет, вплоть до своей кончины, он жил в келье своей дочери. «Враги человеку домашние его», — говорил Спаситель о том, что подчас близкие не могут разделить с нами веру в Христа. Однако отец преподобной Ефросинии сам был христианином, но у него не хватило доверия к Богу, чтобы принять выбор Ефросинии, для которой Христос стал центром жизни. В духовном смысле дочь превзошла своего отца. «Мы чтим преподобную Ефросинию Александрийскую и просим ее: святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: У пермского крестьянина Василия Степановича Ершова была сотня детей. Так говорил Ершов в своих воспоминаниях о «Муравейнике», одном из первых семейных детских домов в России, который он организовал и на личные средства поддерживал в течение 27 лет. Все силы и, по сути, всю жизнь Василий Ершов посвятил спасению и воспитанию обездоленных, осиротевших детей, к которым относился как к собственным чадам и даже официально присваивал им свою фамилию. Будущий устроитель семейного детского дома появился на свет в августе 1870-го. Он сам воспитывался в большой семье, был старшим из 12 детей бедного деревенского ямщика. Отец, по словам Ершова, на собственную лошадь заработать так и не смог. Жили в крайней бедности. Из-за этого Василий смог окончить только один класс сельской школы. Остальные уроки были от жизни, вспоминал он. С детства Василий узнал, что такое тяжелый труд. Работал под паском, помощником пастуха, подмастерьем у портного. Когда подрос, подался старателем на золотые прииски к берегам Амура, чтобы помочь семье. С золотом дело не заладилось. Зато Ершов освоил сразу несколько других ремесел. Василий поднаторел в сельском хозяйстве, выучился сапожному мастерству и даже редкой по тем временам профессии фотографа. «Золота не нашел, зато руки у меня стали золотые», – так он говорил об этом времени. Ершов поддерживал деньгами родных, но этого ему казалось мало. «Хотелось жить для людей», – говорил Василий. Он всегда жалел беспризорников. Часто покупал уличной ребятне еду, одежду, но вскоре понял, что непостоянная разовая помощь большой пользы не приносит. «Значит, надо делать приют», – решил Ершов. Местом для приюта Василий Степанович выбрал село Алтайское, неподалеку от города Бийска. Арендовал в самом зажиточном доме 3 комнаты с кухней. Вызвал на помощь сестру Татьяну, скромную верующую женщину, бывшую монастырскую воспитанницу. Прибил на дом вывеску «Детский дом В.С. Ершова». И буквально через несколько дней потекли к его порогу обездоленные дети. Вскоре стало понятно, что 3 комнат маловато. Ершов думал, как же быть. Но все решилось однажды, когда Василий Степанович повел своих ребят на прогулку. На лугу они увидели большой муравейник. Долго смотрели, как муравьи-трудяги строят свой общий дом. И Ершова вдруг осенило. «Детки, и мы с вами построим свой дом-общежитие», – сказал он. Удалось скопить нужную сумму. И в 1914 году приют переехал в новый дом, в том же селе Алтайском. Вместительный, высокий, с большими окнами, просторной террасой. «Какая была радость у моих муравьят, когда мы вошли в свое помещение», – вспоминал Ершов. В приюте к тому моменту проживало уже больше 20 воспитанников. В новом доме были детские спальни, комнаты для учебы, игровая, мастерская. Вместе с детьми Василий Степанович разбил у приюта огород, посадил рощу и устроил пруд. Ребята не сидели праздно без дела. Они ходили в школу, а дома Василий Степанович учил их ремеслам. Дети помогали ему по хозяйству, шили, ухаживали за скотом и птицей, работали в огороде. Но главное, чему Ершов учил детей, которых становилось все больше – дружить, доверять, любить друг друга. В середине 1930-х на необычный детский дом обратило внимание руководство страны и взяло под свое крыло. Муравейник стал государственным. Это, с одной стороны, было очень кстати, потому что Василий Сергеевич уже пожилой, не мог работать как раньше. Приют, между тем, рос. В годы Великой Отечественной войны муравейник принял несколько десятков ребят, эвакуированных из блокадного Ленинграда. А потом случилось то, о чем Василий Сергеевич и подумать не мог. Его мягко, но решительно отстранили от собственного детища. Отправили на пенсию. В 1956 году Ершова определили в дом пенсионеров в городе Бийске. «Маялся я без детишек», – признавался он в своих воспоминаниях. Ребята тоже скучали по воспитателю, писали ему письма, в которых называли отцом. За год до кончины Василий Степанович написал воспоминания о муравейнике. Закончил он их такими словами: «Мой путь тернист и труден, но я детям был как старший товарищ и друг». И подписался: «Старый муравей Ершов».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его». И много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Осим бо творяху пророкам отцы их».
1: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них при общем нравственном ядре есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно, буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, с сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены. И кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел».

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Вороны. Как же прекрасно просыпаться под пение птиц. Соловьев, например. В мае. А если это резкое карканье, и за окном осенний ветер? Да еще накануне вечером зашла в интернет и запальчиво рассорилась с приятелем из-за ерунды. Ну и где твоя мудрость, взрослая женщина? Или свалить все на осень, на вот этих ворон вместо соловьев? Выхожу на балкон. Тепло. Красивые рыжие ветви на уровне моего этажа, и сидит на одной из них пара крупных черных птиц. Совсем близко. И ко мне, и друг к другу. Да это же вороны, лесные гости. Нежно клювами соприкасаются, будто целуются. Нет, это не весенняя романтика. И картинка эта не про будущих птенцов. Вороны целуются очень редко и всегда в знак примирения после драк. Спасибо, Господи. Воспитываешь меня как ребенка, картинками. Помяну в молитве вчерашнего собеседника. Ему ведь тоже неспокойно, поди с утра. Свои же в сущности люди, из одной стаи. Попрошу для него у Бога и настроения хорошего, и верного пути. А напишу ему уже вечером. Но не выдерживаю, отправляя одно только слово. Прости. За окном качается яркая кленовая ветка, а в небе парят две величественные мудрые птицы. И небо голубое, как весной.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С

0: вопишь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя, веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
1: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вспоминая преподобного Сергия, его тихую и мирную кончину, давайте мы задумаемся, готовы ли мы к той встрече, помним ли о часе смертном. Пусть молитвами святого преподобного Сергия Господь дарует нам трезвение, покаяние и мирный дух, чтобы пройти земной путь достойно и предстать пред Богом с радостью.
2: Актуальная тема.
4: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 8 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает психолог Максим Лазарев.
2: У меня есть начальница, мой научный руководитель, мой начальник по работе, которой уже 88 лет. Несмотря на свой возраст, она очень активная, она ведет и научную деятельность, и преподавательскую деятельность. Но самое главное, что она, не являясь таким ортодоксальным христианином, да, который ходит каждое воскресенье в церковь, причащается, исповедуется постоянно, она ведет, по сути дела, христианский образ жизни, всегда стараясь помочь ближнему, входя в положение других людей, и это проявляется буквально каждый день. Случай, который произошел конкретно со мной, который мне запомнился, запал в душу. Мы только начинали с ней работать, и случается так, что заболевает вся моя семья по очереди. У меня двое детей, супруга, и сначала заболевают дети, потом очень тяжело заболевает супруга, она ложится в больницу, я вынужден находиться с ней в больнице, потому что она буквально там обездвижена была на какое-то время. После этого заболеваю я сам, и, конечно, на весь этот период времени я был недоступен для работы. У меня бы, как у руководителя, возникли вопросы, а нужен ли мне такой сотрудник, который там спустя месяц-другой работы вдруг заболевает, вдруг заболевает вся его семья, и он там выпадает просто из жизни. Так вот, вместо того, чтобы рассудить именно так, поскольку она руководитель организации, она действует совершенно по-другому. Она звонит и каждый день интересуется о здоровье. Она, поскольку она по первому образованию врач, дает какие-то рекомендации, дает контакты, дает предложение положить там в клинику на обследование такую, клинику на обследование сякую. Ну и вплоть до там перевода каких-то дополнительных денег, вместо того, чтобы урезать эту зарплату, наоборот, она говорит, вот там вам на лекарство, условно говоря. А для меня это было неким шоком, потому что настолько мы привыкли сейчас к какой-то оптимизации процессов, да, к мотивационному компоненту в зарплатах, что ты совершенно не ожидаешь от людей просто такого доброго поступка, когда у вас взаимоотношения не друзей, не там родственников, а это взаимоотношения именно рабочие, они до сих пор такими и остаются. Вот такой поступок она совершила, и он очень на меня повлиял. Я сам являюсь таким маленьким начальничком, я тоже стал задумываться не только в контексте там выгод организации, да, о человеке, не только в контексте того, насколько он там полезен нам, насколько он эффективен для нас, но и это напомнило мне о том, что вообще-то это просто люди, у которых бывают свои проблемы, у которых бывают свои сложности, и, в общем-то, мы призваны к тому, чтобы делиться там любовью, добром каким-то с этими людьми и помогать в трудных ситуациях.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 8 октября, церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Сегодня церковь молится преподобной Ефросинии Суздальской. Святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Перу немецкого композитора Роберта Шумана принадлежит один из самых ярких фортепианных циклов в истории музыки. Называется он «Карнавал». Цикл создавался в 30-х годах XIX века, в то же время, когда Шуман активно занимался музыкальной критикой и писал статьи о современном искусстве. Для него было важно, чтобы искусство служило людям, вдохновляло их, было живым, искренним, правдивым. «Карнавал» словно продолжает эти размышления, но уже языком музыки. Это цикл миниатюр, каждая из которых – небольшой портрет или образ. Здесь появляются и реальные люди, и вымышленные персонажи, и даже собирательные типы. Среди героев «Карнавала» – члены семьи композитора. Например, любимая супруга Клара, выступающая в цикле под именем Киарина, а также друзья Шумана и композиторы, которых он особенно ценил. Так одна из пьес носит имя Шопен. Фредерик Шопен и Шуман были знакомы, хотя близкой дружбы между ними не сложилось. Тем не менее, Шуман высоко ценил музыку своего коллеги, ее сосредоточенность и внутреннюю чистоту, и включил образ композитора в свой цикл. Пьеса «Шопен» из фортепианного цикла «Карнавал» Роберта Шумана – одна из самых лиричных страниц «Карнавала». Давайте послушаем ее в исполнении Даниила Трифонова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает тяжелую ношу. И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгения Ульева. Психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков.
0: Частное мнение.
2: Однажды, много лет назад, я получила странное благословение от своего духовника, старца Илия Ноздрина. «Деточка, иди учиться». Сначала я даже растерялась. Куда идти учиться? Ведь мне уже было 35 лет, я была многодетная мама, 5 маленьких детей. Высшее техническое образование я уже получила к тому времени. Успела проработать несколько лет и уйти в длительный декрет, рожая детей одного за другим. Старец благословил идти учиться богословию. Я даже не знала тогда, что есть такая дисциплина теология. Богословие в переводе на русский язык. Но будучи послушна воле своего любимого старца, я стала искать такую возможность. Через год поступила в православный университет на 2-е высшее богословское образование. И долгих 4,5 года училась там, получая невероятное удовольствие. Я смогла родить параллельно еще детей и закончила университет мамой уже 8 малышей. Во время обучения происходило столько чудес, что у меня не оставалось сомнений. Это Божья воля. Сейчас, по прошествии 15 лет, я понимаю, насколько мудро и прозорливо было батюшкино благословение. Учеба дала мне возможность развиваться духовно, отвлечься от тяжелых и однообразных будней многодетной мамы. Я могу спокойно и глубоко отвечать на все многочисленные вопросы, которые возникают у моих детей. Богословское образование изменило и мою духовную жизнь. Появилась глубина, молитва, желание узнавать новое. Я не перестаю удивляться красоте православия. Огромный дар получили мы от Христа. Любой православный христианин обладает несметным сокровищем веры. Главное – изучать ее, укреплять, развиваться, учиться, просвещаться. Если уж такой загруженной многодетной маме, как я, Господь помог это сделать, у вас получится обязательно. Главное, как сказал Христос, ищите прежде Царство Небесное, а остальное приложится.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на «Радио Вера».

Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Досифея Киевская, в миру Дарья Тяпкина, родилась в 1721 году в рязанской дворянской семье. Все детство провела в Москве в Вознесенском монастыре, где подвязалась ее бабушка, а в юности вернулась в родной дом. Однако девушка всем сердцем возлюбила Бога и стремилась всю жизнь посвятить Ему, желала вступить на монашеский путь. Но родители не разделяли намерений дочери и собирались выдать ее замуж. Тогда Дарья решила сбежать. Она понимала, что в женском монастыре ее легко найдут, поэтому облачилась в мужскую крестьянскую одежду и отправилась послушником в мужскую обитель. Под именем Досифей девушка поселилась в Троице-Сергиевой лавре. 3 года Дарья исполняла здесь послушание, а затем отправилась в Киев. Там, в окруженной лесами Китаевской пустыни, она вырыла себе пещеру. На этом месте Дарья Досифей провела в трудах и молитве 7 лет, не показывая никому своего лица. Постепенно об отшельнике, стяжавшем от Бога дар прозорливости, стали узнавать люди. Со временем слава о мудром подвижнике разлетелась по городам и весям Российской империи. Тысячи людей приходили к Досифею за помощью. В 1744 году затворника посетила императрица Елизавета, младшая дочь Петра I. Согласно церковному преданию, к подвижнику приходил и юноша Прохор, будущий святой Серафим Саровский, и получил благословение на монашескую жизнь в Саровской обители. Праведный отшельник Досифей сподобился принять монашество в Киево-Печерской лавре. При постриге ему было дано то же имя. Ко Господу преподобный отошел в 1776 году. Его тайна раскрылась через несколько лет после кончины. Родная сестра Агафья прибыла в Китаевскую пустынь и там случайно увидела портрет отшельника, на котором узнала пропавшую много лет назад Дарью Тяпкину. Так стало известно, что затворник киевский был не мужчиной, а девицей, преподобной Досифеей. Сегодня мы с молитвой обращаемся к святой подвижнице, преподобной Досифее, затворнице киевская. Моли Бога о нас. –

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио Вера.
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Семейных актерско-режиссерских союзов немало, но говорят, что творческим людям трудно жить вместе, и разногласия рано или поздно приводят к разрыву. Великая русская актриса Людмила Касаткина и режиссер Сергей Колосов – счастливое исключение из этого правила. Они познакомились после войны. Студентка ГИТИСа Людочка Касаткина очаровала фронтовика Сережу Колосова сразу и навсегда. Увидев Люду, он тут же напросился в гости. Она в шутку дала неверный адрес. Туда Сергей и пришел с букетом. Розыгрыш не обидел молодого человека. Он понял, что гордую Касаткину нужно завоевывать. В институте Люду называли девушкой из прошлого века. Ухаживать за собой она не позволяла никому до тех пор, пока в ее жизни не появился Колосов. Но из-за него вышла замуж не сразу. Целых 4 года Сергей доказывал свое право на руку и сердце Люды. Однажды еще студентами они поехали в Севастополь. Это был 47-й год, город стоял в руинах, а на рынке продавался виноград. Люда поскорее отошла от торговца, чтобы не расстраиваться, денег не было. А Сергей на последние копейки купил ей гроздь муската. Вкус того винограда Людмила Касаткина помнила всю жизнь. Поженились Сергей и Люда в 1950 году. На свадьбе их поздравляли как Колосаткиных, даже не подозревая, насколько пророческим окажется этот шутливый псевдоним. 62 года Колосов и Касаткина проживут душа в душу, будут вместе работать в кино и театре, вместе преподавать, и даже книгу, которую напишут вдвоем, назовут «Судьба на двоих». В 12 картинах Сергея Колосова, которые вошли в Золотой фонд русского кино, главные роли сыграла Людмила Касаткина. «Укрощение строптивой», «Вызываем огонь на себя», «Душечка», «Операция Трест». Завистники говорили, что Касаткина снимается по блату, что если бы не муж-режиссер, не видать ей успеха, премий, наград. Сама Людмила Ивановна парировала так: «Но ведь из всех фильмов мужа я ни одного не завалила, поэтому, когда я слышу разговоры «Касаткиной повезло, муж снимает», во мне рождается еще больший азарт и желание победы». Желание победы одной на двоих не раз заставляло Касаткину рисковать собой. На съемках фильма «Вызываем огонь на себя» она чуть не погибла от взрыва, а на площадку картины «Операция Трест» актрису приносили на носилках. Касаткина могла попросить дублера, чтобы с трещиной в позвонке не скакать на лошади, но не просила. Не хотела подводить мужа. Была бесконечно преданной. Колосов отвечал тем же. В их семье даже крупных скандалов не было. Сергей Николаевич, шутя, говорил, что это ужасно, когда на жену невозможно рассердиться. До самого конца, появляясь на публике, они держались за руки. Такие чувства не сыграешь. Долгая счастливая жизнь Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной была наполнена любовью. За 3 года до смерти с Сергеем Николаевичем случился инфаркт. Тогда умереть ему не дала Людмила Ивановна. Много дней не отходила от мужа и отмолила его у Бога. В декабре 2012 года Колосову исполнилось 90 лет, а 11 февраля его не стало. Спустя еще 11 дней ушла Людмила Ивановна. Близкие друзья говорили, что это ангелы-хранители, соединившие Касаткину и Колосова на земле, помогли и на небеса отправиться вдвоем.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Предприниматель, бывший помощник старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы в Сан-Франциско Дмитрий Большаков.
4: Случай, который произошел в Сан-Франциско в соборе всех скорбящих радостей, Русский православный собор, где хранятся мощи владыки Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца, когда я там работал в начале 2000-х годов. Днем собор был закрыт. Служилась каждый день литургия, потом собор закрывался и открывался уже вечером на вечернюю службу. Я что-то делал внутри, вдруг кто-то стучит в дверь. Открываю, стоят две женщины-американки и просят, чтобы я их пустил. Ну, может быть, что-то случилось у них, я их пускаю внутрь. Они ходят по собору и мне говорят: а подскажите нам, пожалуйста, а что вот здесь? Я рассказываю: ну, вот здесь такая-то икона. А здесь что? И вот мы так ходим по собору и, в конце концов, подходим к мощам владыки Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца. И одна из них, такая настойчивая, она, значит, меня спрашивает: так, а что вот это вот такое? Я говорю: а это мощи святителя. Его знали во всех госпиталях Сан-Франциско, он многих исцелил, многим помогал, был чудотворцем. А она меня уже не слушает и говорит: так, подождите, кто вам разрешил? Да антисанитария, да вот вы подвергаете, значит, опасности весь район. Я совершенно растерялся, не знал, что сказать, но вдруг неожиданно в соборе появился староста, который знал техническую сторону вопроса, и он подошел, он тут же успокоил этих женщин, он им сказал, что да, действительно, мы обращались вот туда-то и получили такой-то документ, вот. Она говорит: а, да, значит, у вас это есть, то все, хорошо. Она тут же успокоилась, они довольные ушли. Для меня эта история показательна вот чем. Мы все знаем, что святые видят, что происходит в этом мире, они рядом, они влияют на этот мир. Староста оказался в необычное время, он редко появлялся именно в такое время в соборе, потому что он, ну, просто в силу своей занятости в другой организации не часто появлялся днем. А здесь он оказался именно в нужное время, в нужном месте, и более того, это был именно тот самый человек, который хорошо знал техническую сторону вопроса.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Посим бо творях у пророкам отцы их».
1: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них, при общем нравственном ядре, есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены. И кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел».

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Находясь под сенью Иерусалимского храма, юная Дева Мария никогда не оставалась праздной, но много времени отдавала рукоделию, участвуя в изготовлении драгоценной завесы для алтаря. Она отлагала свое любимое занятие лишь в часы сокровенного моления Отцу Небесному. А в 3 часа пополудни обыкновенно принимала из рук ангела Господня небесный хлеб, подкреплявший ее силы. Чередование внешнего труда и внимательного предстояния Господу Богу на молитве – вот тот благой пример и образ, который мы получили от самой Пречистой Девы для нашего собственного духовного возрастания в благодати Божией –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося.

0: смертности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их являются высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, а с вами Дарья Виноградова. Приятельница порекомендовала мне хорошего зубного врача. Я по обыкновению начала наводить о нем справки и узнала так много интересного, что решила посвятить ему отдельную программу. Родина Эдуарда Гигалаева – Владикавказ, столица Республики Северная Осетия. Его родители – стоматологи, и он выбрал ту же профессию. Стремление бескорыстно помогать людям тоже досталось ему по наследству. Мне служит примером жизнь отца. «Я с детства видел, как он оказывал всяческую поддержку окружающим», – говорит молодой человек. В студенческие годы Эдуард создал ассоциацию молодых стоматологов. Будущие врачи занимались профилактикой профильных заболеваний среди населения. Посещали школы, детские дома, пансионаты для пожилых людей. Рассказывали о правилах гигиены полости рта. Иногда выезжали с лекциями в отдаленные районы республики. Я узнал, что некоторые горцы даже не умеют чистить зубы и никогда не слышали о профилактике. Делится открытием Гигалаев. У многих, по его словам, зубы находились в плачевном состоянии, а медицинских пунктов в поселениях не было. Наш герой очень хотел помочь землякам, но не понимал, как это сделать. К счастью, он узнал о молодежном форуме «Машук». В 2019 году Эдуард и его одногруппники написали проектную работу «Стоматологическое здоровье» на тему бесплатного лечения инвалидов и малоимущих. Успешно ее защитили и выиграли грант в 400 тысяч рублей. На эти деньги купили переносную стоматологическую установку и медикаменты, оплатили транспортные расходы и питание сотрудников. У нас появилась возможность проводить осмотры и лечить зубы жителям горных районов на дому, радуется Эдуард Гигалаев. До тех пор, пока он не стал дипломированным специалистом, вместе с ним в село выезжали старшие коллеги, практикующие врачи, которые контролировали процесс. Только за один год стоматологи-волонтеры посетили 20 населенных пунктов Северной Осетии и вылечили без малого 200 человек. А в 2020-м эти цифры увеличились более чем вдвое. Тем временем руководитель проекта «Стоматологическое здоровье» получил диплом Северо-Осетинского государственного университета, окончил ординатуру и переехал в Москву. Когда он приезжает на родину, то по-прежнему отправляется в горы со своей портативной установкой и бесплатно лечит бабушек и дедушек. «Все наши взрослые поступки, как правило, берут начало в семье», – уверен Эдуард Гигалаев. «Я усвоил с молоком матери, что надо помогать друг другу, жить по совести и чести». Его главная цель – оставить после себя добрый след в родной Осетии. И, по-моему, этот молодой доктор двигается в правильном направлении. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобный Сергий Радонежский родился под Ростовом в 1314 году в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Мальчика назвали Варфоломеем. Семилетнему отроку было видение. Среди поля под дубом он встретил старца и высказал желание научиться грамоте. Тот исполнил просьбу отрока. Родителям мальчика старец сказал: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми». В 1337 году Варфоломей постригся в монахи с именем Сергий. Он основал несколько монастырей. Самым известным стал Троице-Сергиев монастырь. Еще при жизни преподобный Сергий прославился тем, что исцелял больных и обладал даром прозорливости. Заботясь о русской земле, страдавшей под татаро-монгольским игом, преподобный Сергий благословил войско князя Дмитрия Донского. В помощь князю он послал двух иноков — схемонаха Андрея Аслябе и схемонаха Александра Пересвета. Пророчество преподобного исполнилось. 8 сентября 1380 года русские воины разгромили полчища Мамая на Куликовом поле. Преподобный Сергий за полгода знал о своей кончине. Накануне он призвал братью и обратился с завещанием. «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Церковь почитает преподобного Сергия Радонежского как одного из столпов русского православия. Молитвами преподобного Русь не раз спасалась от врагов и бедствий. Церковь обращается к Радонежскому святому: «Преподобный Сергий, моли Бога о нас».

1979 году поэт и драматург Михаил Полицковский выпустил сказку для детей в стихах. Называлась она «Дневник кузнечика Кузи» и рассказывала об удивительных приключениях маленького кузнечика с василькового луга. Спустя несколько лет на студии звукозаписи «Мелодия» по книге решили сделать музыкальный спектакль. К стихам нужна была музыка. Полицковский обратился к своему другу, композитору и популярному исполнителю Юрию Антонову. Тот никогда раньше не писал песен для детей и поначалу отнесся к идее довольно прохладно. Но потом почитал стихи о красоте, которая окружает нас в цветах и травах, в закатах и рассветах, вспомнил вологодскую деревеньку Слободка, где среди зеленых просторов прошло его детство, и согласился работать над аудиоспектаклем. Антонов написал для пластинки «Приключения кузнечика Кузи» несколько музыкальных тем и сам их исполнил. Одна из песен называется «Живет повсюду красота» о том, как умение видеть красоту вокруг делает нас добрее.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает тяжелую ношу. И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Махмудова, педагог, воспитатель.
0: Частное мнение.
2: Не могла я понять выражение «положись на волю Божию». Как применить это в жизни? Совсем расслабиться? Ждать, что проблемы сами пройдут? Это безволие человека получается. Вроде неправильно. Или ждать, когда Господь свою волю тебе покажет. А как я пойму, где его воля? Вдруг ошибусь? Вот как-то сложились обстоятельства, что надо было менять работу. Произошла оптимизация. Несколько образовательных учреждений объединили в комплекс. Наш детский сад превратился в дошкольное отделение школы, которой этот процесс не очень-то и нравился. Стало так много ненужной суеты и бюрократии. На детей времени не оставалось. Я понимала, что это неправильно, но и на борьбу сил не было. Свою группу я выпустила, и браться за новый набор в этом учреждении не хотелось. Но куда идти? Четкого плана, в какую сторону двигаться, не складывалось. Внутреннее напряжение нарастало. Не могу сказать, что начала как-то усиленно молиться, читать акафисты. Но в душе поселилась мысль о том, что Господь поможет. Я только произнесла: «Господи, Ты лучше знаешь, как для меня будет полезней. Помоги и наставь». Эта простая, но такая важная мысль наконец-то сформировалась в моей голове. Прошло не больше 2 недель. Мне позвонила сестра и попросила найти кое-какую информацию на сайте школы, куда должен был поступить мой племянник. Я залезла на сайт школы, скопировала для сестры перечень необходимых документов и нажала на вкладку «Вакансии». Этой школе, которую сестра выбрала для сына как одну из лучших, требовались педагоги. Я позвонила. Меня сразу пригласили на собеседование. Мало того, что здесь были хорошие условия для работы, тут и коллектив оказался прекрасный, близкий мне по духу. Несколько человек – верующие, воцерковленные. Сразу нашлись общие темы. Опять стало интересно работать и все силы отдавать деткам. Осенью я уже встречала новых воспитанников. Я благодарила Бога за то, что так устроил. Было и страшно от его близости, было и радостно. Такое теплое состояние благодарности и полного доверия Господу. Сейчас я понимаю, что так всегда и надо поступать. Доверять Богу, уповать на Его милость. Но у меня это было впервые. Почувствовать себя полностью в Божьих руках. Как же Господь велик и прост. Как близко Он к нам, когда мы идем к Нему.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет директор фонда «Витамин С» Владимир Емельянов. Поговорим с нашим гостем о проектах фонда, направленных на развитие малых территорий и сел через возрождение жизни вокруг храмов. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о разных аспектах исторической памяти. Сегодня у нас в студии кандидат исторических наук Михаил Мельниченко. И разговор пойдет о семейных архивах как источнике ярких свидетельств о людях в различных эпохах.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния родилась в начале V века в Александрии в семье знатных и богатых родителей. Отец девочки, Пафнутий, был глубоко верующим христианином. Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил выдать дочь замуж. Но святая Ефросиния стремилась к монашеской жизни. Приняв тайный постриг, она покинула отчий дом и решила провести жизнь в уединении и молитве. Опасаясь, что в женском монастыре ее обнаружит отец, она, назвав себя Измарагдом, пришла в мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки приняли Ефросинию в свою обитель. В трудах, посте и молитве святая провела 38 лет. Ее отец скорбел о потере дочери и не раз беседовал с иноком Измарагдом, находя у него духовное утешение. Перед кончиной преподобная Ефросиния открыла скорбевшему отцу свою тайну. Она попросила, чтобы Пафнутий приготовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, Пафнутий роздал все свое имущество нищим и тоже принял монашество. 10 лет, вплоть до своей кончины, он жил в келье своей дочери. «Враги человеку домашние его», — говорил Спаситель о том, что подчас близкие не могут разделить с нами веру в Христа. Однако отец преподобной Ефросинии сам был христианином, но у него не хватило доверия к Богу, чтобы принять выбор Ефросинии, для которой Христос стал центром жизни. В духовном смысле дочь превзошла своего отца. «Мы чтим преподобную Ефросинию Александрийскую и просим ее. Святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1890 году наследнику российского престола цесаревичу Николаю исполнилось 22 года. По традиции, в конце домашнего обучения будущие русские цари отправлялись в заграничное путешествие в образовательных и политических целях. Цесаревичи посещали различные государства и знакомились с иностранной культурой и традициями. Если раньше наследники престола ездили в Европу, то впервые император Александр III решил отправить сына на восток. 23 октября Николай со свитой покинул дом и отправился в длительное путешествие. Изначально маршрут наследника лежал через Европу. В итальянском Триесте Николая ждал фрегат «Память Азова», на котором ему предстояло преодолеть большую часть пути. Там же цесаревича встретил младший брат, великий князь Георгий. На корабле братья Романовы добрались до Греции, где к ним присоединился еще один родственник – греческий принц Георгий. Первой удивительной страной на пути знатных путешественников стал Египет. Там они увидели знаменитую пирамиду Хеопса и Сфинкса, посетили различные исторические места и реку Нил. Далее путешественники отправились в Индию. Знакомство с местными достопримечательностями омрачила лишь болезнь великого князя Георгия. В Бомбее ему стало плохо, и он был вынужден остаться на корабле. Николай писал брату письма, где переживал о его здоровье и рассказывал об увиденном в Индии. «Вчера мы катались по реке Джумна, где водятся крокодилы и черепахи. Видели также факиров с измазанными сажей лицами. Итак, до свидания через 4 дня». Однако Георгию не стало лучше. Врачи приняли решение о возвращении великого князя в Европу, а цесаревич продолжил свое путешествие. Он посетил Сингапур, Сиам, китайские Гонконг, Шанхай и другие города. Везде русского цесаревича ждали торжественные встречи, знакомства с местной историей и культурой. 27 апреля 1891 года фрегат «Память Азова» подошел к берегам Японии. Эта страна особенно понравилась Николаю. В своем дневнике он оставил такую запись. «Замечательно приятное впечатление производят улицы в Нагасаке. Все отлично вычищено и выглядит опрятно. Любо входить в их дома. Да и сами японцы и японки – такой радушный и приветливый народ». Но именно в Японии случилось происшествие, которое заставило цесаревича раньше времени вернуться в Россию. Во время поездки по городу Отсу один из полицейских напал на Николая и ударил его саблей по голове. К счастью, цесаревич успел увернуться, и рана оказалась не опасной. Александр III, узнав о случившемся, принял решение о завершении путешествия. В мае 1891 года Николай прибыл во Владивосток, чтобы вернуться в Петербург сухопутным путем, останавливаясь в разных городах огромной империи, которой ему предстояло править. Наследник посетил Забайкалье, Томскую, Тобольскую и другие губернии. 4 августа 1891 года Николай вернулся домой. Несмотря на происшествие в Японии, он сохранил светлые воспоминания о чудесных странах Востока, познакомился с местными традициями и культурой. За время путешествия Николай приобрел и получил в дар множество удивительных предметов искусства Востока. В 1895 году он передал собранную коллекцию в Кунсткамеру, музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Сейчас предметы, привезенные цесаревичем, можно увидеть в Николаевском зале музея.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И сойдя с ними, ста на месте равне.
3: И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Осим бо творях у пророкам отцы их».
1: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них, при общем нравственном ядре, есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены. И кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вязь – это древнее искусство декоративного письма. Зародилось оно в Византии в XI веке, а на Русь пришло в XIII столетии и стало уникальным стилем, сочетающим выразительность и компактность. Название «вязь» дано не случайно. Оно указывает на главную особенность письма – переплетение букв, слияние их в единую композицию. Суть вязи в том, чтобы не только передать содержание текста, но и сделать его визуально привлекательным и гармоничным. Вы наверняка видели на иконах надписи, созданные вязью. Один из ярких приемов вязи – лигатура. Это соединение двух или нескольких букв, имеющих общую часть. Еще один прием – уменьшение одних букв и распределение их в промежутках между другими буквами. Зачем же древние писцы и составители книг использовали вязь? Дело в том, что средневековые рукописи были дорогими и трудоемкими в изготовлении. Поэтому и возник способ размещать максимальное количество текста на ограниченной площади. Вместе с тем использование декоративных элементов превращало письмо в произведение искусства. На Руси наибольшего расцвета вязь достигла в XVI веке при Иване Грозном. Каллиграфы разрабатывали оригинальные шрифты, создавали лучшие образцы письменного искусства. Вязь украшала не только книги и храмы, но и посуду, и даже одежду. Первый русский книгопечатник Иван Федоров, начиная с издания книги «Апостол», куда вошли деяния и послания святых апостолов и откровения Иоанна Богослова, активно использовал декоративное письмо в своих работах. После реформы 1708 года царем Петром I вводился гражданский шрифт. Он был нужен для печати светской литературы, в отличие от церковных изданий. И вязь постепенно утрачивала свою роль. Но в конце XIX – начале XX века поднялась волна интереса к декоративному письму. Популярность ему вернуло объединение художников «Мир искусства». Иван Билибин, Михаил Врубель, Виктор Васнецов использовали вязь в оформлении книг, афиш, в элементах архитектуры и вдохнули в нее новую жизнь. После недолгого ренессанса в начале XX века декоративное письмо снова стало популярным уже в наше время. Вязь используется не только в иконописи и оформлении богослужебных книг, но и в светском дизайне, живописи, архитектуре. Русское декоративное письмо – уникальная часть нашей культуры. К нам приезжают осваивать это искусство каллиграфы со всего мира. Русская вязь – это особое визуальное воплощение нашего языка. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году.

0: во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
0: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: рассказывает журналист Елизавета Семенова.
1: А я как-то возвращаюсь домой и вижу на двери своего подъезда записку. Там, значит, огромными буквами значится: «Дорогие жильцы дома, вчера утром возле подъезда были утеряны 500 рублей. Если кто-то их нашел, то просьба вернуть в пятую квартиру Раисе Алексеевне. Заранее благодарю». Раиса Алексеевна, она пожилая женщина, пенсионерка, но, несмотря на это, очень, кстати, красивая. И, ну, как я знаю, у нее достаточно была непростая жизнь, но она вот со всей душой к нам всю жизнь вот относилась, с добротой, и очень часто за нами вот присматривала, когда мы детьми были, за очень многими теми, кто живет в подъезде. И, значит, смотрю на это объявление, и мне в голову приходит мысль взять и отнести ей эти 500 рублей. Ну, для меня эта сумма, ну, в принципе, небольшая, ну, так. И я поднимаюсь на второй этаж, звоню ей в дверь, и Раиса Алексеевна открывает. Она увидела, обрадовалась, приглашает зайти, чаю выпить. И, значит, протягиваю ей эти 500 рублей. Говорю, что вот нашла около скамейки. И Раиса Алексеевна, она смотрит на эти 500 рублей, смотрит на меня. Я вижу, что она смеется, а в глазах у нее слезы. И оказалось, что я уже 7-й человек, который пришел и отдал ей эти 500 рублей. Но самое интересное то, что Раиса Алексеевна не теряла никаких денег, и объявления она не вешала. Просто кто-то из соседей узнал, что у нее сейчас совсем нет денег, и вот повесил такое объявление. А на следующее утро уже висела новая записка на двери: «Приходите все ко мне в гости». Для меня этот поступок стал доказательством того, что добро в этом мире все-таки существует. И пусть эта история, наверное, кажется байкой, кажется не настоящей сказкой, наверное. И многие, кому я ее рассказываю, говорят, что, ну, так могло бы быть раньше, да, там лет 30-40, что сейчас, мол, люди уже не такие. Но я-то точно знаю, что добро всегда было, есть и будет.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 8 октября, церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Сегодня церковь молится преподобной Ефросинии Суздальской. Святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас –

Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.

На рубеже 19-20 веков, в эпоху, когда в России творили Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин и другие композиторы, их современник Анатолий Лядов рядом с ними находится как бы в тени. Музыка этого талантливого человека известна гораздо меньше, но, возможно, только потому, что центральным жанром своего творчества Лядов выбрал не грандиозные симфонии или оперы, а скромную миниатюру. Композитор в шутку говорил, что не выносит больше 5 минут музыки. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им пьесы и потом записывал сочиненное набело, почти без помарок. В конце 1890-х годов Лядов обратился к народным песням. Музыкант усердно изучал материалы фольклорных экспедиций Русского географического общества, а затем делал переложения старинных напевов для голоса и фортепиано, хора или оркестра. В 1905 году композитор написал целую оркестровую сюиту, то есть цикл, под названием «8 русских народных песен». Эти песни – эпические, лирические, плясовые, обрядовые, хороводные – изображают разные грани внутреннего мира русского человека. Цикл начинается с пьесы «Духовный стих». Так называется жанр, представляющий собой песню на христианский сюжет. В древности духовные стихи пели «калики-перехожие», то есть нищие странники. Многие века эти напевы передавались из уст в уста. Лядов бережно сохранил оригинальность древнего песнопения, его архаику и степенное мелодическое движение. Духовный стих из цикла «8 русских народных песен для оркестра» Анатолия Лядова прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает тяжелую ношу. И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Никита Ветчанин, журналист, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Когда я только пришел к Богу и в лоно церкви, стал активно просить у Бога все, чего хотелось на тот момент. Ведь я прочитал в Евангелии, обещанное самим Христом: «Просите и обрящите, стучите и отворят вам». Я просил у Творца много и охотно. Что-то из просимого получал, но замечал больше те случаи, когда чего-то от Бога, по моему суждению, недополучал. Помню, около одной из московских святынь решил зачитать заранее составленный список своих пожеланий. Не буду перечислять всего, что мне на тот момент казалось острой необходимостью. Достаточно будет того, что в списке просьб числился новый иностранный автомобиль. Несуразность той ситуации заключалась в том, что водить автомобиль я не умел. Но меня это, как можно догадаться, никак не останавливало. Скажу сразу, что автомобиль и другие желания не были удовлетворены. Такого чуда не случилось. Причем не просто не случилось, а даже намека на то, чтобы получить просимое, я не получил. Меня тогда это сильно озадачило. Я бы даже сказал, смутило. Как же так? К Богу пришел, а он меня игнорирует. Спасло то, что обижаться на вседержителя я посчитал тогда малоэффективным. И стал искать ответ на свои смущения в разговорах со священниками. В этом увлекательном для меня и, смею предположить, утомительном для батюшек процессе услышал фразу, которая поначалу мне, совсем не понравилась. Вот она. «В своих просьбах нам необходимо искать самого Бога, а не то, что мы предполагаем от Него получить». Но именно потому, что слова священника вызвали бурю в моей душе, я их и запомнил лучше остальных. Складывалась совсем неприглядная картина. Для меня обладание иномаркой оказалось милее, чем возможность общения с Богом. Уже после, когда воцерковился, поступил на службу звонарем в московский храм святых мучеников Кизических, выучил те самые слова, как «Отче наш». «Искать надо прежде всего Бога, а не того, что от Него хотим получить». Именно они стали моим маяком в моменты сомнений и тревог. Неужели Бог меня не слышит? Конечно, слышит и слышит всегда. Просто у Бога всегда все вовремя. К слову, иномарку я так и не приобрел, о чем сегодня ничуть не сожалею. А вот создать свою музыкальную группу из исполнителей высокого уровня, что представлялось совершенно невозможным с финансовой, организационной, да и с любой точки зрения, Господь благословил. И даже напрямую помог. Я, Божьей милостью, неожиданно нашел и благотворителя, и музыкантов, и директора группы, и духовника, который благословил на этот путь писать песни, которые могут приносить духовную пользу. И еще очень важный вывод я для себя сделал. Формулируя просьбу к Творцу, обязательно нужно добавлять: «Но на все да будет святая воля Твоя». Это помогло и до сих пор помогает избегать тех ситуаций, когда мои желания становятся настолько сильны, что незаметно превращаются в кумира. Мне понравился один афоризм: «Все сбудется, стоит только расхотеть». Веселое и одновременно точное определение. Господь может дать нам просимое тогда, когда оно перестанет быть для нас губительным, чем-то затмевающим отношения с Богом.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: кто-то ввысь взлетает, а кто-то рыщет низко.
1: Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Досифея Киевская, в миру Дарья Тяпкина, родилась в 1721 году в рязанской дворянской семье. Все детство провела в Москве в Вознесенском монастыре, где подвязалась ее бабушка, а в юности вернулась в родной дом. Однако девушка всем сердцем возлюбила Бога и стремилась всю жизнь посвятить Ему, желала вступить на монашеский путь. Но родители не разделяли намерений дочери и собирались выдать ее замуж. Тогда Дарья решила сбежать. Она понимала, что в женском монастыре ее легко найдут, поэтому облачилась в мужскую крестьянскую одежду и отправилась послушником в мужскую обитель. Под именем Досифей девушка поселилась в Троице-Сергиевой лавре. 3 года Дарья исполняла здесь послушание, а затем отправилась в Киев. Там, в окруженной лесами Китаевской пустыни, она вырыла себе пещеру. На этом месте Дарья Досифей провела в трудах и молитве 7 лет, не показывая никому своего лица. Постепенно об отшельнике, стяжавшем от Бога дар прозорливости, стали узнавать люди. Со временем слава о мудром подвижнике разлетелась по городам и весям Российской империи. Тысячи людей приходили к Досифею за помощью. В 1744 году затворника посетила императрица Елизавета, младшая дочь Петра I. Согласно церковному преданию, к подвижнику приходил и юноша Прохор, будущий святой Серафим Саровский, и получил благословение на монашескую жизнь в Саровской обители. Праведный отшельник Досифей сподобился принять монашество в Киево-Печерской лавре. При постриге ему было дано то же имя. Ко Господу преподобный отошел в 1776 году. Его тайна раскрылась через несколько лет после кончины. Родная сестра Агафья прибыла в Китаевскую пустынь и там случайно увидела портрет отшельника, на котором узнала пропавшую много лет назад Дарью Тяпкину. Так стало известно, что затворник киевский был не мужчиной, а девицей, преподобной Досифеей. Сегодня мы с молитвой обращаемся к святой подвижнице, преподобной Досифее, затворнице киевская. Моли Бога о нас! –

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Витя Колокольников, 14-летний сын известного тюменского купца, торговца чаем, Ивана Петровича Колокольникова, с трудом привыкал к новой мысли. Теперь он владелец отцовского предприятия. Точнее, совладелец. Управлять чайным бизнесом ему предстояло вместе с тремя старшими братьями. Виктор еще не отошел от скорби по умершему несколько месяцев назад отцу, которого очень любил. Так что новость застала его врасплох. Молодой человек был уверен, что бразды правления компании возьмет в свои руки матушка. Но та рассудила по-иному, переписала капитал на сыновей и учредила новую компанию, которая стала называться «Ивана Колокольникова. Наследники». Впрочем, Виктор смог приступить к новым обязанностям далеко не сразу. Сперва нужно было получить образование. Сначала в Тюменском реальном Александровском училище, потом в Московском сельскохозяйственном институте. А в 1904-м началась русско-японская война. И Колокольников пошел на фронт добровольцем. Был ранен. Домой вернулся с Георгиевским солдатским крестом на груди. За храбрость и героизм. Одним словом, как следует вникнуть в дела семейного предприятия, у Виктора получилось только в 1910 году. Когда он увидел, какой большой доход приносит торговля чаем, решительно заявил братьям: «Деньги нужно употребить на какое-нибудь благое дело». И в 1912 году купцы Колокольникова открыли в Тюмени коммерческое училище. Виктор Иванович стал его директором. Очень скоро слава об училище вышла далеко за пределы губернии. И не только по причине того, что там давали образование очень высокого уровня, но и потому, что поступить в училище могли даже дети бедняков. Специально для помощи таким ученикам Виктор Колокольников учредил «Общество воспомоществования бедным учащимся коммерческого училища». На личные средства купца организация оказывала неимущим студентам всевозможную помощь. В нее входили плата за обучение, выдача книг и учебных пособий, обеспечение одеждой, пищей и приютом, оказание бесплатных медицинских услуг, назначение денежных пособий. Когда началась Первая мировая война, Колокольников организовал в училище госпиталь на 300 коек. Он устраивал благотворительные вечера со сбором в пользу больных, раненых и на нужды русской армии. А в 1917 году власть в Тюмени перешла в руки большевиков. Частную собственность национализировали. Училище у Виктора Ивановича отобрали. Он и сам едва успел спастись от ареста. В 1920-м Колокольников был вынужден эмигрировать. Осел купец в китайском городе Харбин. Там было немало русских эмигрантов, таких же, как он, вынужденных покинуть любимое отечество. Многие из этих людей остро нуждались, и Виктор Иванович решил организовать благотворительный фонд, чтобы им помочь. В 1922 году он возглавил в Харбине комитет помощи русским беженцам. Организация решала самые насущные проблемы. Помогала с поисками жилья, выделяла денежные пособия, оплачивала лечение. Основное финансирование взял на себя Колокольников. Остальное приносили благотворительные мероприятия комитета. Балы, лотереи. Большую помощь Виктор Иванович оказывал Харбинскому православному Казанско-Богородицкому монастырю. На кладбище этой обители и нашел свой последний приют Виктор Колокольников. И, возможно, мало кто сегодня вспомнит о том, что когда-то он весьма успешно торговал чаем. А вот о добрых его делах и заботе о ближних люди не забывают даже спустя 100 с лишним лет.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1931 год. Архангельская ссылка. Научно-исследовательский институт. В преддверии зимы в отделе кадров меня предупредили о мобилизации служащих на сплав леса. Отказаться ехать на сплав значит дать против себя весомый козырь. А в то время я еще не чувствовал себя достаточно крепко в институте и согласился. Через день или два начальник сплава сделал меня бригадиром артели едва ли не в сотню человек. Как-то само собой получилось, что мои архаровцы стали меня слушаться, прониклись подобием артельного духа. Настолько случай просто невероятный, что в бригаде вывелась матерщина. Поначалу требование мое при мне не сквернословить встречалось недоуменно, как чудачество. Пожимали плечами, матюгнуться не смей, подумаешь, чей не девки. Однако остерегались, а там и привыкли. Я и сейчас не отвечу, в силу каких причин мне удалось, не располагая решительно никакими средствами принуждения, выиграть на сплаве поединок с матом. Моя мать всегда говорила: «Выполняй свой долг, а там, что Бог даст». Именно так, во всем следовать тому, что подсказывает совесть. Пусть судьбой и не дано сделаться борцом и бросить клич. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На расстоянии чуть более 70 километров от Москвы по Ярославской дороге находится одна из главных святынь Русской Православной Церкви – Троица Сергиева Лавра. В Троицком соборе монастыря в Серебряной Раке покоятся мощи основателя обители Сергия Радонежского. Со всех концов света приезжают туда паломники поклониться преподобному и попросить его святых молитв. Ежедневно у мощей святого братья монастыря или певчие исполняют посвященный Сергию Радонежскому акафист – благодарственное песнопение, состоящее из 12 песен с припевами. Слово «акафист» переводится с греческого языка «неседальная песнь», то есть песнь, которую поют не садясь, стоя. Мне бы хотелось рассказать о первой песне акафиста, которую довольно часто можно услышать в храмах как отдельное песнопение, например, в дни памяти преподобного Сергия. Давайте попробуем разобраться, о чем эта молитва, и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Начинается хвалебная песнь так. «Избранный царем Господом Иисусом, данный России воевода и чудотворец предивный, преподобный отче Сергий, мы, прославляющие Господа, благодарственное пение воспеваем тебе». По-церковнославянски это звучит так. «Возбранный от царя сил Господа Иисуса, данный России воевода и чудотворче предивный, преподобне отче Сергия, прославляюще мы прославльшего тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

Второй фрагмент песнопения звучит так. «Ибо молитвами Твоими от нашествия иноплеменников и скорбных обстоятельств нас навсегда избавляя, и так как имеешь дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи, да зовем Тебя. Радуйся, Сергий, скорый помощник и преславный чудотворец». Церковнославянский текст второй части песнопения такой. «Ибо молитвами Твоими от нашествия иноплеменник и скорбных обстояний нас присно избавляеши, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти. Радуйся, Сергия, скорый помощниче и преславный чудотворче». Послушаем вторую часть песнопения.

тексте песнопения преподобный Сергий назван Богом, данным России, воеводой. «Почему воеводой?» – задумалась я однажды. «Как смиренный монах, человек кроткого и тихого нрава, как его описывают в летописях, стал одной из самых влиятельных исторических фигур на заре создания русского государства и, как сказано в песнопении, истинным воеводой России?» Философ и богослов Павел Флоренский в своих трудах называл преподобного ангелом-хранителем России. Он писал: «Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и получил историческое право на самостоятельность». Мне повезло жить недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Однажды, находясь у святых мощей преподобного, я подумала о том, что вот здесь, в Серебряной Раке, находятся нетленные мощи человека, который жил за 7 веков до нас, во времена татаро-монгольского нашествия. Человек, который мудростью и молитвой помог собрать разрозненные русские княжества в единую силу, объединить, сплотить, собрать наших предков и заложить в нас крепкую православную нравственную основу. Давайте вместе послушаем песнопение, возбранный от

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния родилась в начале V века в Александрии в семье знатных и богатых родителей. Отец девочки, Пафнутий, был глубоко верующим христианином. Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил выдать дочь замуж. Но святая Ефросиния стремилась к монашеской жизни. Приняв тайно постриг, она покинула отчий дом и решила провести жизнь в уединении и молитве. Опасаясь, что в женском монастыре ее обнаружит отец, она, назвав себя Измарагдом, пришла в мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки приняли Ефросинию в свою обитель. В трудах, посте и молитве святая провела 38 лет. Ее отец скорбел о потере дочери и не раз беседовал с иноком Измарагдом, находя у него духовное утешение. Перед кончиной преподобная Ефросиния открыла скорбевшему отцу свою тайну. Она попросила, чтобы Пафнутий приготовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, Пафнутий роздал все свое имущество нищим и тоже принял монашество. 10 лет, вплоть до своей кончины, он жил в келье своей дочери. «Враги человеку домашние его», — говорил Спаситель о том, что подчас близкие не могут разделить с нами веру в Христа. Однако отец преподобной Ефросинии сам был христианином, но у него не хватило доверия к Богу, чтобы принять выборы Ефросинии, для которой Христос стал центром жизни. В духовном смысле дочь превзошла своего отца. «Мы чтим преподобную Ефросинию Александрийскую и просим ее: святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такая Богородица?
5: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас

0: своим покровом. Она смиренна тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
1: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
2: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
3: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
4: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
5: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
6: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Позицию с самого начала.
9: Простите мое нетерпение, Маргарита Константиновна. Я много раз бывал в Ивановском художественном музее и в какой-то момент полюбил начинать осмотр именно с картины Сергея Виноградова «В келье». Написанное в 1909 году полотно дарит настрой, с которым все воспринимается проникновенней и ярче. И вы сейчас сами убедитесь. Вот, посмотрите.
8: Да, работа и впрямь потрясающая. Мы как будто вошли в келью, где живет монахиня, и замерли на пороге. Хозяйка в черном одеянии склонилась над пяльцами, и она увлеченно вышивает.
9: Но не только на рукоделии сосредоточено ее сердце. Обратите внимание, всем корпусом подвижница обращена вправо, к красному углу.
8: Сколько же здесь икон. Не старинных в богатых окладах, а маленьких, бумажных.
9: И за каждым из этих скромных образков кроется история молитвенных отношений со Христом, Богородицей и святыми. Перед иконами стоит складной аналой на тонких резных ножках, а на нем открытая книга. Монахиня отложила чтение на время, но наверняка размышляет о прочитанном.
8: Интересно, что это за книга?
9: Священное Писание или молитва слов. Мы не можем угадать, что читала монахиня, но художник подсказывает нам, насколько светел ее внутренний мир. Об этом свидетельствует поток солнечных лучей, который льется в высокий проем окна.
8: Свет играет на листьях цветов, которые растут в горшках на подоконнике. Подчеркивает ослепительную белизну скатерти на столе, за которым сидит хозяйка кельи.
9: И создает пасхальное настроение у зрителя.
8: Точно. Сергей Виноградов передал радость, которая бывает именно на Пасху. Хотя на картине «Зима» за окном виден снег. Он чуть потемнел, это, скорее всего, конец февраля, начало марта. До пасхальных торжеств явно еще далеко.
9: Вот вы сказали, и я вспомнил одну старушку, прихожанку храма, в который я ходил в студенчестве. Маленькая, тихая, необычайно добрая, она как будто все время пребывала в мирном расположении духа. И у нее была пословица: «От Пасхи до Пасхи все Пасха». Радость о воскресшем Христе – явление не календарное. Просто в праздник соборная молитва усиливает ее, делает всеобъемлющей.
8: Пасха как состояние души. Как вы думаете, Андрей Борисович, Сергей Виноградов задумывался об этом?
9: Уверен, что так. Художник родился в многодетной семье сельского священника в селе Большие Соли Костромской губернии. На формирование его характера повлияли красота природы русского севера и годовой круг богослужений, в котором главное торжество – победа Христа над смертью.
8: Да, по воспоминаниям современников, характер у Сергея Арсеньевича был светлый.
9: Как и его творчество. В начале 20 века в газетах писали, что все, к чему прикасается как художник Виноградов, начинает трепетать и светиться. По его холстам разлита, по выражению одного из критиков, ласковая радость. В мире, который мастер воспроизводит на своих полотнах, хочется жить.
8: И впрямь, я бы хотела оказаться в пространстве картины, которая висит перед нами, в келье. Поучиться у хозяйки рукоделию, обсудить книгу, лежащую на аналое. Просто помолчать вместе.
9: Помолиться перед иконами в красном углу. Разделить пасхальную радость о воскресшем Христе.
10: Картину Сергея Виноградова «В келье» можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
7: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя – брат.
1: Так утверждал русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Как православный человек, в каждом, кто встречался ему в жизни, он старался видеть ближнего, который, возможно, нуждается в участии и помощи, и который при любых обстоятельствах достоин любви. Митрополит Московский Филарет Дроздов, с которым Гоголь и переписывался, и общался лично, говорил, что закон всеобщей любви стремится обнять всех. Евангелие от Матфея передает слова самого Христа. «Все вы братья, и Отец у вас один, Небесный». Современники Гоголя отмечали, что писатель был верен такой позиции. Он оказывал помощь другим, даже когда нуждался сам. Мемуаристка Александра Смирнова вспоминала, что классик, получив деньги от издателя, мог сразу же раздать их встречным нищим. Известно, что уже будучи знаменитым автором, Гоголь потратил последние деньги на оплату лечения бедного незнакомого студента. Это лишь несколько примеров. Писатель обращал внимание и на недуги общества. Он видел, как легко люди разделяются по происхождению, достатку, положению, и все больше убеждался, относиться к каждому человеку надо как к брату.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В последнее время все большую популярность в народе приобретают так называемые реконструкции великих исторических баталий. Их участники тщательно копируют костюмы воинов, досконально изучают ход сражения, а потом воспроизводят битву. Понарошку, конечно. Одно из самых масштабных и зрелищных является ежегодная реконструкция Куликовской битвы. Среди героев этого эпохального события давно минувших дней, мудрых князей и отважных воинов, есть еще один скромный исторический персонаж, о котором в реконструкциях почему-то совершенно незаслуженно забывают. Известный историк Николай Борисов посвятил ему целую книгу, которая дважды выходила в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» – Сергий Радонежский. Конечно, святой Сергий не сражался на Куликовом поле, но это именно он благословил на бой князя Дмитрия и предсказал ему победу. Этот широко известный факт автор биографии Сергия Радонежского исследует буквально со всех сторон. И даже, идя дальше сухих фактов, пытается проанализировать психологическое состояние князя перед решающим боем с Мамаем и во время его беседы с преподобным Сергием. Действительно, книга Николая Борисова «Сергий Радонежский» – не совсем обычная биография. Во-первых, конечно, потому что это первая и пока единственная попытка создать не житие, а именно жизнеописание святого, что само по себе задача совсем нелегкая. И надо отдать должное, автор явно не ставил себе заведомо неблагодарную цель раскопать какие-то новые сногсшибательные факты биографии Сергия. Зато ему великолепно удалось гораздо более важное – представить читателям личность святого в масштабе исторических событий. Поэтому и повествование в книге выстроено не в строгой хронологии. Факты из личной жизни Сергия Радонежского перемежаются с увлекательным описанием быта Древней Руси, эпизодами княжеских хроник и попытками осмыслить духовные переживания святого. И, тем не менее, недостатков в фактическом материале не ощущается. Много нового для себя откроют и знатоки жития преподобного, и те, кому Сергий Радонежский известен разве что по картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Вот так, плавно, начиная с того самого юноши Варфоломея, так звали Сергия до принятия монашества, и заканчивая великим святым, провидцем, молитвенником за русскую землю и основателем Троицы Сергиевой Лавры, ведет автор читателя на протяжении целых 300 с лишним страниц. И когда закрываешь последнюю, становится жаль расставаться и с той удивительной эпохой, и, конечно, с одним из ее главных героев. Поэтому лично я после прочтения книгу далеко убирать не стала. Наверняка еще не раз захочется встретиться с Сергием Радонежским, которого Николай Борисов для многих сделал понятнее и ближе. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арсену из Уфы скоро исполнится 14 лет. Он на отлично учится в 7 классе. Арсен – победитель олимпиад по математике, русскому языку, географии и истории. А еще юноша увлекается программированием и интересуется иностранными языками. Близкие говорят, что Арсен общительный и целеустремленный. И несмотря на недуг, который сопровождает подростка с рождения, он достигает многих успехов. Арсен появился на свет раньше положенного срока весом всего 1,5 килограмма. Врачи практически сразу сообщили родителям диагноз – детский церебральный паралич. С раннего детства Арсен проходит курсы реабилитации. Благодаря занятиям со специалистами он научился сидеть, вставать на четвереньки, ползать. А после операции в клинике Елизарова и курсов восстановления подросток может стоять и ходить у опоры. Сейчас Арсен передвигается с помощью ходунков и трости. Несколько минут может стоять без поддержки. Врачи говорят, что у юноши огромный потенциал, и он может научиться ходить самостоятельно. Но для этого нужны непрерывные занятия со специалистами. Врачи рекомендовали Арсену пройти полный курс восстановительной реабилитации. В семье подростка работает только папа, мама постоянно находится с сыном, а старшая сестра Арсена учится в колледже. Оплатить дорогостоящие занятия семья не может. Поддерживает их фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на оплату реабилитации для Арсена Кагарманова в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Поддержать юношу, который мечтает бегать и играть в футбол, можно на сайте фонда «Мои друзья.org». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: Самара – один из старейших городов русского Поволжья. Дата ее основания считается 1586 год. Именно тогда царь Федор Иоаннович издал указ о строительстве на волжских просторах крепости для защиты Руси от кочевников. Возводить Кремль из столицы прибыли 300 царских стрельцов во главе с воеводой Григорием Засекиным, принадлежавшим к знатному роду князей ярославских. В течение нескольких месяцев они поставили надежный форпост посреди степи в нескольких километрах от речного берега. Спустя много лет Волга и ее приток, река Самара, поменяли свои русла, заключив Кремль в объятия. К 18 столетию крепость утратила стратегическое значение. Разросшаяся вокруг нее слобода стала крупным торговым центром. В 19 веке на берегу реки Самары стояли бесчисленные амбары с мукой. Город славился своими паровыми мельницами. Сердцем Самары и сейчас называют площадь с теплым названием «Хлебная». Купцы-хлебопромышленники заботились о городе. Шихобаловы, Курлины, Субботины открывали школы и больницы, приюты для сирот и стариков, строили храмы. В начале 20 века в городе было более 50 церквей. После революции 1917 года действующим оставался только Покровский собор. В 1935 году Самару переименовали в Куйбышев. Прежнее название вернулось в 1991 году, а вместе с ним – былое величие города. Горожане восстанавливали храмы, разоренные в безбожное время, возводили новые. С 2012 года Самара – центр православной митрополии.
2: Радио «Вера» в Самаре можно слушать на частоте 96,8 FM.
3: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: Плод же духовный есть.
6: Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
5: И так и исполните закон Христов.
4: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает «тяжелую ношу». И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

Радио «Вера». Светлое радио. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний драматурга Евгения Шварца. 8 октября 1950 года. Из детства помню романс, который пел отец. Начинался он словами: «Я ласточку видел с разбитым крылом». Продолжение я не слышал ни разу. Музыка и слова так потрясли меня, что я, заткнув уши, бросался бежать, куда глаза глядят. Однажды я услышал, как духовой оркестр сыграл этот самый романс, который был, кроме того, еще и вальсом. Действие было то же самое. Вообще, в это время музыка стала действовать на меня.
1: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Иерусалим. 701 год до нашей эры. К городу приближается многочисленная и вооруженная до зубов ассирийская армия. Перед иудейской столицей нависла угроза долговременной осады, выдержать которую было практически невозможно. Чтобы защитить город, необходимо максимально затруднить положение неприятеля. Библия сообщает, что по приказу иерусалимского царя Езекии были засыпаны все источники воды. Кроме того, библейское сказание добавляет, что Езекия провел воду в город. Между тем, никаких следов древнего водопровода еще 150 лет назад не существовало, и прогрессивные ученые считали его существование фантазией библейских авторов. В 30-х годах 19 века арабский мальчик-пастух упал в древний резервуар-бассейн и, барахтаясь в грязи, добрался до другой стороны, где, к своему удивлению, обнаружил длинный туннель. Спустя некоторое время о находке стало известно американскому исследователю Эдварду Робинсону, который лично прошел по забитому вековой грязью и лужами с протухшей водой тоннелю, исследовав его вдоль и поперек.
1: Тоннель длиной более 500 метров нигде не выходил на поверхность, и воздух поступал в него через специально пробитые вентиляционные колодцы. Высота потолка этого подземного коридора превышала человеческий рост, достигая почти 2 метров. Безусловно, это было замечательное для своего времени сооружение. Полукилометровый тоннель, соединяющий Иерусалим с источником воды, который расположен за городскими стенами. Но был ли это тот самый тоннель, который, как повествует Библия, был создан царем Езекией?
0: Ответ на вопрос о том, когда и кем был построен тоннель, был найден совершенно случайно. И, как это нередко бывает, не учеными, а двумя арабскими мальчишками. В 1880 году они нашли в южной части тоннеля выбитую в стене надпись на древнееврейском языке. На каменной плите шириной более метра выбиты слова о том, что этот водопровод был проложен царем Езекией при подготовке к осаде Иерусалима ассирийцами. Плита с древней надписью была установлена в том месте, где встретились две бригады каменотесов, вырубавших тоннель с двух разных концов. Эта надпись, получившая название «Силаамская», окончательно подтвердила важный эпизод из истории спасения Иерусалима, описанный в библейском повествовании о царе Езекии. Кроме того, древняя надпись в тоннеле помогла разгадать еще одну библейскую загадку.
1: В Библии нередко встречается мера длины под названием «локоть». К примеру, в локтях измерялась длина Ноева ковчега. Размер тоннеля царя Езекии также был указан его строителями в локтях. Ученые измерили древнее сооружение, и теперь общеизвестно, что библейский локоть — это 45 сантиметров и 72 миллиметра. Эти знания, в частности, помогают ученым более подробно изучать описание различных построек, дошедшие до нас благодаря библейским повествованиям.
0: Сегодня легендарная надпись хранится в археологическом музее Стамбула. Ее содержание стало настоящим откровением для археологов. Однако в библейской четвертой книге царств есть слова о том, что Езекия сделал водопровод и провел воду в город. И эти слова практически совпадают с надписью в тоннеле. Именно поэтому содержание силаамской надписи нисколько не удивило исследователей Священного Писания, а лишь утвердило их веру в историчность библейских книг. Тайны Библии. Thank you.

0: Кирилла и Марии. Мальчика назвали Варфоломеем. Семилетнему отроку было видение. Среди поля под дубом он встретил старца и высказал желание научиться грамоте. Тот исполнил просьбу отрока. Родителям мальчика старец сказал: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми». В 1337 году Варфоломей постригся в монахи с именем Сергий. Он основал несколько монастырей. Самым известным стал Троице-Сергиев монастырь. Еще при жизни преподобный Сергий прославился тем, что исцелял больных и обладал даром прозорливости. Заботясь о русской земле, страдавшей под татаро-монгольским игом, преподобный Сергий благословил войско князя Дмитрия Донского. В помощь князю он послал двух иноков – схемонаха Андрея Ослябю и схемонаха Александра Пересвета. Пророчество преподобного исполнилось. 8 сентября 1380 года русские воины разгромили полчища Мамая на Куликовом поле. Преподобный Сергий за полгода знал о своей кончине. Накануне он призвал братью и обратился с завещанием. «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Церковь почитает преподобного Сергия Радонежского как одного из столпов русского православия. Молитвами преподобного Русь не раз спасалась от врагов и бедствий. Церковь обращается к Радонежскому святому: «Преподобный Сергий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стало подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, — пишет апостол Павел, — я не стыжусь благовествования Христова, потому что

0: есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел, «и иудеям, и эллинам». Но вот это «всем людям» вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Кроется в том, что он недостаточно знатен и богат. Давно еще ребенком Иулиания обронила однажды, что выйдет за Елевсия замуж, когда он станет епархом. И вот ее пожелание, еще недавно казавшееся фантастическим, сбылось. Преисполненный гордости, новоиспеченный епарх спешил в имение Африкана, чтобы обрадовать невесту. Он застал Иулианию в саду с книгой в руках.
3: «Приветствую тебя, прекрасная Иулиания! Своей красотой ты затмила розы, которыми благоухает сад твоего достопочтенного отца».
4: «Здравствуй, Елевсий! А ты с каждым годом становишься красноречивей».
3: «И это не единственная добродетель, которую я приумножил. Удачливости моей позавидует сама Фортуна. Сегодня император Диоклетиан назначил меня епархом Никомидии. Я исполнил твое условие. Теперь, наконец, ты станешь моей женой».
4: «Условие? Не понимаю, о чем ты?»
3: «Разве ты не помнишь? Давно еще ребенком ты сказала мне однажды, что мы поженимся, когда я стану епархом».
4: «Я так говорила? Прости, Елевсий, не помню. И за то прости, что я не выйду за тебя замуж. Ни за тебя, ни за кого другого. Пусть это будет даже сам император. Я верю во Христа и хочу остаться девой ради Него».
2: Елевсий немного знал о христианах. Никто из них не выслуживался перед императором, чтобы занять привилегированное положение, не посещал театр и гладиаторские бои. Сторонилось общество и Иулиания. Единственными ее друзьями были книги. Елевсий ни разу не слышал о том, что христиане причинили кому-то вред, и Иулиания ни в чем перед ним не провинилась. Но обида на отказ невесты захлестывала горло и требовала мести. Елевсий написал императору доклад о том, что христиане подрывают устои римского общества, а их вера является угрозой для государства. Неизвестно, какую роль сыграла кляуза оскорбленного жениха, но спустя некоторое время Диоклетиан издал указ об обязанности каждого гражданина империи приносить жертвы языческим богам. Христиан, отказывавшихся подчиняться этому повелению, вначале наказывали лишением гражданских прав и имущества, а затем стали подвергать мучительным казням. Среди тех, кто был схвачен солдатами императора, оказалась и Иулиания. Девушку привели на суд к епарху Елевсию.
3: «Ну что ты мне скажешь теперь, гордая Иулиания? Любишь ли ты своего Христа настолько, чтобы идти за него на смерть?»
4: «Нечем мне гордиться, Елевсий, как только моим Господом, распятым, воскресшим и открывшим для нас небесное царство. Христа я люблю и буду Ему молиться, что помог мне выдержать мучения и принять смерть за Его имя.
3: Но я не хочу, чтобы ты умирала. Стань моей женой, и я скрою ото всех твою веру. Я засвидетельствую, что ты принесла жертвы римским богам, и не стану принуждать тебя отречься от твоего Христа.
4: Земная жизнь, Елевсий, не столь драгоценное сокровище, чтобы платить за него ложью. Я с радостью иду на страдания. Смирись и ты с моей смертью.
3: Ах, вот как. Ну так я постараюсь, чтобы страдания твои длились долго, и смерть была мучительной.
2: Елевсий исполнил свою угрозу. Иулианию предали публичной казни во устрашение других христиан. Однако жесточайшее зрелище произвело совсем не то действие, на какое рассчитывали император и епарх. Глядя на хрупкую деву, безропотно и кротко принимающую муки, сотни людей открыто исповедовали Христа Богом и Спасителем. Во время гонений Диоклетиана в Никомидии были замучены тысячи верующих. До утверждения христианства в Римской империи оставалось несколько лет.
1: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Кротость – это сила, побеждающая безоружие, самую твердую крепость. Протоиерей Валентин Амфитеатров.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В христианстве милосердие – это не просто одна из добродетелей, но кратчайший путь ко спасению. В повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» эта истина воплощается особенно ярко. Один единственный милосердный поступок главного героя Петра Горенева оборачивается для него неоднократным избавлением от смертельной опасности. Вот как это происходит. Застигнутый бураном, Горенев замерзает в степи. Спасение приходит благодаря бродяге, который выводит героя к постоялому двору. В порыве благодарности Петр дарит своему проводнику заячий тулуп. Савельич, слуга Гринева, протестует: вещь уж слишком дорогая. Но юный барин, привыкший всегда безоговорочно слушаться Савельича, на этот раз не преклонен. Савельич, конечно, не подозревал, что милосердный поступок Гринева создаст прочную связь между ним и самим Емельяном Пугачевым, которым и оказался безымянный бродяга. Когда пути героев вновь пересекутся, бунтовщик подарит жизнь Гринёву ради того самого тулупа. Так милосердие героя буквально выкупает его жизнь у смерти. Преподобный Исаак Сирин, подвижник, живший в VII веке, писал: «Кто оказывает милость ближнему, тот неожиданно и внезапно получает помощь свыше, когда она всего нужнее». Пушкин показывает действие этого духовного закона в историческом измерении. Гринёв творит милость по велению сердца, и это спасает его от гибели во время пугачевского бунта.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Если верите промыслу Божьему, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
6: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
5: «Посим бо творяху пророкам отцы их».
4: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них при общем нравственном ядре есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены, и кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царство Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел.
3: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.
1: Летом 1852 года по дороге, ведущей на Китаевскую пустынь, что под Киевом, ехал богатый, запряженный породистой лошадью экипаж. В нем сидел купец из города Василькова. Он ехал в монастырь с единственной целью – встретиться с монахом по имени Феофил, о котором столько был наслышан. Люди о нем говорили, что он прозорлив, что видит мысли и грехи каждого, кто к нему приходит. Купец не особенно этому верил, а потому решил лично выяснить, что это за святой такой появился в их округе. За одним из поворотов экипаж поравнялся с седобородым монахом. Купец велел кучеру остановить лошадь. «Здравствуйте, батюшка!» Выглянув из экипажа, обратился он к монаху. «Не скажете, далеко ли отсюда до Китаевской пустыни?» Монах указал рукой в сторону. «Очень даже близко. Почитай, уже и приехали. А вы по какому делу в монастырь? Помолиться едете?» Купец неопределенно кивнул. «Вроде и так. А больше всего старца повидать охота. Феофилом его звать. Не можете ли сообщить, где его найти? Он, говорят, святой, прозорливый». Монах всплеснул руками. «Кто? Феофил?» – изумленно воскликнул он. «Это вы, господин, пожалуй, сплетням поверили. Какой он святой! На целом свете эдкого грешника не сыщешь. Он прелюбодействовал, беднякам деньги под большие проценты давал, сирот по миру пускал, скольких людей темными делами да обманами разорил, а теперь к Богу с кучей грехов на краденой лошади прикатил». Пассажир экипажа слушал монаха, изменившись в лице. Ведь тот, говоря вроде бы о другом человеке, рассказал купцу до мелочей его собственные прегрешения. Он понял, что перед ним тот самый Феофил, убедиться в прозорливости которого он собирался. Выйдя из коляски, купец стал на колени прямо на дороге. «Простите меня, батюшка, простите окаянного. Мошенник я, злодей». Феофил с радостью принял раскаяние грешника. «Бог простит тебя, чадо», — утешил он купца. «Искренне покаявшегося Господь помилует. Надобно только не засорять душу, очищенную покаянием, новыми падениями и нерадением, хранить любовь и всегда памятовать о Господе», — говорил Феофил Киевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

Радио «Вера». Светлое радио. Прочь себелюбие, прочь эгоизм. Они-то и убивают счастье. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний сестры милосердия Татьяны Варнек. Осень 1915 года. Первая мировая война. Вместе с одной сестрой мы решили перейти из Кауфманской общины сестер милосердия в общину Святого Георгия. Нас зачислили в резерв Северо-Западного фронта. Вскоре мы получили назначение в Житомирский этапный лазарет, стоявший в Ольмаре, в Латвии. Лазарет был полон ранеными и больными, почти все лежачие, но особенно тяжелых не было. Мы сразу взялись за работу, так как мы ее понимали. Работать хорошо нам не могли запретить, но сестрам, даже старшей, это не понравилось. Они привыкли себя не утруждать. Делали все необходимое, но ранеными не интересовались. Кончив все назначения, усаживались отдыхать. Мы же обе работали по-кауфмански. Если не было дела, его находили. Часто читали солдатам, что-нибудь рассказывали, писали для них письма. На свое жалование покупали им леденцы. В моей палате лежал контуженный солдат Иван. Фамилию не помню. Он лежал тихо, как будто без сознания. Потом стал постепенно понимать, что от него хотели. А потом и то, что ему говорили. Но сам еще не произносил ни слова, был немой. Я постоянно к нему подходила, что-то рассказывала. Он с удовольствием слушал и жестами старался объяснить, что ему надо, и всегда следил за моими глазами. И вдруг он стал издавать какие-то звуки и со страшным усилием закричал «Сестрица!» и потом долго все повторял, точно хотел запомнить. За этим первым словом сказал другое, тоже часто повторяющееся в палате, за ним третье. Я поняла, что он говорить может, но забыл слова. Стала с ним заниматься, учить его разным словам. И то слово, которое он раз сказал, он уже не забывал. Так я научила его говорить. И когда он выписался, он мог разговаривать.
0: Голоса

0: Радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Троица Сергиева Лавра – одно из самых дорогих для меня мест на земле, как и для многих, я думаю. Там, в глубине Троицкого собора, в серебряной раке, украшенной цветами и резными лампадами, находятся честные мощи преподобного Сергия Радонежского, святого подвижника, чудотворца и основателя Троицкой обители. Однажды мне довелось услышать, как в Троицком соборе несколько монахов пели молитву. Слова ее, обращенные к Богородице, надолго остались в сердце. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. По-русски оно звучит так: «О сладкого твоего голоса, Мати Христа моего, о чудной любви и твоего посещения, Владычица, о неизреченного твоего обещания о пребывании с нами». На церковнославянском языке песнопение звучит так: «О сладкого твоего гласа, Мати Христа моего, о чудной любви и твоего посещения, Владычица, о неизреченного твоего обещания, еже с нами пребывание». Давайте послушаем это песнопение.

Это молитвословие исполняется в храмах в дни памяти преподобного. Возвышенные слова молитвы отсылают нас к одной из страниц жития Сергия Радонежского, когда ему явилась сама Пресвятая Дева. Однажды глубокой ночью преподобный Сергий читал акафист, то есть молитвенный гимн, посвященный Пресвятой Богородице. Внезапно, как сказано в житии святого, его осиял яркий свет, сильнее солнечного. Он увидел блистающую в неизреченной славе Божью Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. Не в силах вынести чудного света, преподобный Сергий благоговейно склонился перед Божьей Матерью, и она сказала ему: «Не бойся, избранниче мой, я пришла посетить тебя. Отныне всем будет изобиловать твоя пустынь, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах». Древняя обитель и вправду процветает. Это и драгоценный духовный источник, и сокровище с культурной и исторической точек зрения. В Лавру приезжают паломники не только со всей России, но и из других стран. А мне повезло жить неподалеку от монастыря, всего в 30 минутах езды на автомобиле. Иногда приезжаю сюда с семьей, иногда одна. В будни, когда в Лавре немноголюдно, особенно благодатно. Какая радость помолиться здесь, в тишине. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «О сладкого твоего гласа» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Сегодня Церковь молится преподобной Ефросинии Суздальской. Святая праведная Ефросиния, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
4: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано,

0: что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и в Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
1: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Скажи, что ты на нем видишь?
4: Вижу странного человека в черной одежде и мальчика-пастушка.
3: Этот мальчик святой Сергий Радонежский. Слышала о таком?
4: Да, мне мама рассказывала о нем. А где же тогда отрок Варфоломей?
3: Он и есть Варфоломей. Так Радонежского святого звали, пока он не принял монашество с именем Сергий. В детстве Варфоломею не давалась грамота. Мальчик горячо просил у Христа помощи, и ему явился Божий посланник в иноческом образе. Ангел благословил отрока, вручил кусочек просфоры, освященного хлеба, и сказал: «Возьми чадо в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания». С тех пор учение Варфоломею стало в радость. Именно этот фрагмент жития Сергия Радонежского проиллюстрировал Нестеров. Ангела он изобразил под видом монаха. Видишь, вокруг его головы золотое сияние.
4: А почему у художника к этой картине было особое отношение? Сергий Радонежский ему помог в чем-то?
3: В младенчестве Михаил тяжело заболел. Выжил, по свидетельству его матери, благодаря заступничеству преподобного Сергия, которому она горячо молилась. Но дело не только в этом.
4: А в чем еще?
3: Понимаешь, Настя, Михаил Нестеров не был человеком тихим и кротким. Современник и коллега художника Александр Бенуа говорил о нем: «Мучительно сложная натура». А в этой картине, в ее тематике, колорите, настроении живописец находил покой. Работая над ней, он словно перемещался в пространство Божьего мира, где живут, как говорится, в одной молитве, во всяком благочестии и чистоте.
4: Перемещался как в Нарнию?
3: О, какое глубокое замечание! Хотя аналогию между живописью Нестерова и замечательной книгой Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» и нельзя назвать абсолютно точной. Английский писатель предположил, как Бог мог явить себя в мире, отличном от нашего. А Нестеров в своих полотнах показывает, сколько благодатных впечатлений дарит человеку дни на земле, если он с Богом. На картине «Видение отроку Варфоломею» Михаилу Васильевичу удалось тонко отобразить момент чуда, когда земное бытие сливается с небесным и преображается.
4: А ведь правда, а это поле и деревья, и небо на картине, они как в деревне, где дача у нас, но особенные. Природа словно понимает, что происходит с Варфоломеем, и улыбается.
3: Знаешь, Настя, Михаил Нестеров обрадовался бы твоим словам. Он говорил: «Если через 30-50 лет после моей смерти отрок Варфоломей еще что-то будет говорить людям, значит, он живой, значит, жив и я». Прошло вот уже 80 лет, и ты доказала сейчас, что и вашему поколению понятно творение художника.
4: А еще я поняла, что значит любить картину. Смотришь на нее, и на душе становится теплее.
3: Ты приходи в Третьяковскую галерею почаще, Настя. Мы с тобой и с другими картинами познакомимся, и у видения отроку Варфоломею еще постоим. Это полотно помогает увидеть в преображенном свете Родину. Твою, мою, Михаила Нестерова и Сергия Радонежского. И почувствовать, что наша общность в Боге.
2: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Поговорим о страхе Божьем. В притчах Соломоновых сказано так: «Страхом Божиим уклоняется всякий человек от зла. Если страхом Божиим человек уклоняется от всякого зла, то страх Божий – это первое препятствие на пути греха, не дающее греху проникнуть в нашу душу». Хочу поделиться с вами словами Исаака Сирина Ниневейского. «Ум под бременем страха Божия и стыда с трудом совращается тем, что приводит его в колебания. А в какой мере оскудевает в уме страх, в такой же начинают преобладать им превратность и изменчивость».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда хочется оглянуться на пройденный путь и предаться воспоминаниям. Этим отчасти некоторые психологи объясняют феномен бабушек на лавочке. Они смотрят на проходящих мимо людей, многозначительно переглядываются и говорят: «Гляди-ка, что творится, а вот в наше время!» и пускаются вспоминать свою ушедшую молодость. Книга священника Евгения Пелешева «Перемена судьбы» и другие печорские рассказы – тоже воспоминания человека, остро почувствовавшего необходимость вернуться в прошлое. Однако, в отличие от упомянутых бабушек, отцу Евгению для этого не потребовалось никого обсуждать, и уж тем более осуждать. Совсем наоборот, его рассказы о прошлом похожи на добрую, светлую улыбку. Так улыбается человек, который искренне любит жизнь, окружающих его людей и готов поделиться с ними самыми личными своими переживаниями. Этими переживаниями книга отца Евгения Пелешева «Перемена судьбы» и другие печорские рассказы буквально переполнена. Он рассказывает, как мальчиком-подростком пришел в Свято-Успенский и Псково-Печорский монастырь и попросился туда на послушание, то есть жить и работать в обители, не принимая монашеского пострига. Так в тяжелый и голодный послевоенный 46-й год он оказался в числе насельников полуразрушенного тогда монастыря. Стены и башни обители были пробиты бомбами, а многие из братьев воевали на полях сражений Великой Отечественной, были ранены или контужены. Вместе с ними молодой послушник участвовал в возрождении Великой Православной обители, впоследствии давшей миру удивительных духовных наставников, таких, к примеру, как известный старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Кем только не довелось побывать отцу Евгению в обители. Он крутил баранку монастырского москвича, звонил на колокольне, он даже выработал собственную, ни на что не похожую, систему перезвонов. Он утихомиривал или, наоборот, вызывал к жизни мотор, подающий воду в водонапорную башню. В общем, как сам отец Евгений Пелешев справедливо заметил, легче сказать, чего он не делал. Об этом и многом другом он пишет простыми, порой даже безыскусными словами, но они берут читателя за душу покрепче самой изысканной поэзии, потому что идут из глубины доброго, любящего и искреннего сердца. Словом, книга протоиерея Евгения Пелешева «Перемена судьбы» и другие печорские рассказы – замечательный пример того, как надо вспоминать о прошлом. С радостью, любовью и благодарностью за все, что было в жизни. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи. Иван Шмелев. Отрывок из очерка «Старый Валаам». Монах я простой, гостиничное послушание несу. Тлен, понятно, и греха много, а нельзя обители без хозяйства. Вот и хозяйствуем. После, приглядевшись к нам, отец Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг. Отец Антипа поборол искушение.
1: Искушение – внешний повод или внутреннее побуждение согрешить, нарушить заповеди, данные Богом. В Евангелии рассказывается об искушении, которое Христос претерпел во время своего 40-дневного поста в пустыне. Сатана искушал Бога-человека голодом, гордыней и властью, но все его прельщения оказались посрамлены. В жизни простого человека искушение – это своего рода испытание веры, выдержать которое помогает пример Спасителя.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В летописи города Кирсаново Тамбовской области примечательно имя преподобной Марфы Опариной, прославленной в лике святых в 1988 году. Подвижница родилась в первой половине XVIII века в дворянской семье. С детства ее сердце горело любовью к Богу. Вместо игр девочка предпочитала рассказывать сверстникам о святых. В юности Марфа желала удалиться в монастырь, но не получала на это благословения матери. После смерти родителей подвижница тайно приняла постриг с именем Маргарита. К этому времени она получила от Бога особый дар утешать людей и вдохновлять их на праведную жизнь. В доме Марфы нашли приют несколько благочестивых девиц и вдов. Они вместе молились и вели хозяйство. Марфа Петровна отошла ко Господу во время поездки в Тамбов в 1800 году. Ее похоронили на Тамбовском Воздвиженском кладбище. Основанная Марфой Опариной сестринская община в Кирсанове в 1849 году была преобразована в Тихвино-Богородицкий монастырь. Его насельницы установили на могиле преподобной Марфы часовню из черного мрамора. На памятнике кирсановские монахини написали, что хотя основательница обители лежит от них далеко, она всегда близка им духом.
2: Радио «Вера» в Кирсанове можно слушать на частоте 102.2 FM.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
5: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к работе Николая Александровича Бердяева «Новое средневековье».
5: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Христианская традиция постоянно призывает своих последователей жить духовной жизнью. Но что такое духовная жизнь? С чего она начинается? И самое главное, как понять, начал ли я жить духовной жизнью? Свой ответ на эти вопросы предлагает отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Плод же духовный есть.
3: Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
2: И так и исполните закон Христов.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок с перечисления ярких признаков подлинной духовности. По словам апостола Павла, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно то, что Павел называет все эти качества и состояния плодами. То есть все это благодатные подарки от Бога за то, что человек ведет духовную жизнь. И далее он пишет: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». После этого апостол и переходит к пояснению, а в чем же, собственно, эта духовная жизнь заключается. Для Павла она состоит из двух видов работы. Первый – это труд по отношению к тем людям, которые нас окружают. Поэтому апостол пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «бремя» означает «тяжелую ношу». И речь здесь идет не только о том, что мы должны поддерживать ближних в тяжелых обстоятельствах. Согласитесь, для этой работы особой духовности не требуется. Бывает, даже человек неверующий или жестокосердный протягивает руку помощи. Просто из естественного сострадания. Если речь идет о христианской духовности, то бремя – это груз греха, стыда и вины, который человек не может нести один. Блаженный Феофилакт Болгарский – так поясняет эти строки: «Будучи человеком, невозможно быть безгрешным, поэтому Павел убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их». Речь не идет о потакании греху. Павел подразумевает именно снисхождение к человеческой немощи, умение покрыть людскую слабость милостью, а порой и просто ее не заметить. Вторая работа еще более важная. Прежде чем поддерживать другого, Павел требует наблюдать за собою, иными словами, регулярно проверять собственное сердце, определять те мотивы, которые лежат в основе наших чувств, мыслей, слов и поступков, проверять свое целеполагание. Причина проста. Мы сами можем быть настолько одержимы греховными страстями, что даже желая помочь ближним, будем делать это из тщеславия, гордости или превозношения. Поэтому Павел и пишет, что если кто-то впал в согрешение, то его нужно исправлять. Однако делать это возможно только в духе кротости. А без работы над собой такого внутреннего расположения у человека просто не будет. В его словах всегда будет чувствоваться тонкий дух пренебрежения, морализаторства и раздражения. Из этих наставлений апостола следует, что подлинная духовность доступна всякому из нас. Это не удел только монахов-отшельников или аскетов-мистиков. Духовность достаточно буднична и даже прозаична. Она начинается там, где мы воспитываем в себе навык ежедневного наблюдения за собой и при этом стараемся по силам внимательно поддерживать наших ближних в их телесных и, что самое главное, душевных немощах. Дай же нам, Господи, учиться совмещать свою внутреннюю жизнь с внешней активностью, чтобы таким образом, по слову апостола Павла, каждому в свою меру исполнить закон Христов.
0: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В старину, когда возникали где-нибудь крепость, город или село, первым делом люди строили храм. Он становился духовным центром их жизни. Сейчас на дворе 21 век, и в городах растут как грибы современные многоэтажные микрорайоны. В Воронеже один из таких находится на пересечении главной магистрали города – Московского проспекта с улицей Шишкова. Это жилой комплекс «Московский квартал». Этакий микрокосм, где, как принято говорить, в шаговой доступности есть практически все. И самое главное, есть здесь храм – церковь в честь иконы Божией Матери Всецарица. Летом 2014 года ее строительство началось одновременно с очередными корпусами комплекса. Задумка была грандиозной. Трехъярусная колокольня, сложные архитектурные формы, соединяющие в себе русско-византийский стиль и московское барокко, ажурные башни, карнизы и шлемовидные купола. Этап за этапом проект становился реальностью. Сложные чертежи оживали на глазах. И вот в 2017 году жители окрестных домов наконец услышали благовест. Храм открыл двери для верующих. Люди приходили и молились перед главной его святыней, иконой Богородицы Всецарица. Первообраз этой иконы был написан в 17 веке на Святой горе Афон. На нем изображена Богородица в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На ее руках Богомладенец с благословляющей десницей. Богородица указывает на Сына, как на Спасителя всех людей. Два ангела с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву. С иконой связано множество чудес, а в России Всецарица – известна еще и как икона, перед которой молятся онкобольные. Известно немало случаев исцеления. Например, среди пациентов Московского детского онкологического центра на Каширке, куда в 1990-х привезли самый первый в нашей стране список с чудотворного образа. Не раз о чудесах по молитвам перед иконой Всецарица рассказывал патриарх Московский всея Руси Кирилл. В одной из проповедей он сказал: «Я близко знаю человека, который молился перед этим образом и был исцелен, имея четвертую степень ракового заболевания. И живет этот человек, забыл о своем недуге, потому что Царица Небесная от образа своего Всецарица простерла над ним свою длань». Первообраз этой иконы хранится на Афоне в Ватопецком монастыре. Специально для Воронежского храма там написали его копию и осветили, приложив к нему чудотворный лик Богоматери. К Воронежской Всецарице приходят со своими просьбами не только жители окрестных домов, но и верующие со всего города. Красивый и просторный храм вмещает всех и объединяет людей в его стенах общая молитва.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Радио «Вера». Светлое радио. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание апостола Павла к евреям.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника «Дорога к другу» писателя Михаила Пришвина. Бывает неустройство в природе так действует на душу, что русский человек чувствует себя самого как бы виноватым во всем. И правда, все мы не привыкли бороться. Он так, русский человек, и живет, и множится, как бы свиною в душе. И вот приходит какой-то час, то ли это солнце садится, то ли это горит река в вечерних лучах, то ли белые березки полны сока, то ли, может быть, сверху, откуда-то с поломанной грачами ветки березы прямо и капнуло соком на лицо. Но только в этот миг вдруг наплывает в душу радость, как березовый сок, и это приходит как будто не от себя, а оттуда, как радостный шепот самой березовой рощи. Радость приходит от того, что там, где-то за пределами моей души, что-то само собой делается очень хорошее. И мне достается без моего вековечного труда, без моих заслуг и усилий. И значит, если я и умру когда-нибудь, то кто-нибудь за меня на земле будет радоваться жизни у этого оврага с лебедиными шеями. Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Среди православных святых есть такие, которые почитаются всеми без исключения поместными церквами. В основном это древние святые, жившие в первые века существования христианства. Абсолютное большинство принадлежит здесь, конечно, греческим подвижникам. Но есть и исключения. К примеру, в ряду самых известных православных святых находится преподобный Сергий Радонежский. Сегодня в честь этого великого русского подвижника по всему миру освящено множество храмов, а его иконы можно встретить и в Греции, и в Сербии, и в Румынии. До начала 20 века преподобный Сергий почитался почти исключительно в России. Конечно, о нем и его духовных подвигах знали в иных православных церквах, особенно славянских. Но о той степени почитания, которая есть по отношению к нему в наше время, говорить тогда было нельзя. Все изменилось, как ни странно это звучит, благодаря Октябрьской революции 1917 года. Приход к власти коммунистов привел к тому, что множество наших соотечественников были вынуждены покинуть родину. Представители духовенства и религиозной интеллигенции оказались в изгнании, сначала в Сербии, а потом во Франции. Именно там, в знаменитом Париже, русскими эмигрантами был создан Православный богословский институт, духовным покровителем которого они избрали святого Сергия. Двери вуза были открыты для всех православных студентов, а не только для русских в изгнании. И вот в Сан-Серже, как стали называть институт на французский манер, начали учиться православные греки, сербы, болгары, а еще французы, немцы и многие другие. Многонациональный студенческий состав сплачивал общий для всех язык преподавания. Лекции тогда читались по-русски, и все учащиеся русский язык активно учили. А еще их сплачивало горячее почитание святого Сергия. Студенты Сан-Сержа, возвращаясь по окончании обучения в свои родные страны, приносили это почитание с собой. Многие из них, став священниками и даже епископами, основывали потом храмы в честь великого русского святого. Так, например, в честь преподобного Сергия был построен храм на острове Крит. Настоятель этого храма учился в Сан-Серже и является большим почитателем России и русской святости. Благодаря его деятельности в греческой церкви появилась особая служба в честь святого Сергия. Ее тексты были написаны греческими авторами. И это оригинальные тексты, а не перевод нашей службы. Я привел только один пример почитания преподобного Сергия Радонежского за рубежом. Но поверьте, это далеко не единичный случай. Почитание нашего великого святого распространено теперь по миру от ЮАР и до Скандинавии, от Европы и до обеих Америк. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о почитании преподобного Сергия Радонежского за границами русской церкви.

Вселенная православия. Радио «Вера».

Сегодня, 8 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Александрийскую, представление преподобного Сергия Радонежского, преподобную Ефросинию Суздальскую, а также преподобную Досифею Затворницу Киевскую. Преподобная Досифея Киевская, в миру Дарья Тяпкина, родилась в 1721 году в рязанской дворянской семье. Все детство провела в Москве в Вознесенском монастыре, где подвязалась ее бабушка, а в юности вернулась в родной дом. Однако девушка всем сердцем возлюбила Бога и стремилась всю жизнь посвятить Ему, желала вступить на монашеский путь. Но родители не разделяли намерений дочери и собирались выдать ее замуж. Тогда Дарья решила сбежать. Она понимала, что в женском монастыре ее легко найдут, поэтому облачилась в мужскую.

0: Подвижники разлетелось по городам и весям Российской империи. Тысячи людей приходили к Досифею за помощью. В 1744 году затворника посетила императрица Елизавета, младшая дочь Петра I. Согласно церковному преданию, к подвижнику приходил и юноша Прохор, будущий святой Серафим Саровский, и получил благословение на монашескую жизнь в Саровской обители. Праведный отшельник Досифей сподобился принять монашество в Киево-Печерской лавре. При постриге ему было дано то же имя. Ко Господу преподобный отошел в 1776 году. Его тайна раскрылась через несколько лет после кончины. Родная сестра Агафья прибыла в Китаевскую пустынь и там случайно увидела портрет отшельника, на котором узнала пропавшую много лет назад Дарью Тяпкину. Так стало известно, что затворник киевский был не мужчиной, а девицей, преподобной Досифеей. Сегодня мы с молитвой обращаемся к святой подвижнице, преподобной Досифее, затворнице киевская. Моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Его почитали грузчики и матросы, сироты и босяки. Его уважали даже революционеры. Капитаны не выходили в море без его благословения, а таможенники несли ему иконы отличить святыню от подделки. Настоятель портового храма, праведник и чудотворец, святой Иона Одесский. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Прообразы. Святые в литературе.
2: Равноапостольные, то есть равные апостолам. Так называют святых, которые прославились проповедью Евангелия в разных концах земли. Есть равноапостольные и среди русских святых. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о равноапостольной княгине Ольге и пьесе Якова Княжнина «Ольга». Место действия – Древняя Русь. Время действия – 10 век по Рождестве Христовом. Яков Борисович Княжнин был одним из самых известных драматургов конца XVIII века, так называемой эпохи русского классицизма. Постановки по его пьесам на исторические темы

0: Темы не раз показывали в придворном театре в присутствии императрицы Екатерины II. В трагедии «Ольга» Княжнин рисует образ женщины-правительницы, что было актуально для екатерининской эпохи. Главной героиней пьесы является княгиня Ольга, вдовствующая супруга киевского князя Игоря. Вождь племени древлян по имени Мал, убивший мужа и двух сыновей Ольги, забрал княгиню в плен и требует, чтобы она вышла за него замуж. Тогда в глазах киевлян Мал будет не жестоким завоевателем, а законным князем. Но княгиня Ольга отвечает предводителю древлян отказом. За два с лишним века язык пьесы Княжнина несколько устарел, но тем не менее нам и теперь понятны чувства безутешной матери и вдовы. Княгиня Ольга снова и снова вспоминает страшную ночь набега древлян.
1: «И мне ль взошед на трон убийцы быть женой, которым свержен в гроб супруг любезный мой? О, смерть, всегдашняя в уме воображение! О, ночь, о, страшна ночь! Ужасно пробуждение! Пылает город весь, багреют небеса! Измена! Вопиют во мраке голоса! Измена! Гибнет град! Представь оружие блески! Смятенье, топот, вопль! Падуще здание трески!»
0: Из древнерусской летописи под названием «Повесть временных лет» известно, что в 945 году киевский князь Игорь Рюрикович действительно погиб от рук древлян. Наследнику престола Святославу было тогда 3 года, поэтому фактической правительницей Руси стала вдовствующая княгиня Ольга. В пьесе «Княжнина» старшему сыну Ольги Святославу удалось спастись и спрятаться в лесах. Княгиня верит, что придет время, и Святослав отомстит древлянам за отца и братьев. Драматург подчеркивает сильный, независимый характер русской княгини, которая даже в плену под страхом смерти отказывается от свадьбы с Малом и говорит ему в лицо:
1: «Притворство низостью и гнусностью коварства вселенная снискать я не желаю царства. В короне ль, в бедстве ли, я равный дух брегу, и Ольге изменить вовеки не могу. Воспомни то, как смерть вокруг меня летала, объята гибелью, иль Ольга трепетала?»
0: Для сюжета трагедии Княжнин выбрал языческий период из жизни княгини Ольги. Но драматург показывает, что в душе русской княгини живут милосердие и сострадание к ближним, готовность пожертвовать жизнью ради другого – все то, что позднее приведет ее ко Христу. В пьесе «Княжнина» есть сцена, когда древляне задерживают в лесу незнакомого юношу и хотят его казнить. Княгине Ольге удается убедить древлян не губить напрасно молодую жизнь. Она дает Малу настоящий урок того, как должны относиться правители к своим подданным.
1: «Я в покровительство его приемлю младость. Несчастным помощь дать, в том чувствую я сладость. Долг человечества се первый долг владык, то все равно, хоть мал он или велик».
0: В трагедии «Княжнина Ольга» исторические факты причудливо сочетаются с авторским вымыслом. Из повести временных лет известно, что после убийства князя Игоря Ольга вовсе не томилась в плену и правила в Киеве, дожидаясь, когда Святослав повзрослеет и сядет на престол. Древляне прислали к Ольге сватов, звать ее замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, отомстив за смерть любимого супруга, а затем привела к покорности их народ. В пьесе «Якова Княжнина» Ольга тоже выходит победительницей. Оказывается, что спасенный княгиней Ольгой незнакомец – это ее возмужавший сын Святослав. Он поднимает в Киеве восстание против древлян и возвращает Рюриковичей на престол. Исторические драмы и трагедии Якова Княжнина – не сходили со сцен русского театра XVIII века. В пьесе «Ольга» драматург эпохи классицизма выразил то, что в начале XII века сказал о равноапостольной княгине Ольге летописец. Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Горяча любовь Божия, ради нее святые терпели все скорби и достигали силы чудотворения. А я хотел бы научиться только смирению и любви Христовой, чтобы никого не обидеть, но молиться за всех, как за самого себя. Преподобный Силуан Афонский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим близким: «Я для тебя ничего не пожалею». И правда ведь, ничего не пожалеем, кроме, пожалуй, чуточки внимания, капли тепла, минуты времени. Если оглянуться, сколько упущенных возможностей проявить посильное добро осталось за плечами. Вот и Алёша, герой рассказа Валентины Асеевой «Хорошие», до поры до времени не обращал на них внимания. Однажды с самого утра мальчик начал напряженно размышлять: что бы хорошее сделать для сестренки, няни и песика Трезора? В мечтах он спасает тонущую сестру, защищает няню от волков, вытаскивает Трезора из колодца, а в реальности на просьбы няни, сестры и тявканье собачки отвечает: «Уйди, не мешай», совершенно не замечая разрыва между своими мечтами и действиями. Рассказ Асеевой прост и рассчитан на детей. А вот и уровень посложнее. Английский писатель и богослов Клайв Льюис в 1942 году написал повесть «Письма Баламута», в которой опытный бес дает молодому бесенку советы по искушению людей. Одна из его инструкций звучит так: «Отвлекай подопечного от простых и прямых обязанностей, направляя к далеким и возвышенным. Усиливай неприязнь и слепоту к очевидному». Расчет беса очевиден. Человек способен всю жизнь провести в бесплодных мечтаниях и очнуться с пустыми руками и сердцем. Вот и святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель 19 столетия, предостерегает нас от такого ослепления. «Не стоит гнаться за великим», — подчеркивал святитель. «Драгоценен малый, терпеливый и постоянный подвиг», — говорил он. Маленький герой рассказа Асеевой сумел разглядеть самые простые и прямые свои обязанности. А всегда ли это удается нам?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы. а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию!
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, обратившийся в христианство, нередко видит в нем большое количество требований, которые могут пугать и расстраивать. А что в христианстве может радовать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 6 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сойдя с ними, ста на месте равне».
3: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
2: «Посим бо творях у пророкам отцы их».
1: Во всех религиях представления о мере возможной близости человека к Богу и Бога к человеку разные. Где-то Творец готов тебя слышать и даже спускаться для этого как можно ближе к земле. А где-то Бога как личности нет вообще, а есть некая безличная сила, к которой и обращаться-то бесполезно. Она не только не слышит, но и миром сознательно не управляет. В христианстве все, как известно, по-другому. Ведь мы верим, что Бог приходит на землю и проживает жизнь практически обычного человека, хотя, в отличие от людей, не совершает никаких грехов. Впрочем, мы настолько привыкли к мысли о Его величии, что с трудом представляем себе Бога, идущего по улице какой-нибудь иудейской деревушки. А ведь именно в реальности такого соединения божественного и человеческого миров в лице одного Бога-человека Иисуса Христа можно видеть подлинное основание нашей надежды – надежды на победу над смертью и вечную жизнь с Богом. Евангельский текст, который мы сегодня услышали, в библейской науке называется «проповедью на равнине» или «на ровном месте». Конечно, даже беглого взгляда может быть достаточно для того, чтобы увидеть в ней сходство с известной проповедью, которая называется «Нагорной». Ученые сравнивают эти тексты, спорят об их источниках, совпадениях и расхождениях. Хотя, как мне кажется, у каждой из них, при общем нравственном ядре, есть свое предназначение. И раз в данном случае мы услышали ту, что сказано на равнине, обратимся к самому ее началу, в котором это обстоятельство, с виду совершенно бытовое, оговаривается. Итак, евангелист Лука уточняет, что прежде чем произнести проповедь, Иисус сошел с горы с только что избранными учениками и после многочисленных исцелений обратился с проповедью к собравшимся. Если представить себе визуально, как могла выглядеть эта проповедь после сошествия с горы, возникает явное ощущение того, что прежде чем позвать нас за собой к небесам и духовным целям, Господь действительно буквально физически сходит к нам и разделяет с нами невзгоды, которые наполняют жизнь всего мира. Да, Цели очень высоки, но Он не оставляет нас одних. Он не просто зовет нас, обращаясь сверху вниз, а встает рядом для того, чтобы, отправившись по этому пути, мы всегда чувствовали Его близость и готовность исцелить наши болезни, не только физические, но и духовные. Естественно, сами заповеди, которые мы слышим, невероятно возвышены. И кажется, что прочувствовать реальную духовную нищету практически невозможно. Однако, решившись на это и отвергнув ложные цели и страхи, мы вдруг почувствуем, что Царствие Небесное не где-то в неземном будущем, а уже здесь, на земле, в общении с Богом. И если дальше нам предстоит пережить испытания и гонения, то и в данном случае мы будем призваны не унывать, потому что награду небесную нам обещает не простой человек, но тот, кто с этих небес к нам сошел.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Молодой человек по имени Василий Гаврилов в задумчивости сидел на крыльце избы. На лице его отражались растерянность и досада. Всего несколько минут назад у него был разговор с родным братом Козьмой. И получился он совсем не таким, как хотелось бы Василию. С самых юных лет благочестивый Василий желал посвятить свою жизнь служению Богу. Он мечтал о монашестве. Кажется, теперь, став взрослым и самостоятельным, он мог, наконец, осуществить задуманное. И кто бы мог подумать, что его уходу от мира неожиданно воспротивится единокровный брат. Козьма был человеком слабого здоровья, часто и подолгу болел. Вот и сейчас Козьма уже который день от подступившей вдруг слабости не вставал с постели. А тут еще Василий завел речь о том, что хочет в самом скором времени поступить в какую-нибудь обитель. Услышав от брата такие слова, Козьма сильно огорчился. «Потерпи», — сказал он ему. «Даст Бог, придет время такое, что можно будет тебе меня оставить. Пока же не уходи». Но сердце Василия так горело мыслью о монашестве, что всякое промедление казалось ему смерти подобным. Сидя на крыльце избы и размышляя о том, как поступить, молодой человек решил бежать. Той же ночью, положив в котомку молитвенник, смену белья и несколько сухарей, Василий тайно покинул дом. К рассвету он был на пристани. Первая лодка через Волгу как раз отправлялась. Василий прыгнул в расшиву, большое парусное судно, и отчалил от родного берега, как ему казалось, навсегда. Солнце уже припекало, когда лодка доплыла до середины реки. Здесь лодку вдруг начало медленно разворачивать. Ветер переменился, озабоченно сказал рулевой и велел своим помощникам становиться на весла. Но судно неуклонно продолжало поворачиваться. Тогда на подмогу команде пришли пассажиры. Все, кто мог, взяли весла и изо всех сил стали грести. Но все было бесполезно. Ветер оказался сильнее, и лодка уверенно взяла курс назад. Когда лодка с людьми пришла на пристань, откуда только недавно отчалила, лодочники на берегу от удивления не могли выговорить ни слова. Команды и пассажиры тоже пребывали в изумлении. И только один Василий догадывался, почему лодка вернулась. Его страшно мучила совесть. «Дурно ведь я поступил», — укорял сам себя Василий. «Бросил больного брата, удрал втайне, как разбойник». Заповедь Божью о любви к ближнему нарушил, а еще в монахи собрался. Вот и сам Господь мне не благоволит. Вернувшись в родной дом, Василий упал на колени перед братом и, раскаиваясь, в слезах попросил у него прощения. Вскоре после этого случая к Василию и Козьме приехал старший брат Максим. Он взял на себя заботы о больном. «Вот видишь, брат Василий, — сказал Козьма, — дал Бог тебе свободу. Ступай теперь в монастырь». Так Василий стал монахом. Он принял постриг с именем Василиск. Несколько лет странствовал он по святым местам, подолгу жил отшельником в лесах и землянках, пока не поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. За глубокую молитвенную жизнь, доброту и духовную мудрость люди уважительно называли монаха Василиска старцем. О каждом из нас «Есть у Господа всеблагой его промысл», — говорил старец Василиск Сибирский. «Мы не ведаем порой, сколь часто не дает нам милосердный Бог ступить неверно, подавая благое свершение событий».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой.

Радио «Вера». Светлое радио. Я хочу любить ближнего не потому, что он – я, а именно потому, что он – не я. Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне нравится мое отражение, а как женщину, потому что она совсем другая. Гилберт Кит Честертон.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марии Скопцовой. Моя бабушка родилась в 1818 году в московской родовитой и богатой семье Дмитриевых-Мамонтовых. В 18 лет бабушка стала фрейлиной великой княгини Елены Павловны. Любопытна была ее теория аристократизма. Я потом говорила, что от бабушки первая узнала основные принципы равенства и демократизма. Она утверждала, что настоящий аристократ должен быть равен в отношениях со всеми. Только выскочка будет делать разницу в своих отношениях между знатными и незнатными, а простой народ и аристократы всегда относятся ко всем равно. И действительно, у нее в гостиной можно было увидеть принцессу Елену, внучку великой княгини Елены Павловны, и бабушкину крестницу, дочь ее швеи, или нашего детского приятеля-репетитора, косматого студента Барчхадзе, а рядом члена Государственного совета барона Таубе. И нельзя было заметить и тени разницы в обращении хозяйки со своими гостями.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды в воскресенье мы со старшими сыновьями делали уроки. Четверть была в самом разгаре, а сил на выполнение домашнего задания уже почти не было. Дело с уроками шло тяжело, и задачи плохо поддавались решению. А потом братья и вовсе взбунтовались. «Мама, я не хочу делать математику», — возмущался один из них. «Я не понимаю, что такое этот, как его, центнер. И вообще я устал», — жаловался другой брат. В комнату зашел супруг и сказал: «Все, уроки отменяются. Есть кое-что поважнее. Одевайтесь, мы едем в Троице-Сергиеву лавру». Я даже немного опешила. Что может быть важнее уроков? Когда же их делать? Но послушалась и пошла одевать детей. По дороге муж рассказывал нам о святом преподобном Сергии Радонежском, о том, что ему молятся о помощи в учении. Рассказывал о том, как зарождалась жемчужина русского монашества, один из красивейших монастырей России и всего мира – Троице-Сергиева лавра. Первым делом мы зашли в Троицкий собор монастыря и поклонились святым мощам преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. У раки с мощами стоял священник. Он пел тропарь, посвященный святому. Тропарь значит гимн, прославляющее песнопение. Давайте попробуем разобраться в тексте тропаря, посвященного преподобному Сергию Радонежскому, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Вот как звучит первая часть. «С юности ты принял Христа в душу твою, преподобный, и более всего возжелал от мирской суеты уклониться, мужественно в пустыню вселился, и чадо послушания, смирения плоды в ней возрастил». По-церковнославянски первая часть тропаря звучит так: «От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитеся, мужески в пустыню вселился еси, и чадо послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси». Давайте послушаем первый фрагмент.

Вторая часть песнопения звучит так. «Потому, став Троицей селением, чудесами Твоими Ты просветил всех, приходящих к Тебе с верою, и исцеление всем подаешь обильно. Отче наш Сергий, моли Христа Бога, да спасет души наши». Вот как этот отрывок звучит на церковнославянском языке. «Тем, быв Троица вселения, чудесы Твоими всех просветил еси, приходящих к Тебе верою, и исцеление всем подая обильно. Отче наш Сергия, моли Христа Бога, да спасет души наши». Послушаем вторую часть.

Мы всей семьей погуляли по лавре, зашли в трапезную и выпили по стаканчику ароматного травяного чая. Потом мои счастливые дети побежали кормить голубей на площади перед монастырем. А мне совсем не хотелось уезжать из этого тихого, спокойного места, где царит Божья благодать. Мы приехали домой, когда уже стемнело. «А давайте каждый день ездить в лавру», — радостно воскликнул один из сыновей, снимая куртку. «Но только не вместо уроков», — добавила я, и мы дружно рассмеялись. Предлагаю вместе послушать тропарь Сергию Радонежскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: законом себе поставь. Никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей Борисович, большое спасибо, что составили мне компанию. Эта командировка в Саратов стала для меня приятной неожиданностью.
2: И я очень рад поездке. Давно хотел побывать в Саратовском художественном музее.
1: С чего начнем знакомство с музеем?
2: А я уже приметил одну картину вон, там вдалеке. Ну, даже отсюда хорошо видно, что на ней изображена красивая церковь.
1: Давайте подойдем поближе. О, да это же работа Николая Алексеевича Касаткина. Полотно называется «Добрый дедушка».
2: А если не ошибаюсь, Касаткин – один из последних представителей художников-передвижников. Он был членом Императорской академии художеств, работал иллюстратором в крупнейшем российском книжном издательстве Ивана Сытина.
1: Все верно. А еще его называли «Некрасовым русской живописи». За то, что в своих работах тонко и глубоко отражал внутренний мир простого народа.
2: Издалека на картине «Добрый дедушка» виден только

0: храм. А вот теперь вблизи стали заметные фигуры людей. Вот, торговка фруктами разложила прямо на земле корзины со своим товаром. Рядом стоит мальчик. Ну, явно ему очень хочется отведать ароматного яблочка. Ну, денег у паренька, кажется, нет. А старик с густой седой бородой, наверное, просто проходил мимо, увидел мальчика и решил сделать доброе дело – угостить ребенка.
1: Потому с каким восторгом мальчуган смотрит на старика, покупающего яблоки, можно предположить, что так оно и есть. Может быть, дедушка только что вышел из чудесного храма, на фоне которого происходит действие картины. В руках у него книга, очень похожая на молитвенник или Библию.
0: Вот вы знаете, а я так живо себе это все представил. Вот закончилась литургия, священник произнес проповедь о любви к ближнему, дедушка вышел на улицу вдохновленный, а тут это паренек и яблоки. И сердце старика откликнулось.
1: Сам Николай Михайлович Касаткин, представляя в 1900 году свое полотно на выставке, говорил, что его вдохновила евангельская заповедь о помощи ближнему. Хотя на первый взгляд может показаться, что герой картины вроде бы и не совершает ничего особенного. Ну, подумаешь, купить мальчишке пару яблок.
0: Я думаю, здесь дело не в масштабе или какой-то уникальности поступка. Ну, совсем наоборот. Художник, кажется, хочет показать нам так называемую повседневную доброту. А она как раз чаще всего тихая и незаметная.
1: Писатель Михаил Пришвин говорил, что доброта похоже на солнце, которое согревает душу человека. Кажется, именно это мы видим на картине Николая Касаткина «Добрый дедушка». Наверное, купив яблоки, старик сделал доброе дело не только мальчику. Смотрите, торговка ведь тоже рада, ведь больше покупателей у нее нет. Кто знает, может быть, те несколько копеек, которые дедушка заплатил за фрукты, станут ее единственным заработком в этот пасмурный осенний день. Во взгляде женщины читается благодарность.
0: А ведь и правда, на картине осень. Ветер разносит по земле кленовые листья, герои тепло одеты. Ой, знаете, Маргарита Константиновна, если бы не этот факт, я бы, пожалуй, связал сюжет картины с праздником Преображения Господня, яблочным спасом.
1: Мысли мои читаете, Андрей Борисович. Да, хотя на полотне явно не август, есть в нем какое-то особенное праздничное настроение – и тепло. А дедушка и мальчик похожи на героев моего любимого произведения Ивана Шмелева «Лето Господне». Маленького Ваню и его старшего друга, старичка Горкина. Помните, как в книге накануне Преображения они вместе ходили на базар за яблоками?
0: Помню, помню. А вот мне старик с картины напомнил современного болгарского подвижника дедушку Добри. Знаете такого?
1: А как же. Дедушка Добрый всю жизнь собирал милостыню и жертвовал ее храму. Я читала, что он очень любил детей и часто покупал им сладости. Так что действительно похож. И не только длинной седой бородой.
0: Ой, какая церковь на картине. Просто невероятной сказочной красоты. Словно резной расписной терем. Фигурная красно-белая кладка, множество шатровых куполов. Интересно, есть ли у этого чуда реальный прообраз?
1: К сожалению, точно неизвестно, но мне церковь кажется похожей на храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Возможно, этот московский храм вдохновил художника.
0: Ну, как бы то ни было, от полотна словно исходит теплота и свет. Их буквально ощущаешь. Я прошу прощения за тавтологию, но у картины Николая Касаткина «Добрый дедушка» очень добрый сюжет.
1: И вдохновляющий.
2: Картину Николая Касаткина «Добрый дедушка» можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Преподобный Сергий Радонежский оказал огромное влияние на становление, самосознание и просвещение русского человека, особенно в сфере духовно-нравственного воспитания. Он не оставил после себя письменного наследия, но благодаря его многочисленным ученикам нам стали известны подробности его святой жизни, его поучения и заветы. Хочу поделиться одним из его наставлений. Они принесли духовную пользу его воспитанникам, будут полезны и нам. «Внимайте себе, братья, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, к сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву, пища и питье в меру, чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Догадывался ли молодой студент факультета журналистики Московского университета Николай Булгаков, писавший в советские годы острые фельетоны для «Комсомолки» и статьи для молодежного «Алого паруса», что в новой России станет священником? Если верить рассказам его бывших коллег, вряд ли. Но, вероятно, первые шаги к духовному поприщу он сделал именно тогда. Размышляя над вечными вопросами бытия, Николай обратился к литературному творчеству. В 70-е увидела свет самое первое издание его повести «Я иду гулять». Сегодня ее автор, священник Николай Булгаков, служит настоятелем в одном из храмов Подмосковья, а повесть продолжает с успехом переиздаваться. Своего священнического сана отец Николай на обложке этой книги не указывает. Ведь он написал повесть, будучи простым студентом. И никаких прямых отсылок к вопросам веры в ней как будто нет. Лирические записки человека, чье детство прошло во вселенной под названием «Старые московские дворы». С деревянными двухэтажными домиками, извилистыми коридорами коммуналок, жилыми подвалами, бельем, развешанным на веревках прямо на улице. И, конечно, с обитателями, такими разными, порой таинственными и непонятными, а порой близкими, словно родные, добрыми и не очень, старыми и молодыми, взрослыми и детьми. Может показаться, что Николай Булгаков описывает быт, но стоит вчитаться в текст чуть внимательней, и духовные искания автора становятся очевидны. К примеру, такой маленький эпизод. Главный герой повести «Я иду гулять», мальчик Коля, поддавшись веянию времени, записался в тимуровцы. Пришил на рубашку красную звездочку, взял шефство над старенькой соседкой. А когда общественно полезный пыл немного поугас, задумался. А разве для того, чтобы помогать, надо обязательно куда-нибудь записываться? Разве нельзя делать это от чистого сердца, просто потому что самому так хочется, потому что кажется, что так правильно? Спорол Коля с рубашки звездочку и стал помогать соседке. Просто так. Самое интересное, что у повести нет сюжета как такового, и в данном случае это не кажется композиционным недостатком. По крайней мере, во время чтения в голову не приходит вопрос, а когда же все начнется, потому что начинается все с самой первой строчки. Неспешное, детальное и настолько живое повествование о том, каким видится простой московский двор мальчишке-первокласснику, что, кажется, ощущаешь на вкус воздух, которым он дышит, с запахом постиранного белья, мокрого после дождя асфальта и борща, варящегося на чьей-то кухне. И вслед за Николаем Булгаковым хочется, как в детстве, беззаботно крикнуть «Я иду гулять!» и выбежать во двор. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским, Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. И первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великие княжи Дмитрия, моли Бога,

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Отеческих книг и обсуждаемых со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Ларец слов.
2: Исход древних евреев из Египта – событие настолько грандиозное и легендарное, что давно уже перешагнуло рамки исключительно библейского повествования. К исходу обращали свой творческий взор многие писатели, художники, композиторы, режиссеры. Мы же рассмотрим эпизод, который непосредственным образом предшествовал уходу евреев из Египта и их чудесному пересечению Красного моря. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «праг». Даже человеку, слабо знакомому с библейской историей, известно, как жестокий фараон упорствовал и не отпускал еврейский народ. И даже страшные казни в виде пёсьих мух, жаб, саранчи не вразумляли его. Только после 10-й, самой жестокой казни, смерти первенцев, он согласился на исход евреев. Ангел смерти посетил египетские дома. Только в еврейских семьях первенцы выжили. Все потому, что иудеи выполнили наказ Бога – помазать кровью жертвенного агнца на бою под вою и на прагах в домах, то есть на обоих косяках и на перекладине дверей в домах. Интересно, что славянский праг обозначает не только привычный нам порог, но и верхнюю часть дверного прохода, что обусловлено происхождением этого слова. В латинском языке «пергула» означает «пристройка при доме, выступ в стене, виноградник, хижина, чердак». На праг оказало влияние и древнегреческое понятие «порос», то есть «проход». Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «праг» означает «порог», верхняя перекладина дверного проема.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, беседная икона Богородицы в судьбах России.
1: В 1383 году жители России наблюдали необъяснимое явление. По воздуху над городами и весями чудесно перемещался образ Божией Матери. Очевидцы отмечали, что святыня шествовала по воздуху светозарно, то есть была окружена сиянием. Парящую икону заметили сначала неподалеку от Смоленска, затем над погостом на реке Оять под Вологдой. И, наконец, обрели опустившийся на землю в селении Тихвино, близ Великого Новгорода. Явленный образ Богородицы стали именовать Тихвинским. Он, как две капли воды, оказался схож с древней Влахернской иконой Богородицы. Это святое изображение Царицы Небесной, созданное еще апостолом Лукой, хранилось в Константинополе и таинственно исчезло незадолго до обретения святыни в России. Для чудотворной иконы в селе Тихвино поставили храм в честь праздника Успения Божией Матери. Во время его строительства произошло еще одно чудо. Пресвятая Богородица явилась местному жителю по имени Георгий и повелела установить на купол церкви не железный, а деревянный крест в воспоминание того, что Христос был распят на древе. Георгий передал слова Пречистой Девы односельчанам, но ему не поверили. Когда же над храмом стали водружать железный крест, порыв ветра подхватил верхолаза и мягко опустил на землю. После этого церковь увенчали деревянным символом распятия. Удивительная история стала частью сказания об иконе Богоматери Тихвинской, составленного в конце XIV века. Чудесное происшествие нашло отражение также в иконописи. Мастер XIV столетия изобразил Георгия коленопреклоненным перед Богоматерью. Царицу Небесную он представил у подножия ветвистого дерева, покрытого распустившимися цветами, того самого, из которого был изготовлен крест Христов, орудие пытки, ставшее знамением победы над смертью. Икона, посвященная разговору Царицы Небесной с простым человеком о кресте, получила название «Беседная». Она широко распространилась в России в XVI-XVII веках. Сейчас самые древние списки беседного образа хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге и в Историческом музее в Москве.
0: Небесная заступница. Беседная икона Богородицы в судьбах России.

Люблю тот край, где зимы долгие, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснения мелкого не знает, длинна, как девичья коса. Как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша. И с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, ибо Он исцелит тебя. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 8 октября 1974 года. «Трудно богатому. Так очевидно, что в центре христианской идеи стоит отказ от богатства, всяческого богатства, красота бедности. Ибо есть, конечно, и уродство бедности, но есть и красота. Во всяком случае, христианство светится только смирением, только обнищавшим сердцем. Бедность не в том, чтобы всегда чего-то не хватало, это ее уродство, а в том, чтобы всегда хватало того, что есть».
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте. Ура, вас встретили.
2: Коля, Даша, как же я рад вас видеть. Какие вы нарядные, веселые.
1: Мы венчаться едем. А поехали с нами?
3: Ну, пожалуйста.
1: Благовещенскую церковь. Ну, тут совсем рядом.
2: Знаю, храм Благовещения. Ну, конечно, разделю вашу радость. Найдется местечко в машине?
1: Как будто специально для вас свободное место осталось. Шумная свадьба у нас неделю назад была, когда в ЗАГСе расписывались. А сегодня только самые близкие.
3: А вы для нашей семьи как крестный. Помните, как вы в электричке помогли нам кроссворд решить? Трудное слово подсказали. Псалтырь. И красоту псалмов для нас открыли. Мы с тех пор как будто даже немножко иначе стали жить. Да, Коль?
1: Ну, конечно, Дашенька, правда. Андрей Борисович, а есть какой-нибудь псалом про жениха и невесту? Ну, свадебный.
2: Есть, Коль, 44-й. Я как раз сейчас его вспомнил. Он так и называется «Песнь о возлюбленном». И исполняют его на музыкальных инструментах, которые похожи на лилии. Представляешь?
1: А о ком конкретно в этом псалме рассказывается?
2: Если смотреть на это произведение просто как на венчальную песню, то первыми вспоминаются имена царя Соломона и его возлюбленной Суламиты, дочери египетского фараона. Именно ей, кстати, он посвятил свою знаменитую «Песнь песней». Но каждый псалом — это бриллиант, который сверкает многообразием смыслов и образов. И среди них часто на первый план выступают пророчества. А 44-й псалом автор начинает с такого признания. «Изрекло сердце мое слово благое, говорю Всевышнему царю о сделанном мною. Язык мой – трость книжника-скорописца».
1: То есть, если я правильно понимаю, псалмопевец говорит, что его язык – это перо в руке некого писателя.
2: В Божьей руке. И все сказанное пророком – это слова Бога, в которых Он открывает людям судьбы человечества.
3: А кто же тогда жених с невестой?
2: Христос и Церковь. С момента написания псалма прошло 10 веков, прежде чем в роду царя Давида родился Мессия, Спаситель мира. Но весть о том, что Он грядет, прозвучала задолго до Рождества.
1: Андрей Борисович,
3: а прочитайте дальше.
2: Дальше псалмопевец воспевает достоинство Бога-человека. «Красотою духовную превосходишь ты всех сынов человеческих, изливается благодать из уст твоих. Посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего. И напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды. И направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои изострены могучей. Народы пред тобою падут. Пронзишь сердце врагов царя».
1: Но если речь идет о Христе, то почему он изображается воином? Ведь он же ни с кем не сражался, не ходил с мечом, не пускал стрелы.
2: Меч здесь – символ царской власти. Это, как вы, наверное, заметили, не простое оружие, а меч красоты и совершенства. Причем не материального, а духовного. И стрелы – это слова Евангелия, которые облетели весь мир, поражая сердца людей, но при этом не убивая их, а возрождая к жизни. Ведь войну Христос вел и сейчас ведет не с людьми, а с их грехами. И вышел Он на битву с тем злом, которое распространилось в мире после грехопадения, и стал победителем, который смог преодолеть смерть и сокрушить стены ада.
3: И его царство – это царство Божие?
2: Именно так. И псалмопевец говорит об этом. «Престол твой Божий утвержден навеки. Это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие. Посему, Боже, помазал тебя Бог твой, елеем радости обильнее, чем друзей близких твоих».
1: Что-то мне непонятно. Что за жезл? И о каком помазании идет речь?
2: Жезл? Это знак судебной власти. Псалмопевец подчеркивает этими словами, что Мессия будет судить людей, опираясь исключительно на правду. Беззаконие чуждо ему. Не по какой-то временной причине, а именно потому, что он помазан елеем радости, Духом Святым. Праведный человек может стяжать те или иные дары Духа, а Христос обладал всеми дарами всецело, поскольку человеческая природа соединена в нем с божественной.
3: Андрей Борисович, а про невесту-то когда будет?
2: Ну, слушай, Дашенька, про невесту. Предстала царица одесную тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом. Услышь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты души твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ты ему.
3: Не знаете, что показалось? Как будто это не про церковь, а про Богородицу слова. Но ведь она Христу не невеста, а мама.
2: Однако в песнопениях Божью Матерь часто называют «невеста не невестная». В тайне Бога воплощения она участвовала и как невеста Господня, и как мать Бога человека. Поэтому к ее образу вполне применимы слова этого псалма. И утверждение «вся слава дочери царя у нее в душе» тоже относится в первую очередь к Богородице. Чистота души этой юной девушки из рода царя Давида, ее преданность Богу, позволила совершиться одному из самых главных чудес в истории человечества – Рождеству Христову. С Богородицы, по сути, началась и христианская церковь. Как образно говорит об этом псалмопевец, «приведутся царю девы вслед за ней, ее ближние приведутся к тебе, приведутся в веселье и радости, введены будут в чертог царя».
1: Но вначале вы говорили, что невеста Христа именно церковь.
2: Невестой Христовой можно назвать и каждую стремящуюся к нему душу, и всю церковь в совокупности. Этот образ не случайен. Отношения между Христом и церковью зиждутся на любви. И не простой, а жертвенной. Иисус взошел на крест ради людей. И церковь на протяжении всей своей истории являла примеры своей верности Богу. Юноша с девушкой, идущие под венец, призваны именно к такой любви.
3: Как все оказывается серьезно, и величественно, и прекрасно.
2: А мы, однако, приехали. Ну что, вы готовы?
1: Я готов, Даш. Я очень тебя люблю.
3: Я тебя тоже люблю. Сильно-сильно.
4: Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: обычная совсем, обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: «Жития святых». Страницы летописи.
1: В 1335 году посреди Радонежского леса на берегу реки Кончуры появилась небольшая деревянная церковь. Скромный храм во имя Святой Троицы на холме Маковец возведен был трудами братьев Стефана и Варфоломея. Исполнив волю родителей и проводив их в последний путь, братья удалились в глухие леса и основали пустынь, чтобы жить по самому строгому монашескому уставу. Вскоре, не выдержав сурового образа жизни, старший Стефан уехал в Москву, а младший Варфоломей остался жить один в лесной чаще. Исполнив свою давнюю мечту, он призвал к себе старца игумена Митрофана, который постриг его в монашество с наречением имени Сергий. В то время Сергию было чуть больше 20 лет. Слух о духоносном иноке пошел по округе. Навещали его монахи, которые хотели поселиться рядом. Святой как мог их отговаривал, потому что жизнь в пустыне была очень трудна. Но некоторые все же настаивали, и преподобный не стал прогонять их. Оставшиеся строили себе кельи и жили во всем, подражая ему. Община разрасталась и все больше походила на монастырь, настоятелем которой братья упросила стать отца Сергия. От мира обитель была скрыта за непроходимыми дремучими лесами, но люди продолжали приходить, кто за наставлением, кто за духовной беседой, а кто за помощью в беде. И никому игумен Сергий не отказывал, а иногда помощь его была чудодейственной. У одного человека, жившего в окрестностях монастыря, опасно заболел маленький сын. Несчастный отец скорее понес дитя к преподобному.
2: «Только бы донести сына до отца Сергия. Только бы успеть. Он непременно поможет». «Отче, умоляю тебя, помолись об исцелении моего сына. Он сильно болен».
3: «Хорошо. Занеси его в мою келью». «Вот так».
2: «Но он мертв. Слишком долго я шел к тебе, отче. Не успел. Что же мне теперь делать?»
3: «Погоди. Не убивайся так. Пойди-ка в сени, успокойся немного, а я пока тут побуду».
1: Отец оставил своего мертвого ребенка у игумена и вышел из кельи. Преподобный, оставшись наедине с умершим, встал на колени и начал молиться, а когда закончил молитву, увидел, что мальчик открыл глаза и тянет к нему ручки. В это время в келью вернулся убитый горем отец.
2: «Что ж, пора мне отправляться в обратный путь».
3: «И потеплее закутай своего сына, чтоб не замерз по дороге».
2: «Не может быть. Я же собственными глазами видел. Отче, ты сотворил чудо. Значит, не зря говорят люди, что ты святой человек. Как мне тебя отблагодарить?»
3: «Меня не за что благодарить. Бога благодари. И всегда уповай на его милосердие».
1: Чем громче по городам и весям шла слава о святом, тем более скромно он жил. Люди, придя к преподобному, видели перед собой смиренного монаха в разодранной одежде, больше похожего на странника или нищего. Будучи игуменом монастыря, он продолжал сам рубить дрова, носить воду и готовить пищу для братьев. Преподобный Сергий пришел в Радонежские леса скромным юношей, с детства стремившимся к монашеской жизни, а представился прославленным старцем, посвятившим всю свою жизнь служению Богу и людям. Скит, построенный им когда-то в диких лесах, превратился в крупнейший духовный центр России – Троице-Сергиеву Лавру. А на месте маленького деревянного храма во имя Святой Троицы теперь высится Троицкий собор, где покоятся святые мощи преподобного Сергия Радонежского, чудотворца и игумена земли русской.
0: «Жития святых». Страницы

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Хвала наша да будет от Бога, а не от нас самих.
1: Эти слова написаны священномучеником Климентом Римским, крестьянам греческого города Коринф. Святой Климент был третьим или четвертым епископом Рима после апостола Петра. По свидетельству Иринея Леонского, церковного писателя II века, Климент регулярно общался с апостолами Петром и Павлом и от них усвоил учение церкви. В последние десятилетия I века в бытности Климента на римской кафедре среди верующих Коринфа возникли разногласия. Часть общины выступала против священников. Появились те, кто считал, что могут управлять лучше. Повторилась ситуация 40-летней давности, которая заставила апостола Павла отправить коринфянам два умиротворяющих послания. «Хвалящийся, хвались Господом», – писал апостол в первом из них. И во втором – «Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Святитель Климент продолжает линию своего учителя. Почти слово в слово он повторяет тем же адресатам. «Хвала наша да будет от Бога, а не от нас самих». Послание коринфянам Климента Римского – самое раннее после новозаветных книг произведение христианской литературы, подлинность которого подтверждена. Как подтверждено и содержащееся в нем утверждение. «Истинная слава от Бога». Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы зачастую думаем, что только злонамеренные поступки приносят вред, и порой забываем об опасности, которая таится в равнодушии и невнимательности. Анна Сьюэлл, английская писательница XIX века, в повести «Черный красавчик» рассказывает, как важно вовремя научиться бережному отношению ко всем. «Черный красавчик» — молодой здоровый конь, предан своей хозяйке миссис Гордон. Однажды та опасно заболела. Тогда конюх Джон, оседлав коня, помчался за доктором. Лошадь доктора хромает, поэтому черному красавчику приходится лететь галопом обратно, уже с доктором в седле. А конюх Джон возвращается домой пешком. Черный красавчик, словно догадавшись, что речь идет о спасении жизни его любимицы, старается изо всех сил, и доктор успевает спасти миссис Гордон. Тем временем коня отводит в конюшню мальчик Джо, помощник Джона, и совершает ряд ошибок. Не укрывает взмыленного после долгого пути красавчика попоной, поит не теплой, а холодной водой. Той же ночью конь тяжело заболевает. Расстроенный конюх винит своего помощника. Садовник защищает мальчика, говоря, что он ведь просто не знал, что поступает неверно. «Просто не знал?» — возмущается в ответ Джон. «Да половина бед в мире происходит не со зла, а от неведения и небрежности. Наверное, прежде чем взять Джо в помощники, Джон чему-то успел его обучить, и поэтому он так сердится». Возможно, мальчик знал основы ухода за лошадьми, но забыл или был недостаточно внимателен, когда Джон объяснял ему это. В любом случае, небрежение и забывчивость героя едва не привели к гибели коня. Но напрашивается вопрос: разве забывчивость греховна, если не было злого умысла? Священник и духовный писатель Александр Ельчининов, живший на рубеже XIX-XX веков, считал, что слабая память – один из признаков греховного состояния человека. Не бывает беспамятных святых, потому что у святых активное отношение ко всему, сосредоточенное внимание, любовь ко всему. Возвращаясь к повести «Черный красавчик», можно заметить, что именно сосредоточенного внимания и бережного отношения к вверенному его попечению коню и не хватило маленькому Джо. История черного красавчика могла бы закончиться печально, но она закончилась иначе. Конь выздоровел. А в финале повести повзрослевший Джо вспоминает, как болезнь коня научила ответственности, внимательности и бережному отношению ко всему живому.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

же поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять. И только

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет директор фонда «Витамин С» Владимир Емельянов. Поговорим с нашим гостем о проектах фонда, направленных на развитие малых территорий и сел через возрождение жизни вокруг храмов. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о разных аспектах исторической памяти. Сегодня у нас в студии кандидат исторических наук Михаил Мельниченко. И разговор пойдет о семейных архивах как источнике ярких свидетельств о людях в различных эпохах.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Источник.
3: Нет. Ну что ты? И не уговаривай меня. Я понимаю, что поступаю не совсем правильно, но иначе не могу.
4: Да не собираюсь я тебя уговаривать, Володь. Но дело твое. Ты должен помнить время разбрасывать камни и время собирать камни.
3: Камни? Какие камни? Да ты вообще о чем мне говоришь?
4: Об ответственности я говорю, Володь, о которой, похоже, ты забыл.
5: «Время разбрасывать камни и время собирать камни». Эта известная многим фраза происходит из книги «Екклесиаста», одной из книг Ветхого Завета. Ее автор, мудрый царь Соломон, размышляет о том, что такое счастье и несчастье для человека. Вывод, что они сменяют друг друга и подчинены своим законам, начинается со слов «всему свое время и время каждой вещи под небом». И далее. Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий. Сам отрывок из третьей главы Екклесиаста, откуда и это выражение, уже давно разобран на отдельные фразы, впрочем, как и сама книга. Что касается этого выражения, то существует множество практических версий, объясняющих его. Ссылаясь на другие места в Ветхом Завете, можно предположить, что речь идет о разбрасывании камней на участке, чтобы сделать его неурожайным, или собирании, чтобы очистить, сделать лучше. Речь идет о сменяемости действий в силу времени и определенных обстоятельств. Однако неважно, какое именно разбрасывание и собирание Екклесиаст здесь имеет в виду. Этот пример в числе других показывает чередование состояний и действий, которые происходят помимо воли человека. Все в жизни происходит в строгой последовательности, в зависимости от божественного миропорядка, и человек не в силах его изменить. И всякая деятельность человека зависит от этих законов. А потому и счастье, к которому стремится человек, по словам Екклесиаста, неосуществимо в том виде, в каком он к нему стремится. Потому что в любой момент между ним и желаемым может возникнуть что-то непреодолимое. В наши дни в это выражение вкладывается такой смысл. Не минуем час, когда за все ранее содеянное придется нести ответственность.
1: Первый источник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и в Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
2: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Осенние листья по ветру кружат, осенние листья в тревоге вопят. Все гибнет, все гибнет, ты черен и гол. О, лес наш родимый, конец твой пришел. Не слышит тревоги их царственный лес. Под темной лазурью суровых небес его спеленали могучие сны, и зреет в нем сила для новой весны. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.
1: Путь святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси, можно пройти вслед за ним по страницам многочисленных книг о нем, замечательных монографий, вчитываясь в его послания к пастве, обращения к властям, постановления церкви, письма друзьям. Он начался в церковном погосте Клин в Псковской губернии, затем стал подниматься по ступеням духовного училища города Тропца, Псковской духовной семинарии и духовной академии Санкт-Петербурга. Можно отправиться с епископом Тихоном в самое отдаленное поселение Алеутов на Аляске, пробираясь в ту же непогоду от одного стана к другому, туда, где до него не служил ни один архиерей Русской Православной Церкви. Можно побывать в окопах и госпиталях Первой мировой войны, куда устремилось сердце архиепископа Тихона, пребывавшего в то время на Виленской кафедре. Можно объехать древние соборы, монастыри и отдаленные церквушки на Ярославской земле и на Холмище, где он начинал свой путь монаха, священника, епископа. И, наконец, оказаться в Москве, в храме Христа Спасителя, где пред Владимирской иконой Божией Матери был вынут жребий патриарха, и войти под своды Успенского собора Московского Кремля, где святителю Тихону был вручен жезл патриарха Московского и всея Руси. Но сегодня мы предлагаем вам подняться по невысоким ступеням лестницы маленького домика, расположенного у северной части могучей ограды Донского монастыря, куда пришел всероссийский патриарх один, без сопровождения сонма духовенства, где он в течение года находился под арестом. Он выбрал сам это место своего пребывания в Донском монастыре, где через 3 года, в 1925 году, он был погребен. И сейчас его святые мощи почивают в Серебряной Раке в Большом соборе Донской обители, посвященной Донской иконе Божией Матери. А этот домик у Северных Врат стал мемориальным музеем, где, пройдя по тихим комнатам, шаг за шагом мы вспоминаем о пути этого великого человека. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мы беседовали о патриархе с директором музея, иеромонахом Авраамом Павловым в этой небольшой келье, где был заключен под стражу великий патриарх Московский всея Руси Тихон Белавин.
2: У северных ворот Донского монастыря находится двухэтажное здание, в котором святитель Тихон побывал во время своего заключения. Ворота были выстроены в 1693 году, а в 1714 году над ними была возведена каменная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Двухэтажные кельи были жилые. Одно время здесь жил наместник монастыря. Когда святитель Тихон переехал сюда с Троицкого подворья, наместник переехал в другое помещение. Дело в том, что Троицкое подворье было занято обновленцами, и святителю Тихону пришлось переехать на жительство в Донской монастырь, вот в это двухэтажное здание. Он написал докладную записку Госполитуправления. Здесь при входе находится копия вот этой записки.
3: Такой почерк у него.
2: Да, мы писали раньше гусиным пером.
1: На стене в углу небольшой прихожей висит листок бумаги, на котором мы читаем: Госполитуправление, секретный отдел. Имею долг сообщить, что с вечера сего, 19 мая, я из Троицкого подворья переселился на жительство в Донской монастырь в Москве. 19 мая 1922 года. Патриарх Тихон. Переезд патриарха с патриаршей резиденции, расположенной на подворье Троицы Сергиевой Лавры, проходил уже в сумерках. Сотрудники антирелигиозного отдела ГПУ зафиксировали. 19 мая патриарх переехал в наемном экипаже без стражи через весь город в Донской монастырь. На пути заезжал в Иверскую часовню помолиться перед чтимой иконой Божией Матери. И при выходе из часовни благословлял собравшийся народ. Но как только в Донском монастыре он вошел в назначенное для него помещение, все выходы и входы были заняты стражей. Отъезду патриарха с Троицкого подворья предшествовали драматические события. В течение нескольких месяцев многие помещения подворья были заняты чекистами. Всех сотрудников патриаршей канцелярии, келейников патриарха, его помощников постепенно брали под арест. Наступили дни, когда святейший остался на подворье один, в окружении красноармейцев. Когда его увозили на допросы, в его комнатах производили обыск. Явившиеся на подворье сборище обновленцев, представители духовенства так называемой «живой церкви», вынудило святейшего поручить им передачу канцелярии патриарха, московской епархии митрополиту Ярославскому Агафангелу, который по вызову святителя Тихона должен был приехать в Москву, чтобы заместить его в управление церковью, пока патриарх был привлечен к следствию над ним. В витрине, расположенной в самой просторной комнате, которая могла служить патриарху и столовой, и приемной, мы видим документ, который обновленцы должны были передать митрополиту Агафангелу о его срочном приезде в Москву.
2: Перед нами в витрине лежит потрепанный лист бумаги с пятнами за подписью святейшего патриарха Московского Всея России Тихона. Тут указана дата мая 4-го дня 22-го года Его Высокопреосвященству митрополиту Ярославскому Агафангелу. Ваше Высокопреосвященство, отец митрополит Агафангел, вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить ваше Высокопреосвященство в главе церковного управления до созыва собора. На это имеется согласие гражданской власти, а посему благоволите прибыть в Москву без промедления. Тихон, патриарх Московский и всей России».
1: Митрополит Ярославский Агафангел не смог приехать в Москву, потому что уже 20 мая его начали подвергать допросам. Он был вынужден дать подписку о невыезде из Ярославля и впоследствии был заключен под стражу. Из ярославской тюрьмы переведен в Москву, на Лубянку, и затем отправлен в ссылку на 3 года в Нарымский край. А патриарх Тихон, которому и сообщить об этом было некому, каждый день подходил к ограде обители на площадке у Тихвинской церкви и ждал вестей. Вскоре даже разговаривать с теми, кто приходил под стены Донского монастыря, увидеть святейшего, получить благословение, передать ему продукты, необходимые вещи, было запрещено.
2: В книге святителя Тихона «Патриарх Московский Сера России» мы находим такие сведения. 15 мая первосвятитель ходатайствовал о смягчении участи духовенства и мирян, осужденных по делу о противодействии изъятию церковных ценностей. Так он писал Михаилу Ивановичу Калинину: «Имею долг печаловаться перед вами, как представителем высшей государственной власти, о помиловании осужденных». В ЦИК помиловал 6 лиц. 18 мая смертный приговор был утвержден в отношении остальных 5. 26 мая патриарх Христофор Надеждин, Александр Заозерский, Василий Соколов, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергей Тихомиров были расстреляны. 19 мая делегация обновленцев повисла на автомобиле, отправилась с письмом патриарха Тихона в Ярославль, митрополиту Агафангелу. Авантюристы предложили святителю вступить в управление русской церковью, но просили, чтобы он предварительно подписал их воззвание к верующим. Тем самым он взял бы на себя обязательство в дальнейшем руководствоваться программой, намеченной ими, вернее правительством. Учитывая преклонный возраст иерарха, 67 лет, власть надеялась в его лице получить послушное орудие для исполнения своих планов. Но у престарелого архиерея оказалось гораздо больше сил для сопротивления внешнему давлению, чем полагали. Митрополит Агафангел отказался подписывать какие-либо документы, ограничивающие его действия. Он вручил обновленцам письмо для передачи патриарху, в котором едет в столицу, видимо, что принимает возложенное на него поручение. Учение в ближайшее время.
1: Когда читаешь скупые строчки жизнеописания древних подвижников, по ним трудно представить, как ежедневно человек совершал свой подвиг, каким он был, как реагировал на те или иные обстоятельства. Но 100 лет, прошедшие после кончины нашего великого патриарха, донесли до нас многие страницы жизни современников святителя Тихона, которые каждый день, каждый час приносили Господу свое желание отдать ему все свои силы, все свои намерения стоять в вере и правде за Церковь Божию. Патриарх Тихон на своих посланиях в 1918 году подписывал документы такими словами: «Готов на всякие страдания, даже на смерть, во имя веры Христовой». Каждый раз, возвращаясь с допросов из ГПУ, он поднимался по этой небольшой лесенке, напоминающей лестницу в храме гроба Господня на Голгофу, где высится крест Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Его встречали охранники. 2 красноармейца, один из которых дежурил у входа в дом, другой на площадке снаружи, у Тихвинского храма. Патриарх входил в комнату, где его караулили по суткам сотрудницы ГПУ. Одна из них описала этот дом и некоторые подробности жизни патриарха в заключении. С Лубянки патриарх возвращается всегда очень утомленным. А когда отдышится, пройдется по всем комнатам, остановится в дверях дежурки и на меня посмотрит. Он ничего не говорит, только глаза у него улыбаются. Об этих воспоминаниях мне рассказала создатель музея святителя Тихона в Донском монастыре Татьяна Дмитриевна Бажутина.
4: Это комната этих барышень, прихожая. Мужчина, который был при них, по воспоминаниям, он снаружи ходил. Барышням была поставлена там, ну, топчан, чтобы спать. Но мы кроватку поставили. Немножко погрешили против истины. Они на сутки заступали, барышни.
5: А барышни были в погонах?
4: В погонах, да. Это были сотрудники ЧК. Это были две комсомолки, одна из которых, собственно, откуда мы все это знаем. Потому что одна из них, Мария Вишнева, она написала свои записки. Оставила о своей работе и о службе. Вот, и на нее, конечно, общение с такой фигурой, как патриарх, даже на нее, в общем, человека далекого от религии, от православия, произвело большое впечатление. Они не имели права покидать пост. Они круглосуточно находились, две барышни находились здесь, в этих помещениях. Правда, они не ходили в жилые комнаты. И она описывает только единственный случай, когда она, значит, вот в эти комнаты вошла, когда патриарх уехал на один из допросов, то, значит, вот она осмелилась, и она оставила нам полное описание этих комнат. Это было, в общем, таким подспорьем, документальным свидетельством.

0: Я дала Наде слово заменить ее в новогоднюю ночь, за нее дежурить. Мы сидели с красноармейцем вдвоем. Он дремал, а я читала. Было очень тихо. В церкви шла служба, и до нас доносились торжественные удары колокола. А когда наступил Новый год, и мы по благовесту поняли, что начали поздравлять, раздались тихие шаги. Удивленные мы обернулись. Патриарх никогда не приходил ночью. Увидели его. В шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди, с тщательно расчесанными серебряными волосами. Он держал деревянный поднос, полный пряников, пастилы, орехов и яблок, поставил на стол, низко поклонился и поздравил нас с Новым годом. Мы встали и тоже поздравили его, пожелав здоровья и удачи. А потом вскипятили чай, вызвали часового и великолепно втроем отметили Новый год. Наступил 1923 год.
1: А какие функции на них возлагались?
2: Возлагались. Он же сидел уже под арестом. Когда он сюда пришел, еще до этого у него было... Он находился под домашним арестом на подворье Троицкой церкви Лавры. А потом он приехал, когда в Донской, то на следующий же день ему сделали строгий домашний арест без общения с кем-либо. И они должны были следить, когда к нему кто-то являлся. Они смотрели, что передают патриарху, вплоть до того, что если люди приносили какую-то еду, они, значит, проверяли, смотрели, чтобы никаких там особых вложений не было. Ну и ограничивали его передвижение. Он же не имел права покидать. Он ходил только в храм в Тихвинске молиться. И вот имел прогулку только по паперти этого храма до башни по галерее. И то там стояли два красноармейца. То есть там он тоже был под постоянным надзором. Он был под круглосуточным надзором.
0: Мария Вишнёва описала день патриарха. На дежурство мы приезжаем к 9. В этот час патриарх завтракает. У него очень строгий режим. Просыпается в 6, выходит на площадку, обнаженную по пояс, делает гимнастику. Тщательно умывается, долго молится, завтракает. Всегда по утрам пишет, прогуливается по комнате, снова работает. За час до обеда тепло одетый, выходит на стену, прогуливается до башни и обратно. К этому времени двор заполняется народом. Это верующие ожидают его благословения. Патриарх время от времени подходит к краю стены и молча благословляет крестным знаменем. Многие опускаются на колени. Матери поднимают детей. Все молча, разговаривать не положено. В час обедает, до 3 отдыхает, 4 кушает чай, после чая садится за стол, опять работает, пишет или читает. В 5 обычно топим печи. Патриарх прогуливается по всем комнатам с кочергой и помешивает. Иногда мы сидим перед нашей печкой на лестничной площадке. Патриарх, красноармеец и я. Иногда печем картошку, и тут же едим ее душистую, хрустящую, дружелюбно разговариваем. Все ужин, и после этого патриарх к нам до утра не выходит. Я к нему в комнату никогда не захожу, а ребята подсматривают и говорят, что он очень долго стоит на коленях, иногда будто бы всю ночь. Я никак не могу увидеть в патриархе классового врага. Умом я понимаю, что он враг, и, очевидно, очень опасный. А общаясь с ним, ничего вражеского не чувствую. Он обращается с нами идеально. Всегда внимателен, ласков, ровен. Я не видела его раздраженным или капризным. Надя говорит, патриарх верующий. Он живет по Евангелию. Он прощает своих врагов.
2: Это помещение изначально, это кельи, были построены в 18 веке над лестницей, которая вела на паперть Тихвинской церкви. Эта лестница была открыта, над ней сделали своды. Вот вы сейчас поднимаетесь по этой лестнице, когда идете в келью патриарха. И эти кельи были у северных ворот, они были специально предназначены изначально для пребывания здесь цариц или царевен на богомолье. Ну, а впоследствии здесь проживали настоятели, ушедшие на покой московских монастырей, в частности, вот Чудового монастыря. Потом здесь жил Вологодский довольно долго, Антоний Флоренсов, это Вологодский епископ, которому... Кстати говоря, патриарх Тихон к нему приезжал еще до революции. Он умер в 18 году, и есть воспоминания священника Сидорова, они сейчас изданы тоже отдельной книгой. И вот он сюда приезжал и видел, как патриарх без публики один молился у могилы Антонио Флоренцо. Вот сейчас в результате реставрационных работ мы эту могилку открыли около Малого собора. Пока что там лежит безымянный камень, но со временем, так сказать, она обретет имя. Он был человек, которого почитали. Он был, надо сказать, что духовным отцом Павла Флоренского, Владимира Эрна. В общем, людей, которые теоретики, религиозные писатели. И он долго, довольно-таки более 20 лет прожил в Донском. И сохранились описания комнат Антония Флоренцева и того митрополита, который жил до него. И по описанию мы уже поняли, что часть мебели, обстановка была использована патриархом Тихоном, потому что с Троицкого подворья ему не удалось вывести даже личные вещи, даже его личный архив, ну, с фотографиями родителей там, ну,
1: и
2: какие-то, да.
1: И где,
2: ну,
1: он
2: вот он оказался потом, ну, большая часть архива он вывез еще, когда он был виленским епископом, он часть личного архива вывез в один из монастырей.

0: которая сейчас так благоукрашена, и своим великим прошлым, и новыми страницами истории церкви, как будто становится фундаментом для созидания нашей жизни. На все праздники святителя Тихона, а таких в течение года несколько, это и день избрания патриарха на престол, и день прославления святителя Тихона, обретение его мощей и, конечно, его памяти, приходит множество народа. Люди идут и идут к открытым мощам патриарха. Ежедневно по несколько раз в день Уракис с его святыми мощами проходят молебны с чтением Акафиста святителю Тихону и Донской иконе Божией Матери. Но что бы хотел он, чтобы мы услышали в этих тихих комнатах, в этом шелесте страниц его жизни, звуки шагов, какими думами наполнены эти покои, в которых жил великий патриарх.
1: К сожалению, мебель не сохранилась. Удалось купить мебель в антикварных магазинах, провести реставрацию и таким образом восстановить вот интерьер помещений. А вот мы с вами видим при входе справа большой обеденный стол на 6 персон. С правой стороны от стола буфет с посудой, за столом диван, в углу часы, керосиновая лампа, чайный столик, а здесь возле двери даже был телефонный аппарат. Это подтверждается документально, так как келья святителя Тихона была телефонизирована.
2: Телефонный аппарат того времени?
1: Да. Иконы, они взяты из Ризницы Донского монастыря. Вот зеркало старинное, а, как видите, шторы, картины, они, конечно, современные. Пойдемте в комнату, где святейший любил сидеть у печки. Вот здесь печь, святейший сидел перед печью. Печь восстановлена. На самом деле она чисто символическая, потому что по проекту здесь не положено печей, которые бы топились дровами. Здесь есть паровое отопление. Здесь также сакос, который святейшему Тихону повезли и подарили из Соединенных Штатов в 1924 году. Вот также икона на тумбочке, цветы. Цветы мы регулярно поливаем.
2: Знаете, здесь действительно как-то поддерживается такой домашний уют и домашняя атмосфера.
1: Вот такая импровизированная лампа. Здесь, конечно, электрическая. Там есть лампа и керосиновая.
0: Арест святейшего патриарха Тихона окончился 27 июня 1923 года, когда святителя Тихона выпустили из находившейся на Лубянке внутренней тюрьмы. Дело в том, что на протяжении целого года, пока патриарх состоял под стражей, 38 дней он пребывал в тюрьме. Этот период даже в документах ГПУ не содержит точных сведений о том, что происходило с ним в застенках. Протокол допросов содержит лишь переработанные следователями ответы на поставленные вопросы. В это время по всем городам и весям спровоцированное ГПУ движение обновленцев захватило множество храмов по всей России. Патриарх знал об этом и посчитал необходимым во что бы то ни стало выйти из заключения для спасения Русской Православной Церкви. О том, что он выходит на свободу, стало известно лишь извозчику, который несколько лет возил патриарха. Ровно в 12 часов из одного из подъездов вышел высокий старик в патриаршем куколе и шелковой рясе. На груди у него сверкала драгоценная панагия. Однако на ногах были старые калоши без сапог. Он по-прежнему держался величаво и прямо, однако заметное дрожание обеих рук и восковая бледность лица говорили о том, что долгие месяцы заключения не прошли даром. Выйдя из подъезда, он осмотрелся по сторонам. И в это самое время старый кучер Кирилл Иванович, соскочив с облучка без шапки, повалился в ноги старцу. «Донской монастырь», – тихо сказал патриарх. Кучер тронул лошадей. В этот самый момент за подножку уцепилась какая-то женщина, проходившая, видимо, с рынка, с подушкой. «Подушку для святейшего!» – воскликнула она. «Подарок от чистого сердца!» И положила подушку на колени Яши. Святейший издали благословил ее и, улыбнувшись, сказал: «Ну вот теперь у меня и подушечка есть». У монастыря патриарха уже ждали верующие. Была ли это народная интуиция или уже заранее просочились с Лубянки какие-то слухи? Но факт остается фактом. Не успел патриарх подъехать к воротам монастыря, его буквально забросали цветами, почти вынесли его на руках. Послышались приветственные возгласы и рыдания. С монастырской колокольни раздался трезвон. Патриарх направился в большой собор монастыря, где пропел тропарь Донской иконе Божией Матери и до вечера совершал благословение народа. Мы вошли с отцом Авраамом в кабинет патриарха, где под стеклом находится патриарший куколь святителя Тихона, его митра, в которой он был погребен.
1: Здесь воспроизведена обстановка кабинета святителя Тихона. Письменный стол у окна, письменный прибор, акафист святым мучеником Антонию Иоанну Евстафию, подсвечник, барометр, коробочка с почтовыми марками, копия гравюры Большого собора Донского монастыря с поездными воротами, фотография.

0: где изображен свидетель Тихон на позициях пехотного полка в 1915 году. Он ездил по фронтам. Евангелие, которое лежало у свидетеля Тихона на груди.
1: В его захоронении?
0: Да, епископов и пресвитеров хоронят с Евангелием в руках. Евангелие освидетельствовали, поверили, никаких следов, каких-либо бактерий, ничего нет. Митра и куколь святителя Тихона. По некоторым сведениям, куколь из церковного хирургического кабинета, а митра из захоронения. Она, правда, была зеленого цвета, но, видите, уже потеряла свой цвет первоначально.
1: Ну, то, что она сохранилась,
0: да,
1: абсолютно неповрежденной.
0: Да, книги в шкафу, в углу. Возможно, святитель Тихон пользовался. Они были выпущены в конце 80-х, в начале 90-х годов 19 века. Их нашли на чердаке Малого собора.
2: На столе патриарха стоит точно такой же прибор, какой был в кабинете святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда архиепископ Ярославский Тихон служил литургию в Аулом Скиту в Романово-Борисоглебском уезде, за который молился кронштадтский пастырь, по воспоминаниям после богослужения батюшка Иоанн посадил архиерея на свое место и воскликнул: «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну».
0: Святитель Тихон совершил свой подвиг, когда рухнула российская государственность. У многих людей поколебалась вера, многие отошли от церкви. И вот их Господь поставил святителя Тихона, того, кто мог пасти церковь Божию в это трудное кровавое время. И он своей любовью, своими действиями, направленными на преодоление того раскола, который пытались устроить живоцерковники и большевики в церкви, сумел сплотить людей и повести их за собой. Причем воодушевленные святительским подвигом, вот рабочие Иваново-Вознесенска, других городов, где проводились изъятия церковных ценностей, готовы были просто положить души свои за церковь Божию. Безбожники, вот эти красноармейцы, на основе преступных законов об изъятии церковных ценностей якобы в пользу голодающих, просто стреляли в протестующих, других просто хватали, тащили в тюрьму и по наспех фабрикованным обвинениям их судили, и многих из них просто расстреливали. Поэтому святитель Тихон, вот он как раз сумел, как написано в Акафисте, раненую овцу перевязать, больную укрепить, а буйную овча истребить. И разжиревшая овча, имея в виду тех, кто уже отпал от веры Христовой. И поэтому святитель Тихон для нас, в общем-то, является примером того, что святитель Божий, поставленный Господом, готов положить душу свою за овцы своя.
2: Жизнь святителя Тихона после ареста была наполнена непрерывными трудами по залечиванию ран, нанесенных Церкви Христовой большевиками. Священнослужители, которые подпали под обновленческий раскол, потянулись в Донской монастырь, где под сводами храмов они должны были принести всенародное покаяние в измене Русской Православной Церкви. Вышедшее 15 июля 1923 года послание патриарха осудило все действия обновленцев и в присвоении себе патриаршей власти – и в совершении таинств, которые признавались патриархом безблагодатными и недействительными. Живоцерковники посягнули на многое. Созвав поместный собор, они отлучили патриарха от престола, лишили его монашества. Но когда патриарх вышел на свободу, это было для них как воскресение праздника. Как не опасно было для церкви эта сатанинская затея большевиков, в Русской Православной Церкви оказалось столько людей, готовых пойти на подвиг ради чистоты веры и верности Христу, что власти не смогли ее разрушить. Во главе с патриархом Тихоном церковь устояла. Татьяна Дмитриевна Божотина рассказала, как в Донском монастыре священнослужители, обратившиеся в обновленческий раскол, приносили покаяние.
3: Это здесь, в Большом соборе, к нему приходили покаяться, а он говорил: нет, вы должны перед всем народом. И вот после литургии был, ну, я не могу сказать, что чин разработан, но, во всяком случае, некий порядок раскаяния и отпущения грехов. Да, были такие священники.
2: Во многих московских храмах, где служил святитель Тихон после освобождения, во время божественной литургии патриарх принимал покаяние священнослужителей, перешедших в обновленческий раскол. Он говорил отступникам: «Я, по толку моему христианскому, тебя прощаю, но этого недостаточно. Вина твоя велика и перед народом, которому ты был соблазнен, а потому ты должен покаяться и перед ним. И если простит народ, я прощу с радостью и любовью». Всю литургию кающийся стоял в алтаре, епископ в монашеском одеянии. А по окончании литургии патриарх выводил его на амвон. Здесь он трижды кланялся в ноги патриарху, затем народу, и приносил во всеуслышание свое покаяние. После этого, облачившись, он служил молебен вместе с патриархом. Так святитель Тихон залечивал раны, сам израненный, но не сломленный, подавал пример мужества, терпения и милосердия своей пасты. Когда-то еще только принимая монашеский постриг, быв учителем в Холмской духовной семинарии, он написал своему другу: «Монаху истинному более чем кому-либо должно запасаться терпением, смирением, и менее чем кому-либо щадить и жалеть себя». И для патриарха это самопожертвование было главным качеством, которое он очень ценил в людях. Когда патриарх был под арестом, около 20 женщин приходили в Донской монастырь, чтобы чем-либо помочь патриарху. Они в зной и холод, под дождем, дежурили в его келье, стараясь передать ему приготовленную еду, взять на стирку вещи, принести необходимое. Они ежедневно несли дежурство, несмотря ни на какие угрозы красноармейцев, опасаясь лишь того, что патриарха куда-то переведут. И вот когда патриарх вышел на свободу, он пригласил этих женщин к себе в покое, усадил их за стол и весь вечер угощал их, наливая им сам чай из самовара, кормил сладостями и вареньем и говорил: «Все духовенство оставило меня, а вы поддержали своими постоянными заботами. И я не забуду этого до конца своей жизни». Он сложил руки на груди и, поклонившись своим гостям, произнес: «Спаси вас, Господи! Спаси вас, Господи!» И, оборачиваясь в стороны, делал поясные поклоны. Все были взволнованы, сидели и чуть ли не плакали. Таков был этот пир. Таким был великий патриарх Тихон. Когда он вышел из тюрьмы, на всех богослужениях люди засыпали его цветами. Храмы были настолько переполнены, что богомольцы выходили со службы насквозь промокшими от жары и духоты. А святитель, больной, измученный арестом, служил как будто с новыми крыльями за спиной, с великой радостью. Он мог служить, он мог просить пред престолом Божьим за своих детей. Он был их отцом. И они знали, что он рядом. Он не оставит их ни в каких скорбях и бедах. Патриарх Московский и всея Руси, святейший Тихон. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о музее святителя Тихона в Донском Ставропигиальном мужском монастыре в Москве.
4: Места и люди. Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Повтор программы. Места

0: Донской монастырь, декабрь 1924 года. Святейший патриарх Московский всея Руси Тихон жил в обители, снимая для себя и сотрудников своей канцелярии несколько помещений. На первом этаже дома, где располагался патриарх, проживала семья его келейника Якова Анисимовича Полозова, преданного ему человека, которого патриарх очень любил. Якова Полозова не раз заключали под арест, но в этот раз ГПУ решило ударить по патриарху со всей силой. В покое святейшего ворвались двое человек. Они убили Иакова. И, сорвав с вешалки вещи патриарха, убежали, инсценировав грабеж. На некрополе Донского монастыря, среди множества величественных мраморных и гранитных надгробий, льнущий к южной стене Малого Донского собора крест, всегда украшен цветами. Верующие люди часто подходят к могилке Якова Полозова, где упокоились его супруга Наталья Васильевна и его сын Алексей, чтобы поклониться человеку, послужившему патриарху Тихону, до конца. После службы в монастырском храме в честь архангела Михаила мы прошли с иеромонахом Авраамом Павловым вдоль монастырского некрополя и подошли к месту упокоения Якова Анисимовича, который по пророчеству патриарха упокоился рядом с захоронением святителя с внешней стороны Малого Донского собора.
1: У него осталась вдова Талия Васильевна, рожденная княжна Донская, Соколинская, и маленький сынишка Алексей Яковлевич. Он у меня сомнительно недавно, 20 с лишним лет назад. И сначала тут был небольшой такой металлическая ограда простенькая, крест. А в начале 90-х годов, после того, как монастырь открыли, был отлит крест и сделан памятник Якова Анисимовича Полозова. Небольшой портрет вот стоит там у основания памятника, надпись на памятнике. И с левой стороны доска в память Полозова Якова Анисимовича, Натальи Васильевны, Алексея Яковлевича. Также доска с надписью «Вечная память новомучеников, принявших смерть за веру Христову». Здесь всегда цветы.
2: При каких обстоятельствах он погиб? Как это случилось?
1: Святитель Тихон находился у себя в покоях, а келейник был внизу. И келейник поднялся наверх, потому что услышал шаги, кто-то ходил там наверху. Известные поникли в покое святителя Тихона, и он их увидел и спросил, что вы здесь делаете. Они его убили из револьвера и скрылись. Святейший Тихон, увидев тело своего келейника, был потрясен такой вот расправой и подумал, что, возможно, пытались убить его. Хотя есть такое предположение, что убийство планировалось не святейшего, а именно Якова Анисимовича Келейника, как его близкого друга, потому что ГПУ нужно было как можно строже изолировать святейшего патриарха от окружающего мира, чтобы он ничего не знал о том, что происходит в церкви. Находясь в заключении в Донском монастыре, он не мог ни управлять церковью, ни подписывать какие-либо документы, указы. Вот, его никуда не выпускали. Поэтому ГПУ рассчитывал на то, что святейший, сломанный болезнями, скорбями и голодом, умрет. И таким образом можно добиться своей цели, окончательно дискредитировать церковь и расколоть ее. Но это им не удалось, потому что Господь сказал: «Содержу церковь мою, и врата адовы не одолеют ей». Несмотря на мучения, страдания, скорби, церковь начала возрождаться в 1643 году. И, несмотря на дальнейшие, конечно, скорби и антирелигиозные постановления, как говорил глава государства Никита Сергеевич: «Я вам покажу последнего советского попа». Запрещались крестные ходы, запрещая детей крестить. Но, тем не менее, люди ходили в церковь, крестились, венчались. И церковь все-таки жила. Господь управлял церковью, несмотря ни на что. Священнослужители, которые трудились на благо церкви и на благо обороны, ведь церковь пожертвовала 150 миллионов рублей во время Великой Отечественной войны, были награждены государственными наградами. Была создана танковая колонна Дмитрий Донской и эскадрилья с Александром Невским. Так что вклад церкви в победу был неоспорим. Несмотря на то, что 900 дней блокады было, люди умирали от голода, тем не менее Господь все устраивал так, что в Ленинград доставляли муку, но не простую муку, а муку для выпечки просвора. 900 дней блокады священники и епископы, падая от голода, возносили молитвы о победе русского оружия. И когда в 1944 году, в марте месяце, удалось прорвать блокаду, ленинградцы, опять же, падая от голода, все начинали выходить на субботники и чистить свой город.
0: Некрополь в Донском монастыре воедино сплетает судьбы многих значимых для России имен. Николай Михайлович Карамзин писал, что к обители почти все приближаются с умилением и слезами, ибо там главное кладбище дворянства и богатого купечества, а также множество людей, которые созидали русскую культуру. Архитектор Баве, историк Ключевский, поэты Сумароков, Василий Львович Пушкин, Чаадаев, генералы Тормасов, Иловайский, Голицын, усыпальницы представителей именитых фамилий, захоронения генералов Деникина и Капеля, писателя Шмелева и Ильина, перевезенные уже в наши дни. Но каждый раз, входя в арку Донского монастыря, приближаясь к Большому собору, ты думаешь о главном. Здесь встречает тебя патриарх Тихон. Когда читаешь о том, как почил патриарх и что привело его к этой такой ранней кончине, он отошел ко Господу в 60 лет. Понимаешь, какой неизмеримый груз нес этот человек на своих плечах. Когда патриарх был в тюрьме, Ленин заявил, что второго Гермогена мы из него делать не будем. И святейший понимал, что его уничтожение будет бесконечной пыткой. Когда с первых дней своего патриаршества он узнавал о расстрелах священнослужителей и мирян, об арестах и ссылках духовенства, о разрушении храмов, закрытии монастырей, о непрерывных провокациях власти против церкви, о почти ежедневных допросах, где приходилось вести диалог с теми, с кем и разговаривать-то этот святой человек не должен был. Когда патриарха привели на процесс по делу московского духовенства во время изъятия церковных ценностей, один из членов президиума стал оскорблять патриарха. Аудитория из рабочих колхозниц потребовала прервать заседание со словами: «Перед вами патриарх сия Руси». Но как вели себя следователи во внутренней тюрьме ГПУ, в протоколах этого не записано. Этот святой человек выстоял, показав многим и многим верующим пример. Тысячи и тысячи людей, попавших затем за стенки концентрационных лагерей, погибая в ледяных бараках, в окружении уголовников, знали, перед ними шел патриарх, их отец. И когда святейший тихо скончался в больнице на Остоженке, где сейчас установлена мемориальная плита, 7 апреля 1925 года, весь народ почувствовал, что осиротел. Люди шли и шли поклониться патриарху в Донской монастырь. Этот поток не остановится. Никогда. Я спросила отца Авраама, что запомнилось ему из воспоминаний, как проходило прощание с патриархом.
1: Когда тело святейшего патриарха обнесли по периметру стен, и потом похоронной процессии направилось в Малый собор. Но туда пустили не всех, собор был маленький, не всех мог вместить. И только после похорон патриарха народ пошел в Малый собор, чтобы отдать последний долг святейшему. Причем народ шел днем и ночью пропаститься со святейшим, и потом народ еще долго-долго шел к могиле святейшего. Несмотря на то, что туда добраться было очень сложно, до Калужской заставы ходил только один трамвай, тем не менее люди пошли пешком. И вот на всем протяжении Донской улицы, вот Калужской заставы, люди стояли в несколько рядов Донской монастырь, чтобы проститься со святейшим.
2: Это значит, что его популярность среди москвичей и то, что, конечно же, с других городов приехали, была огромна?
1: Вы знаете, тут даже дело не в популярности, а дело в том, что это был святейший патриарх, великий господин и отец всея Руси, который в грозную годину сумел сплотить верующих для того, чтобы противостоять, с одной стороны, натиску безбожников, а с другой стороны, натиску обновленцев, тех, кто отступил из епископата, из духовенства, тех, кто отступил от присяги, тех, кто отступил от канонов церкви. И святитель Тихон даже говорил, что пусть даже мое имя погибнет в истории, лишь бы церкви была польза. Ему угрожали неоднократно. Его даже приговорили к расстрелу, но заменили это заключением. Тем не менее, он ничего не боялся и готов был положить свою душу за овцы своя. Его любили, и все шли, кто мог поехать в Москву, поехать в Донской монастырь, шли для того, чтобы проститься со святейшим господином и отцом. Но все не могли проститься, потому что прощение продолжалось 3 дня, и потом были похороны. Но, тем не менее, люди все равно приезжали, как это было возможно, в тех условиях, чтобы поклониться могиле того, кто своей любовью вот это тяжелое кровавое время покрывал все и всех привлекал к себе. Благодаря его молитвам и его такой любви Христовой многие, ну не все, к сожалению, из тех, кто отступил от Христа, пришли и покаялись. Учитывая личность каждого отступившего от веры православной, те, кто приходил к святейшему патриарху, святейший принимал покаяние одних лично в покоях, а других перед всем народом в храме Божьем должен был самовольно сделать земной поклон и покаяться перед всеми в своих грехах.
2: Что отступил вот в это время,
1: да,
2: церкви.
1: Поддавшись каким-то чисто человеческим, может быть, соображениям, каким-то выгодам, потому что тем, кто не хотел отступить от Христа, грозило тюремное заключение. Поэтому, чтобы сохранить свою власть, многие, к сожалению, отрекались.
0: В наши дни о патриархе Тихоне написано множество книг. В 1992 году в Москве был основан православный Свято-Тихоновский богословский институт, впоследствии гуманитарный университет, в котором на кафедре истории Русской Православной Церкви ведется огромная работа по исследованию жизни святителя Тихона. Многотомное архивное дело патриарха день за днем открывает для нас его ежедневный подвиг, когда каждую минуту своей жизни он был готов умереть за Русскую Церковь. И сейчас это его предстательство, собравшее вокруг себя тысячи новомучеников и исповедников земли русской, дает нам возможность жить, ходить в храмы, крестить своих детей, воспитывать их в православной вере. За это была пролита кровь не только первых мучеников христианства, но и тех, кто погиб совсем недавно, на протяжении этих 100 лет в России. Мы стояли с отцом Авраамом в месте, где был погребен святитель Тихон, в Малом Донском соборе.
1: 11 апреля 1925 года, после отпевания, сопровождение многотысячной толпы архиереев, духовенства, по имеющимся сведениям, на похороны святителя Тихона поехали 63 архиерея, 400 священников. Провожали его в последний путь, как раз 63 архиерея, 400 священников, 200 диаконов. Гроб с телом обнесли внутри по периметру стен и внесли в Малый собор. Его опустили в могилу и потом закрыли плитой. Положили небольшую плиту, написали «Святейший Тихон, патриарх Московский и Сяя Руси, 21 ноября 1917 года, это дата его восшествия на престол. И дата кончины – 7 апреля, введение в храм Пресвятой Богородицы 1925 года. Было небольшое надгробие, там горели свечи, лежала митра, и день и ночь люди приходили подать последний долг великому господину и отцу. В 1927 году монастырь закрыли, братья выселили, и почти все братья погибли впоследствии в тюрьмах и ссылках. Собор был закрыт, разграблен, монастырь был закрыт, здесь были различные музеи, и только в 1948 году открылся Малый собор. И здесь начались богослужения. Могила святителя Тихона была на прежнем месте, но не было твердой уверенности, что останки святителя Тихона находятся здесь. Выдвигались различные версии о том, будто тело святителя Тихона было перезахоронено монахами Донского монастыря где-то на территории некрополя в монастыре. По некоторым данным, было перезахоронено на немецком кладбище. Кто-то вообще высказал мнение, что якобы его могли сжечь в новоустроенном крематории в храме Серафима Саровского. И когда митрополит Николай Ярушевич в 1948 году совершил здесь панихиду по святителю Тихоне, он сказал: «Мы молились над его могилой, но его тела здесь нет».
2: Почему он так сказал?
1: Потому что в 20-е годы один из живоцерковников, Александр Веденский, погласил себя митрополитом, собрал разбойничий собор из своих единомышленников и сказал: «Святитель Тихон, патриарх Московский, отныне не является главой церкви. Мы его низвергаем из сана и лишаем его патриаршества». Кроме того, москвичи с ужасом увидели, что на этом самозванце и богоотступнике были такие же богослужебные облачения, как на святителе Тихоне, который надел вошедший на патриарший престол перед литургией 21 ноября. Подумали москвичи, что, возможно, тело святителя Тихона уничтожено, а предварительно облачение с него снято. И вот только после обретения мощей святителя Тихона нашли документальные свидетельства о том, что таких облачений было 3. И мощи святителя Тихона были обретены здесь спустя много лет, в 1992 году. Тогда в монастыре был ремонт, и храм был подожжен 18 ноября. А это был как раз день избрания патриарха, престола патриарха Тихона. И вот в процессе ремонта святейший патриарх Алексей II сказал, что нужно обязательно вскрыть могилу и обвести мощи, или убедиться в том, что мощи здесь нет.
0: Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси, прославленного на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1989 году, подробно описано в книге митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шавкунова. Его Высокопреосвященство, владыка Тихон, был участником этого события. Снят замечательный фильм об обретении мощей. Я спросила о том, как это проходило, у Татьяны Дмитриевны Пожутиной, создателя музея патриарха Тихона в Донском монастыре. В феврале 1992 года, когда обрели святые мощи патриарха, она была сотрудницей музея архитектуры, располагавшегося на территории Донского монастыря.
3: Увидели, вот одна у нас тут дама работала, она живет на Шабловке, и окна ее дома, высокий этаж, я не помню, 8-9, выходили сюда на монастырь. И увидели они, и позвонили, пожарных вызвали жильцы.
2: А то есть насельников еще в монастыре не было, что ли?
3: 2 или 3 человека, что ли. Был Тихон, владыка Тихон, отец Агафадор, Да, может быть, отец Григорий, вот я не помню, когда он к нам пришел.
2: Чрезвычайное происшествие.
3: Вот, чрезвычайное, пожар. Пожарные у нас часть тут рядом, они примчались, стучат, заперт монастырь, они в ворот стучат, тихо написывает это, что они выскочили, им говорят, у вас пожар, они где, что, потому что они жили здесь, в кельях, а пожар был там. Ну, в общем, не сразу увидели. Ну, и как раз кинули, ну, это уже потом пожарные сказали, что кинули зажигательную тряпку, обмотанную, значит, маслом пропитанную, подожгли. А там как раз, вот там, где он сейчас находится, киоск был, там и масло лампадное, и литература, конечно, все, что хорошо горит. Но вот видите, как говорится, Господь спас. Ни иконостас, ничего не погорело. Конечно, собор пострадал, но вот после этого начались ремонтные работы. И вот владыка Тихон, ну, с отцом Агафадором, они попросили благословения, значит, вскрыть, потому что ходили слухи о том, что патриарха сожгли в крематории. Потом находились очевидцы, которые видели, что его перезахоронили на Введенском. Ну, разговоров было очень много на эту тему, самых разных. И, так сказать, все были уверены, что гробница его захоронения разграблена. Ну вот, и когда они открыли, действительно, проходил канал там. И они подумали, что все, они уже дальше нет. А чуть они в сторону сдвинулись. И, ну, вот Тихон как раз все эти описывает в «Не святые святые». Он там описал это.
0: Владыка Тихон пишет. Наконец, уже ближе к ночи перед нами предстал настоящий склеп патриарха. Сомнений в этом не было. Он являл собой мощное сооружение, покрытое огромной плитой, на наше счастье, оказавшееся не цельное, а состоящее из нескольких массивных каменных секций. Мы подняли одну из этих глыб, я лег на живот и опустил свечу внутрь. Помню, меня неожиданно поразил аромат весенней свежести, исходящий из подземной усыпальницы. Все сгрудились вокруг, передо мной был тонкой, изысканной резьбы дубовый гроб, описание которого я хорошо знал. На нем лежала мраморная табличка. При мерцании свечей я прочел «Патриарх Московский и всей России Тихон». Владыка Тихон описал те предметы, которые были обретены вместе с нетленными мощами святителя. Великий патриарший параман, четки, монашеский параман, нательный крестик, золотая панагия, веточка вербы и флакон розового масла. Все эти предметы в особой витрине, посвященной обретению мощей святителя Тихона, представлены в музее патриарха. Это особая святыня.
1: Здесь перед нами в витрине изображение гроба, в котором лежат останки святителя Тихона, его мощи. Вот это видно, как рука сжимает крест.
2: Нетленное облачение.
1: Облачение сняли, передали на реставрацию. К сожалению, отреставрировать полностью сакос не удалось, задняя часть вся истлела. У святителя на груди было две панагии, крест в руке, крест монашеский, четки. Видимо, крест параманный, нательные крестики.
2: Это все из-за хранения?
1: Да, причем вот эта панагия была сделана из кости и прислана святейшему из Америки. Как только гроб вскрыли, панагия тут же рассыпалась. Другая панагия с изображением Божьей Матери уцелела лучше.
2: Ну да, икона сохранилась в этой панагии Божьей Матери. А это казанская?
1: Да, да, это казанская.
2: А это, по-моему, не перламутровая ли икона, нет?
1: Знаю,
2: Святой Земли,
1: не знаю.
2: Или просто с перламутром. Батюшка, ну вот, наверное, это было такое грандиозное событие обретения мощей.
1: Да, но дело в том, что когда мы мощи обрели, практически никого из тех, кто был непосредственно причастен к обретению мощей, то есть это наместник монастыря, братья, реставраторы, посторонних людей не было. И об этом широко не сообщали. Потом поехал святейший, члены синода, отслужили молебен, даже фотографии есть у нас в монастыре. После обретения мощей один из ученых-археологов, который участвовал во вскрытии могилы обретения мощей, он нашел документальное подтверждение в архиве, что таких, так, у святителя Тихона комплектов облачений архиерейских было три сделано. Одно из этих облачений комплект потащил вот этот раскольник Введенский.
2: Невероятно. Хочется к этому приложиться. Да. Это как святыня, правда.

0: Когда попадаешь в музей патриарха, здесь как будто останавливается время. Понимая, что за главными событиями жизни святителя Тихона, мы так мало знаем об этих долгих месяцах, когда патриарх видел свою паству лишь с ограды у паперти Тихвинского храма, молча благословляя любящих его людей. И он всем сердцем любил их, когда выезжал на допросы на Лубянку, и когда оказался там, в светлой и просторной, как он говорил, камере. И там святейший всегда помнил о тех, кого вручил ему Господь. Так трудно представить сейчас небольшой проходной комнатке рядом с печкой, украшенной голубыми изразцами, великого патриарха, беседующего с красноармейцем и своей охранницей. По ее воспоминаниям, он дал ей почитать жития святых и обвел те абзацы, которые ей могут быть более интересны. Этот замечательный музей, дом, в котором патриарх Тихон провел последние 2,5 года своей жизни, дышит его теплом. На окнах цветы. Сотрудники музея собрали все, что смогли, сохранившиеся от своих бабушек. Кружевные салфетки, половички. Но главное, они сберегли это святое место, где в советские годы располагалось руководство музея. А потом пришли монашествующие. И музей и монастырь стали идти вместе в одну сторону – сохранение святыни. Татьяна Дмитриевна рассказывала, как все начиналось.
1: Вы были все верующие сотрудники?
2: Не совсем. Все-таки вера в нас, как я считаю, генетически заложена.
1: Богом.
2: Это мое такое мнение, да. Но сами представляете, советское учреждение, я вам даже больше скажу. Я занималась древнерусской архитектурой, и на меня вот был поклёп, считаю. Наш директор вызвал меня и сказал, что вы на экскурсии очень много уделяете время вот храму. Я говорю, как у нас экспозиция древнерусская архитектура. В общем, нет, не надо. Так вот, абсурдненько. Разные времена, разные были времена. Верующие были, да, много было. Я более того скажу, что несколько сотрудников вот из нашего отдела истории русской архитектуры стали священнослужителями. Тогда же очень, в эти годы, очень остро стоял вопрос взаимодействия музеев и храмов, и церкви. И не везде шло так гладко. У нас тоже мы делали и выставку, и вот я говорю, что и помогали батюшке, батюшка нам. Как-то вот у нас так сложилось, что мы нуждались друг в друге. И поэтому, так сказать, каких-то таких вот конфликтов держать, не пущать. Мы старались освободить, мы понимали, что этот процесс неизбежный, и, так сказать, освобождали помещение, по мере, как говорится, возможности. Я говорю, что для того, чтобы осветить в августе 91 года, осветить Большой собор, пришлось работать прямо ночами. Даже и вот нас домой, отца Агафадора, архитекторов, меня развозил по домам уже в ночи его шофер личный. Так что вот в этом смысле такое было сотрудничество взаимное.
0: Как меняются времена. Мы можем свободно прийти в храм, попадая в такую красоту и величие. В Большом соборе Донского монастыря на Солье, украшенный потрясающим иконостасом, рядом с чудотворной Донской иконой Божией Матери, драгоценные серебряные раки своими святыми мощами привают наш великий, самый любимый, святейший патриарх Тихон. Всего 6,5 лет он провел на патриаршем престоле с ноября 1917 года по апрель 1925. В эти страшные годы, когда рушилось все, церковный корабль разбивался о скалы, его бросало в стороны бурями и шквалами ветра, заливало водой. Один за другим погибали самые близкие люди. Он оставался иногда совсем один, но твердо стоял за штурвалом этого корабля православия, как мудрый кормчий, в сердце со Христом Спасителем, который был его силой и мужеством. И он вывел корабль из этой страшной гавани, где тот мог погибнуть, но не погиб. И сейчас тысячи людей приходят к святителю с благодарностью и просьбой о помощи и утешении. Татьяна Дмитриевна вспоминала одного из самых первых насельников Донского монастыря, архимандрита Даниила Сарычева, который помнил патриарха Тихона.
2: Отец Даниил действительно, он вот здесь сыграл очень большую роль и молился. И вот, знаете, я была даже свидетельницей, потому что у нас во время молебнов освящали маслица от мощей патриарха. И у отца Даниила был юбилей. по-моему, чуть ли не 90 лет уже ему было. В общем, это было незадолго до его кончины. И пришел мужчина с мальчиком лет там 12. Даже келейница, поскольку там у батюшки народ был, не очень хотел пускать. Он говорит: нет, вы меня пустите. И оказалось, что у него жена была очень больна раком. У нее онкология была. И отец Даниил, значит, молился и дал ему вот маслице освященное на мощах. Ну, в общем, так сказать, все с ним поговорил, сделал. Тот приехал и сказал: вот 2 года прошло, жена здорова, и дети. У них там 3 или что ли детей. Ну, в общем, это я была свидетелем, что он пришел поблагодарить вот отца Даниила. И таких случаев, говорят, что было много здесь, в Донском.
0: Наверное, все люди, которые приходят к патриарху Тихону, могут рассказать о своем особом обращении к святителю. Как он относился к людям при жизни, так он относится и теперь. Когда бы ты ни пришел в Донской монастырь, на праздник ли святителя на торжественное богослужение, или в будний день на чтение акафиста и молебен, у раки с мощами патриарха все время стоят и молятся люди. Каждому он открывает эту книгу жизни на нужной ему странице. Каждого уберегает от чего-то особенного, для него ненужного. Но для всех нас он дарует главное. Когда его избрали на патриарший престол, говорили, что патриархом стал самый добрый избранник. Эта его доброта проявлялась даже к врагам. В одном из своих посланий в 1919 году он написал свой завет и благословение грядущим поколениям. «Только на камне сем врачевание зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей святой православной церкви в русской земле». Это доброта. Любовь патриарха. Она проявляется в каждом человеке, раскрывая самые лучшие его качества. И все постепенно становятся тихоновцами, как называли последователи патриарха Тихона при его жизни. Но они были не только самыми добрыми, потому что шли на смерть со словами: «Боже, прости им, не ведают, что творят», но и самыми стойкими, самыми верными, самыми преданными Господу и России людьми. И хочется выразить огромную благодарность создателям музея патриарха Тихона в Донском монастыре, который открывает свои двери для паломников, и помолиться всем миром на волнах радио «Вера». Святитель, Отче наш Тихоне, моли Бога о нас. –

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Владимир Емельянов, директор фонда «Витамин С». Это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Добрый вечер, Владимир.
2: Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Очень приятно видеть вас снова в студии «Радио Вера». Я знаю, что в прошлый раз это было в течение... еще год не прошел, как вы были здесь, в этой студии, и говорили в основном о деятельности вашего фонда. И мы сегодня тоже, конечно же, поговорим о деятельности вашего фонда, о его интересном названии, миссии, назначении. Но позвольте, раз уж у нас программа такая предполагающая, в том числе и портрет нашего гостя.
2: Да.
1: Поэтому хочу вам задать вопрос, с чего начинался ваш путь и как он вас привел вот в эту точку, где вы сейчас находитесь?
2: Спасибо большое за представление. Действительно, мой путь, он необычный, потому что вообще я начинал с медицинского образования. Я год проучился в медицинском вузе, но вынужден был из-за неуспеваемости сменить свой курс, вот, потому что мне не хватило сил на тот момент, и я перешел, сначала думал, что временно, перешел в Свято-Тихоновский гуманитарный университет на факультет социальных наук, но на кафедру социальной работы. И думал, что я там ненадолго задержался, но меня так затянуло, что я закончил его, и потом еще в вышке учился на направлении государственного муниципального управления. И, соответственно, весь мой дальнейший трек, он строится в теме социальной работы, вокруг нее, по крайней мере. И на самом деле, здесь я тоже такое отступление скажу, что вот на этом направлении социальной работы я очень много погрузился в деятельность разных фондов. Соответственно, весь мой профессиональный путь дальнейший, он строится на тех контактах, которые я приобрел в рамках тех стажировок и той практики, которая у меня была в университете. И первое место работы, оно было в фонде «Плюс помощь детям», сейчас называется «Игра». Я там занимался таким диджитальным направлением, диджитал фандрайзингом, и, соответственно, дальше я перешел уже на работу в... Есть такая платформа «Добро.РФ», которая занимается организацией волонтерской деятельности. И там, собственно, занимался развитием самой платформы. Тоже такое IT-направление было. После этого, собственно, перешел на позицию уже руководителя молодого еще, но достаточно уже крепкого фонда «Витамин С».
1: Теперь, я думаю, нам со слушателями более понятно, почему такое название, учитывая, что отправной точкой был медицинский вуз.
2: Но с медициной, прошу прощения, пока никак не связано.
1: Я понимаю, но, тем не менее, каждый этап в нашей судьбе оставляет свой след. А вот, знаете, Владимир, такая складывается картина, что вам все время как будто бы хотелось помогать. То есть вот то, что вы перечислили, оно связано в целом с помогающими профессиями, социальной инфраструктуры, ну, то есть вот, да, что-то для людей, какой-то вид помощи. Почему так? Это было главным лейтмотивом, такой ведущей силой? И связанный с этим вопрос, связано ли это каким-то образом с вашей верой, с вашей христианской позицией?
2: Да, ну, в первую очередь я хотел сказать, что я из священнической семьи, из многодетной семьи. У нас в семье 6 детей. Мама образование как раз медицинское, но не законченное. И когда я уже выбирал профессиональный свой трек, я как-то, в общем, вечером сел к ней, спросил, мам, куда мне, собственно, дальше двигаться после школы. Вот. И она как-то, ну, аккуратно, без какого-то такой назойливости, она сказала, что вот, мне кажется, было бы здорово там медицину пойти. Ну, как-то я в целом в ту сторону душа у меня лежала. Я как-то потом год целый отработал в больнице святителя Алексея медбратом таким. Я каждый выходный ходил и, соответственно, как-то погрузился в эту профессию достаточно глубоко. А папа у меня, он священник, и в храме при больнице Рошаля, которая на Большой Полянке. И, собственно...
1: Многодетные родители — это наше все. Буквально вчера оттуда с очередной травмой ребенка прям, знаете, да, родным повеял сразу.
2: И поэтому, да, у нас, собственно, как-то все вокруг медицины, в семье так, тоже, опять же, без там папы, без образования медицинского, но я, в общем, выбрал это направление, и потом уже погрузился, когда учился в медицинском вузе, уже больше погрузился как раз в саму профессию. И, конечно, врач не может быть врачом без, понятно, любви к тому, кто к нему приходит, к страждущему, болящему. И, соответственно, то же самое абсолютно и в социальной работе, поскольку это такая очень разноплановая профессия, поэтому там тоже без этого никуда совсем. То есть если у тебя нету любви к ближнему, и ты там не понимаешь, как с этим, собственно, работать, то и туда не стоит идти. Вот. И я как-то понял, что мне это интересно, я понимаю, как это работает, как с этим работать. Ну и пока что в этом направлении дальше двигаюсь.
1: Вот. Владимир, очень интересно, как у вас складывался путь так органично, действительно, тем более вы выходец из многодетной священнической семьи. Но знаете, тут же, мне кажется, на этом пути те, может быть, кто тоже, да, как-то по нему двигались, по пути помощи другим, там, какого-то волонтерства, допустим, или благотворительности, вообще вот этой сферы помощи другим людям, тут есть такое подводное препятствие под названием выгорание. Вообще говоря, это психологический термин, но мы здесь в психологию не ударяемся. Я думаю, что в таком житейском плане всем понятно, о чем идет речь. То есть как не понести вот этой жертвы, да, больше, чем ты можешь на самом деле. Потому что особенно, помню тоже по себе, по молодости, по горячности кажется, что ты сейчас весь мир тут спасешь, всем поможешь, а в итоге это может обернуться такими серьезными внутренними руинами и, в общем-то, бессилием и апатией в крайнем таком варианте. Вот как вы считаете, как такой крайности избежать?
2: Я для себя выявил какую-то некоторую дистанцию. То есть я понимаю, что в какой-то момент, если я понимаю, что возникают какие-то сложности, и я там не понимаю, что мне дальше делать, я для себя выявил, что вот здесь мне, значит, нужно немножко повернуть в какую-то другую сторону, посмотреть, может быть, на какое-то другое направление. И, собственно, вот там в мой так путь, он такой витиеватый, но, тем не менее, я всегда... безусловно, полагаюсь и на волю Божью, как дальше мой путь устроится. И для меня здесь в первую очередь помощь — это храм, молитва и советы с моими духовными наставниками. Если говорить про такое уже профессиональное выгорание, то да, здесь то, что я сказал, я вот для себя выявляю какую-то точку, когда я вот здесь, я понимаю, что, наверное, я не туда немножко направляюсь и стараюсь, например, вот как я в фонде еще первым своем, я понял, что вот здесь у меня не получается, нужно попробовать в другом месте, и я больше свернул в такую техническое направление IT, где было меньше касания с людьми, но я понимал, что этот продукт, он технологичный продукт, но он помогает людям. И вот я немножко дистанцировался от как бы такой близкой связи с людьми, и обратно сейчас вернулся, собственно, к этому, поскольку работаем с людьми в регионах, у которых тоже очень много своих проблем, очень много сложностей, и пока что, мне все нравится то, что я делаю, и с этой проблемой пока не сталкивался, я имею в виду, ранее.
1: Вот. Да, но вы как-то вот удивительным образом почувствовали, что вот сейчас вам надо дистанцироваться. Вам стало очень тяжело, просто морально тяжело?
2: Нет, морально тяжело нет, но я понял, что я пробуксовываю, что я не приношу тот результат, который должен приносить. То есть я понял, что я неэффективен, И мы как бы с руководством фонда приняли такое, ну, совместное решение. Вот. И, соответственно, мне... я понимаю сейчас, что это был правильный путь, потому что действительно дальнейшем могу просто привести к каким-то... Не навреди. Вот. Я с таким девизом обычно этим делом занимаюсь.
1: То есть вы постарались объективно оценить именно вот пользу от своей деятельности. Да, очень здорово. Давайте теперь вернемся вот к вашей текущей деятельности. И я, конечно, вначале пошутила про название фонда, но на самом деле интересно, почему он так называется.
2: У нас деятельность фонда направлена на развитие малых городов и сел, и мы свою модель строим вокруг того, что у нас центром развития является приход. Церковь. Мы обязательно вовлекаем и все остальные стороны, администрацию, условно, там, директора школы, директора больницы. Но для нас важно... В первую очередь, чтобы там был приход, и активный приход, которым было бы и хотелось развивать то место, где они находятся, развивать свой приход. И, соответственно, «Ц» у нас русская «Ц» — церковь. Витамин «Ц», потому что мы считаем, что церковь — это некоторый иммунитет, поддерживающий территорию, костяк, который, за счет которого держатся, в частности, люди. Я не раз рассказывал своим друзьям и тем, кто спрашивал, чем я занимаюсь, историю про то, как в подростковом возрасте мы много ходили в походы по России, по разным местам, и в последнее время стали ходить на север, по северу много, и у нас было так построено, что мы сначала идем на какой-то маршрут и приходим в точку, где, например, нужно там восстановить храм вместе, собственно, с всем известным движением «Общее дело», которое занимается консервацией храмов на севере у нас. И мы... пришли как-то вот в такую деревню, где нужно было консервировать храм 18 века, и к нам вышла старушка, которая рассказала историю, что она должна была уехать оттуда. Ей дочка уже купила квартиру в городе, но приехали волонтеры консервировать храм, и она там, собственно, продала эту квартиру, и все эти средства, которые у нее были, она отправила на консервацию храма, потому что для нее это было важно, что там есть храм. И несмотря на то, что там нету священника, она там осталась, потому что там есть храм. И, собственно, вот как-то мы, я эту историю вспомнил, и мы с учредителем и с теми, кто начинал этот наш фонд, мы решили, что вот это будет хорошее название для той деятельности, которой мы занимаемся.
1: Спасибо за эту историю. Вы знаете, вспоминается такое выражение, которое было неклассным названием одного рассказа писателя советского в 20 веке: «Не стоит село без праведника».
2: Да,
1: вот так именно. Оно и есть. У вас это как бы церковь, храм, это точка сборки, смысловой прежде всего, вокруг всего остального.
2: Да.
1: Потому что действительно сейчас часто наоборот бывает, что уже район там переполнен людьми, несколько десятков тысяч, а храма нет.
2: Да.
1: Да, и как бы это тоже сподвигает строить храмы, но у вас как бы логика наоборот выстроена. Хорошо, а почему именно малые территории оказались в фокусе вашего внимания? Это вот как раз связано с тем, что, ну, вот с, как бы со спасением этих храмов, да, потому что, допустим, территории пришли в запустение, храм или какие-то руины от храма остались, и просто по факту приходится сталкиваться вот именно с такими поселениями. Или здесь какая-то есть самостоятельная идея, связанная с пространственным, там, горизонтальным развитием в нашей стране, что сейчас тоже очень актуально, потому что мегаполисы оттягивают на себя постоянно как пылесос населения со всей страны.
2: На самом деле все вместе взятое, потому что мы видим, что наши малые территории, города и села, они действительно опустыниваются, и это достаточно стремительный процесс, несмотря на то, что и государство, и руководство нашей страны придерживаются позиции, что нужно поддерживать именно эти территории, поскольку сейчас там проживает порядка 55% населения нашей страны, только в сельских населенных пунктах проживает 27 миллионов жителей, то есть это, ну, колоссальное количество людей, которые, у которых есть и потенциал, как экономический, да, собственно, и, ну, просто люди там живут, а в большинстве случаев, конечно, там заниматься и работать, и как бы развиваться особо негде, потому что производство оттуда уходит, и там школы закрываются, университеты тоже, и, соответственно, мы не ставим перед собой задачу развивать инфраструктуру, а мы больше занимаемся именно людьми и тем, чтобы им научить это место развивать, находить, в частности, финансирование, понимать, как заниматься этими проектами. Собственно, я не рассказал о том вообще, какие направления мы поддерживаем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: И прежде чем вы об этом расскажете, я напомню, что у нас в гостях сегодня Владимир Емельянов, директор фонда «Витамин С». И теперь, Владимир, слушаем вас внимательно.
2: Да, если говорить про направление, которым мы занимаемся, то мы выделили для себя четыре таких основных составляющих, которые, на наш взгляд, могут поддерживать

0: образованием. Мы, например, с всем тоже достаточно известным отцом Михаилом Потокиным заключили партнерство с проектом «Ключи», который занимается дистанционной подготовкой детей к ЕГЭ и ОГЭ. Вот. И мы наши проекты тоже предлагаем на территориях запускать. Этот интересный и очень важный для этих территорий проект. Вот если говорить про здравоохранение, то мы с несколькими крупными клиниками сейчас пилотируем проект телемедицины, когда врач из крупного города может консультировать жителей по узкопрофильным каким-то направлениям. Например, если жителю нужно ехать в районный центр, там порядка 100-200 километров, если вообще есть на чем доехать. И спортивное, культурно-досуговое — это у нас все, что связано с развитием детей, подростков, чтобы они могли видеть, чем можно заняться, собственно, в этом селе, или, например, чтобы взрослые видели, чем могут их дети заниматься. Духовное развитие — здесь мы просто все это запускаем на базе приходов, чтобы люди видели, что приход активный, что ему есть дело до этой территории, и уже на наших проектах, которые мы ведем, мы видим рост числа прихожан в храме, которые видят, что приход действительно вкладывает, и, собственно, то, что они делают, приносит большой результат. Ну, и такое, может быть, я за скобки уношу. Пятое, поскольку связано с нашей передачей, это такое предпринимательское направление, когда приход может, в частности, за счет там наших экспертных и консультационных таких, не буду их называть услугами, но возможностями, они запускают проект, который поддерживают, собственно, все четыре направления, которые я раньше озвучил. И среди них, в частности, есть туристическое. Если, например, место связано с какой-то большой историей, или там есть что посмотреть, мы тоже помогаем привлечь экспертов, которые помогают запустить, собственно, и развить это направление, поскольку оно сейчас достаточно активно развивается в нашей стране.
1: Угу. Владимир, а вот помимо тех сфер, которые вы перечислили, как быть с проблемой, собственно, рабочих мест? Угу. А все, что вы назвали, действительно очень важно для того, чтобы можно было жить, воспитывать детей, ну вот как бы поддерживать жизнь, да, свою и своего там подрастающей своей смены. Но вот, да, часто у нас, да не только у нас, а вообще по всему миру, один из таких, да, ключевых вопросов пространства развития — это чтобы людям было где работать, потому что, ну, если нет работы, понятно, нет дохода, не на что жить, и, в общем, поэтому во многом и пустеют наши территории, села, деревни и так далее. Фонд каким-то образом охватывает эту проблему, или вы скорее вот этими сферами, которые вы перечислили, занимаетесь, да, косвенно только, косвенно влияя?
0: Мы стараемся на это тоже брать во внимание, в первую очередь тем, что те проекты, те направления, которыми мы занимаемся, если требуется создание каких-то рабочих мест, например, тот, кто будет координировать это на месте, мы ничего не координируем, мы только предоставляем какие-то наши экспертные мнения, консультации и так далее, помогаем находить финансирование, но мы не руководим на месте, мы руководим только теми лидерами, одним-двумя людьми, с которыми держим связь. Соответственно, мы стараемся им тоже, в частности, как-то оплачивать то, что они делают, потому что это, требует большого внимания и вовлечения. Но помимо этого мы стараемся как раз за счет наших предпринимательских каких-то проектов, мы помогаем тоже на месте создавать какие-то рабочие места. Они пока что, это, естественно, не те деньги, которые там могут, на которые могут люди жить, но если они совмещаются с какой-то работой, на самом деле не требует прям такого колоссального вовлечения, то для человека это тоже поддержка. Это первое. А второе — это мы общаемся с бизнесом на территории и тоже придумываем, как мы можем вместе с ними, за счет чего, собственно, добавить количество рабочих мест на территории. Пока что у нас два таких механизма, которые мы используем. Ну, в процессе что-то будем еще тоже придумывать, конечно, потому что это, безусловно, это основа для того, чтобы на территориях было чем заниматься, действительно.
1: Понятно. Я знаю, что вы недавно провели исследование о том, какие есть успешные приходские практики по развитию малых территорий. Не могли бы вы немного приоткрыть нам дверь?

0: к их результатам.
1: Да, спасибо большое, что вы упомянули. Мы действительно в течение 4 последних месяцев проводили большое исследование, исследовали 15 успешных практик приходских такой внебогослужебной деятельности, которая влияет на развитие территорий. И вот надеюсь, что в ближайшее время мы представим уже результаты. И что мы хотели, собственно, этим исследованием. У нас в России большое количество приходов, и нам важно было понять, какие есть практики, за счет чего эти практики развиваются, вообще существуют. Мы старались брать такие уже устойчивые практики, вот 3 лет существующие, понятно, и хотели понять, за счет чего все это происходит, за счет чего это держится, с учетом, что брали непростые территории, это там деревни среди них есть, с небольшим количеством населения, где нет крупного рядом бизнеса, который может, собственно, поддерживать такие проекты. Мы брали города покрупнее и смотрели, собственно, как на это все влияет именно приход. И старались как раз брать именно те проекты, которые развивает, которые создал именно приход. У нас в России таких исследований вот больших нету. Не сказать, чтобы наше исследование большое, мы исследовали 15 практик. В принципе, этого достаточно для того, чтобы понять такую хотя бы общую картину. В перспективе мы хотели, конечно, расширить уже, чтобы там было число больше сотни приходов и разных проектов. Соответственно, вот мы хотели понять, является ли приход именно вот такой движущей силой на территории, за счет чего, за счет там связи, например, с местными жителями, или наоборот, это была какая-то закрытая история именно прихода, куда они, например, внешних людей не пускали, и понять вообще, за счет чего это развивается, за счет чего она становится успешной. И результаты мы обязательно тоже придем, надеюсь, расскажем отдельно на радио «Вера», с уже коллегами, которые, собственно, и проводили это исследование, нам помогало агентство исследований, социологическое агентство «Циркон». Вот, и мы так результаты подробно тоже обсудим, и мы в перспективе мы это исследование будем использовать для того, чтобы создать, в частности, библиотеку успешных практик с описанием методологии, как приход это запускал, что они сделали, кого вовлекли, как привлекли финансирование, ну и, собственно, вот такую полную картину для того, чтобы приходы, которые смотрят в эту сторону тоже, но не знают, как начать это, как с чего, как к этому подступиться, могли бы, собственно, посмотреть, понять, как это произошло у тех, кого получилось. Вот. И мы, как фонд, собственно, и будем дальше эти практики масштабировать за счет того, что мы делаем, и тех направлений, которые вот мы поддерживаем.
0: Угу. А вот помимо проведенного исследования, вы могли бы рассказать об успешных историях или успешных проектах, которые уже есть в портфолио вашего фонда, вот, да, где удалось, в какой сфере, может быть, там, в каком месте, и по вашему мнению, да, за счет чего, что стало драйвером, причиной?
1: Да, у нас есть проекты успешные, про один я хочу рассказать, это Приморск, Волгоградской области, где мы вообще наше дело начали с того, что у прихода был запрос на строительство храма, потому что сейчас территория, на которой находится этот поселок, это рабочий поселок, там живут переселенцы с затопленных территорий, когда строили Волжскую ГЭС, людей туда переселили, и достаточно молодой поселок, 60 лет ему, но там нету храма, и батюшка там служит в здании бывшем детского сада, оно разваливается, и они хотят поселком своим построить храм, но там, опять же, нет рядом ни крупного бизнеса, ни, собственно, людей, которые могут это профинансировать, и они обратились вот к нашему учредителю, к фонду, для того, чтобы мы им помогли. Там рабочий поселок, 3500 жителей, и приход, ну, небольшой. Не очень много молодежи, в основном она все уезжает, и мы стали придумывать, как вообще можно привлечь туда финансирование, поняли, что это можно сделать в том случае, если приход проявит как-то себя с активной точки зрения. Вот. И мы помогли им запустить несколько проектов. Это было где-то год назад. И вот уже спустя год они сейчас сами там поддерживают 6 проектов разных. То есть мы помогли им создать рабочую группу, влекли туда главу района, главу поселения, нескольких глав соседних населенных пунктов. Там активно участвует руководитель местного ТОСа, там директор школы, и вместе они, ну, мы им помогли как бы эту группу создать и выстроить направление, по которому нужно двигаться, и, собственно, вот так за ручку прямо по каждому шагу мы, собственно, с ними двигались там вот до последних 8 месяцев, и совсем недавно вот мы поняли, что уже постепенно можно их отпускать, и они в целом стали более устойчивыми, они нашли себе, в частности, там партнера, который им сейчас стал поддерживать несколько проектов, то есть нам не требуется на это искать финансирование, они сами на это нашли. Они написали с нашей тоже помощью несколько грантов, получили финансирование уже на годовое сопровождение проектов, то есть они повзрослели. Вот. Мы их смогли и стараемся потихоньку отпускать, но тем не менее мы там строим храм, вот, а тут мы будем продолжать и продолжаем им помогать. И, соответственно, это такое, я бы сказал, что пока что неустойчивая, но успешная практика. Еще потребуется, наверное, 2 года для того, чтобы понять, что она действительно устойчивая. Она влияет, в частности, на то, чтобы люди не уезжали оттуда, видели, что там вообще есть чем заниматься, потому что мы запустили там и Академию увлечений, у них там несколько, значит, направлений. Это и кулинарные курсы они для детей открыли, они открыли подготовку к ЕГЭ-ОГЭ. У них сейчас активно развивается спортивное направление. Они там восстанавливают, в частности, за счет партнеров и грантов восстанавливают спортивную какую-то инфраструктуру, у них там есть тренировки, они заключили партнерское соглашение с местным футбольным клубом, ездят к ним на матчи, на тренировки, и сейчас запускают, в частности, и такой предпринимательский проект, у них Бахчевой край, и они одна из самых известных бахчевых лабораторий в их районном населенном пункте, и мы хотим вместе с ними сделать такой туристический маршрут, чтобы люди могли, такой эко-маршрут, когда люди могут приехать и посмотреть лабораторию, селекцию бахчевую, и потом приехать подоставать из земли арбузы, попробовать их подегустировать на месте. Вот, и у них это хорошо получается, потому что без рядом Волга, они там потихоньку расчищают берег и какие-то видовые такие места создают. В общем, в целом они такой уже устойчивый и зрелый проект.
0: Спасибо большое, что рассказали нам детали. На самом деле очень интересный и сразу такой выстраивает ландшафт вообще того, как можно поднимать свое поселение. У нас в гостях сегодня Владимир Емельянов, директор фонда «Витамин С», у микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы обсуждаем христианские смыслы экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткого перерыва.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера. Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога.
3: каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня мы обратимся к работе Николая Александровича Бердяева «Новое средневековье».
3: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студию микрофона Мария Сушенцова. В этом часе с нами Владимир Емельянов, директор фонда «Витамин С», который занимается развитием малых территорий вокруг приходов, то есть вокруг церкви. Поэтому называется «Витамин С». И наша беседа входит в цикл «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Владимир, вы очень интересно в конце первой части программы погрузили нас в то, как люди, живущие в небольших поселениях, относительно недавно, несколько десятилетий, под вашим руководством, под руководством вашего фонда, как бы сами взялись за свое развитие, сами стали что-то придумывать, продвигать. А вот скажите, это как-то их усилия, усилия этих людей, их инициативность, она как-то в итоге привела вот в этом городе Приморске к тому, чтобы и найти средства на храм? Или все-таки эти задачи двигались в параллельном курсе? То есть люди развивали там образовательные, спортивные, досуговые направления, может быть, туристические, а на строительство храма все-таки пришлось собирать отдельно, по отдельным каким-то каналам?
2: Да, у нас фонд фандрайзинговый, поэтому, да, мы действительно помогаем искать финансирование, потому что там нет, опять же, ни крупного бизнеса, ни людей, которые могут это строительство финансировать. Поэтому мы пока что остановились на том, что они ищут финансирование и партнеров на те проекты, которые они запустили, а мы ходим к людям, которые могут это строительство поддержать и рассказываем о том, что там действительно активный приход. Для людей это важно видеть, что там есть живой приход, который, в частности, привлекает новых прихожан, что там есть жизнь. И, собственно, этим поиском занимаемся мы сейчас. И, соответственно, сейчас действительно находимся в поиске там первого этапа нашего строительства, ну, уже второго, можно сказать, да.
1: А как в целом ваш фонд привлекает средства? У вас есть какая-то целевая аудитория, на которую вы рассчитываете, да, повлиять, ну, в плане вот привлечения помощи, какое-то вот, ну, представление, да, где и как искать, у кого просить.
2: Да, мы действительно находим людей, которые родом из этих мест, но они могут выделить достаточно финансирования, например, проживают в Москве или в Санкт-Петербурге, они могут выделить, ну, или в других крупных городах миллионников, могут выделить суммы на то, чтобы мы там запустили проекты на территории. Соответственно, у нас сейчас немного проектов. У нас 4 проекта, которые мы ведем. Мы в этом году еще доберем 4 проекта новых. И стараемся изначально начинать с того, что найти человека, который может этот проект поддерживать. И мы дальше потом еще ходим, естественно, ищем финансирование у людей, которым это могло бы быть интересно. Например, если там запускается... Например, музей казачества, вот мы поддерживаем тоже в Волгоградской области. Из этого места не нашли никого, но мы нашли рядом людей, которые, в частности, занимаются развитием казачества. Вот мы вместе, там, в частности, с приходом и с этим музеем поддерживаем, развиваем вот это туристическое направление, связанное с казачеством, которое там есть. И это, естественно, аудитория людей из числа там, предпринимателей, топ-менеджеров крупных компаний, которые могут вот эти направления поддерживать, или эти проекты на территории. Вот.
1: То есть получается, что мотивирующей такой связкой для людей, которые могут стать потенциальными спонсорами, является именно их личная принадлежность, какая-то такая родовая связь с этим местом, да, или там семейная память, семейные предания. Вот это тот рычаг, за счет которого можно заинтересовать человека поучаствовать.
2: В первую очередь. Во вторую, это те, кто, ну, например, им интересна тема, там, связанная с детским спортом или с детским образованием. Мы как бы тоже их выявляем и с ними знакомимся и стараемся тоже показать, что наши проекты дают результаты. Ну, соответственно, вот таким образом устраиваем. Ну и третье, это мы уже точно находим там либо компании на территории, которым это может быть интересно, если там есть крупный бизнес или какой-то средний, или предприниматели на территории. Ну, то есть такие кейсы у нас тоже есть.
1: А как вы в целом продвигаете свой фонд? чтобы он, да, касался большего числа людей, попадал еще шире в информационное пространство?
2: По-разному. Вот, собственно, сейчас мы этим, в частности, тоже занимаемся. У нас есть, естественно, и наш телеграм-канал, и группа ВКонтакте, где мы рассказываем о том, чем мы занимаемся, какой это результат приносит. Мы исследуем, за счет исследований мы, в частности, тоже хотим наш фонд продвинуть, и это у нас точно получится, потому что исследование в какой-то степени уникальное, и будет результат участия опубликованный в деловых СМИ, поскольку оно связано тоже непосредственно с территориями, с бизнесом, который присутствует на территориях. И через мероприятия у нас офлайн пока мероприятий недостаточно для того, чтобы говорить о том, что через них можно продвигать, но мы стараемся делать мероприятия, на которых находим партнеров для финансирования. Вот такое мероприятия, которые бы вовлекали людей вот в деятельность фонда.
1: А вот давайте теперь поговорим, может быть, о таком более глубинном слое вашей деятельности и вообще любого такого дела, нацеленного на результат. Вот мы могли бы сформулировать, может быть, для себя уже формулировали, продумывали, с какими вызовами вы сталкиваетесь вот в этой сфере, да? Вы сейчас руководите фондом, в общем, продолжаете свою такую линию, да, линию помогающей такой какой-то стратегии, как вы изначально, да, как ваш путь строился. Но вот, тем не менее, какие здесь кроются вызовы, может быть, даже такого нравственного порядка для вас лично?
2: Я думаю, что основной сейчас вызов – это связанный с устойчивостью. То есть у нас фонд молодой, и деятельность, она не очень простая, потому что территориями заниматься достаточно сложно. Это такой трудоемкий процесс, который требует и больших вложений, и некоторого терпения. Вот, потому что быстро это не происходит. И, соответственно, это как там, лечить тяжело больного человека. Это процесс многолетний. И, соответственно, говорить о том, что мы сейчас какой-то несем социальный эффект, нельзя, потому что это там, действительно трудоемкий и долгий процесс. Но, тем не менее, такими вот как раз небольшими результатами и эффектом, который, собственно, о котором я в частности рассказывал, вдохновляешься и продолжаешь дальше идти. Ну и, понятно, там сложность нынешних времен тоже дает о себе знать, и мы не так просто, в частности, искать финансирование, но, опять же, с небольшими шагами и такой кропотливой и сложной работы мы это делаем. Я думаю, что я бы еще рассказал про, сказал бы про, наверное, сложность, в принципе, социальных стартапов, потому что это требует тоже выдержки некоторой, потому что нужно сначала отработать модель, стратегию, ее протестировать, и тоже это быстрого результата не дает, это требует некоторой тоже выдержки, терпения, соответственно, с которыми мы тоже сейчас сталкиваемся, но там уже вот спустя 2 года мы можем сказать, что некоторую модель мы выработали, ее устойчивую, вот провели исследование, и можем говорить о себе как о экспертах и людях, которые уже разбираются хорошо в этой теме, и можем какой-то результат давать. И я бы, наверное, еще сказал про такое, наверное, сложное, но важное направление – это доверие и общение с людьми на местах. Мы достаточно сложно и долго выстраиваем отношения с людьми на территориях, потому что они, конечно, с некоторым недоверием к нам относятся, как к фонду из Москвы, который пришел и говорит, что мы сейчас вам поможем. И, соответственно, это тоже, ну, опять же, к той же выдержке и терпению, которое требует достаточно долгого времени. И мы научились с этим работать, понимаем, как теперь с этим работать. Ну, с первым проектом мы почти год выстраивали только какие-то доверительные отношения. И сейчас вот это самый наш успешный проект. Ну, я думаю, вот 3, наверное, таких важных момента я бы подсветил.
1: Угу. А вот на что вы ориентируетесь, когда вы начинаете контактировать с местным населением? На их собственное видение того, как им развиваться? Или все-таки вы берете их под свой патронаж и пытаетесь там дипломатическим путем, не мытьем, так катанием, да, уговорами объяснить им, как правильно развиваться и куда стоит смотреть, в какую сторону, а в какую сторону не стоит даже браться?
2: Мы здесь стараемся выстроить отношения так, чтобы отталкиваться от того, что они хотят, потому что для нас очень важно, чтобы это им было интересно. Мы так тоже несколько раз натыкались на то, что мы им что-то предлагаем, мы там с ними какие-то шаги выстраиваем, потом мы видим, что они это мягко, но саботируют. И мы поняли, что это точно не принесет того результата, который мы хотим, и мы стараемся просто направлять теми идеями, теми интересами, которые у людей есть на территориях. То есть в зависимости от того, какие есть возможности у этой территории, мы лавируем теми идеями, которые они, собственно, хотят реализовывать. Поэтому у нас нет какой-то мягкой силы, и мы этим не пользуемся, но как-то показать себя и как экспертов, и как бы войти в доверие к людям для нас это вот первоочередное, после чего мы как бы уже можем проще с ними общаться и в каких-то моментах просто можем действительно сказать, что вот, ну, это точно здесь не получится, вот мы знаем почему, и если это аргументировать им, то в целом все люди умные и понимают.
1: А как вы считаете, вот действительно в таких социальных стартапах, может быть, даже выходя за рамки там только вашего фонда, что позволяет вот это доверие заработать?
2: В первую очередь, это имя. Ну, то есть, когда у фонд можно там о нем какую-то информацию найти и так далее. То есть, что он не какой-то там с улицы пришел. И поначалу действительно было сложно, потому что у нас, понятно, имени такого не было. Второе, это мы стараемся на территории все-таки найти человека, которому быстрее войти в доверие. Там, опять же, это либо священник, потому что мы там иногда стараемся прикрываться какими-то именами священников из Москвы, у которых есть уже имя, и говорить, что вот они стоят у истоков нашего фонда. Дорогой отец Игорь Фомин, в частности, человек, которому помогал нам запускать фонд. И для людей сразу как-то становится легче и проще. Ну и стараемся, в частности, выстраивать какое-то взаимоотношение, партнерство и диалог с местными епархиями, чтобы тоже, опять же, иерархии знали, что кто мы такие, и могли бы, там, если к нему обратиться священник, сказать, что мы вот этим людям доверяем. Вот. И, ну, соответственно, мы стараемся туда приехать, на эту территорию, показать себя, пообщаться с людьми, посмотреть, тоже какой-то такой анализ, исследование первичное провести об этой территории, понять, на кого там опираться, с кем общаться, какие там есть возможности у этой территории. Это для нас тоже очень важно, мы без этого проекта не берем. Вот сначала у нас такой первичный, вот я послезавтра уезжаю очередной проект смотреть, который мы, надеюсь, что возьмем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Директор фонда «Витамин С» Владимир Емельянов сегодня у нас в студии в гостях. С вами Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор о деятельности фонда. У нас светлое радио, и программа наша выходит в рамках светлых вечеров. Вот мы сейчас говорили о том, что именно такой заход через священнослужителей, да, с опорой на их авторитет, на авторитет церкви, он помогает выстроить доверие. А вот если говорить о такой помощи небесной, да, помощи свыше вашей деятельности, может быть, есть какие-то, может быть, чудесные истории, это будет громко сказано, да, но истории, в которых вы вот явно чувствовали такую помощь свыше, да, или, допустим, помощь там небесного покровителя этого села или этого храма, через которому вы помогаете. Вот какие-то такие истории, которые, ну, как бы еще один уровень нам приоткрывают, да, во всей этой деятельности. потому что все-таки ваш фонд, он такой, ну, не простой, он как бы не светский, да, вроде бы он не заявлено православный, но понятно, что как бы в точке сборки, как мы говорили, является именно храм, и точкой как бы, да, доверительного выстраивания отношений тоже является храм и его служители.
2: Я думаю, что это в целом все то, что мы делаем, потому что и вообще, как я этим даже тоже занялся, в целом это уже говорит о том, что Господь как-то все устраивает в нашей деятельности. Мы давно с детства еще с родителями много путешествовали по регионам, и когда, собственно, было мое детство, ну и в целом сейчас тоже, конечно, ездишь по многим историческим и интересным городам, то это все было, конечно, красиво, но навевало некоторую тоску по родине, которая исчезает, несмотря на то, что сейчас, конечно, этим намного больше и активнее занимается, чем в те времена, когда мы ездили, это начало нулевых, то, что я помню. И мне всегда как-то в моем голове я визуализировала, как бы это могло бы быть, если бы этим занимались. И как-то, в частности, и тема вот такого туризма, и тема, связанная с восстановлением того, что было раньше, и мне оно как-то всегда было очень близко. И когда мне предложили, собственно, этим проектом заняться, я понял, что, ну, вот, собственно, это тот шанс для меня, который я могу использовать, и такой еще с детства развивающийся во мне процесс любви к вот такой теме, связанной с восстановлением, развитием, оно получилось, и надеюсь, что получится уже именно с профессиональной точки зрения. Поэтому я думаю, что это, наверное, для меня сейчас такой самый большой и чудесный знак свыше, как вы сказали.
1: А скажите, как вы выбираете места, которым будете помогать? Они сами присылают к вам запрос? Или вы как-то мониторите, отслеживаете там какие-то потребности? Потому что страна наша абсолютно необъятная, и просто, я не знаю, наверное, тысячи, десятки тысяч вот таких вот поселений, там, опустевших в той или иной степени, ну, вот нуждаются в таком деятельном внимании.
2: Это очень хороший вопрос. Мы сейчас, поскольку, да, я сказал, что мы тестируем нашу модель, то мы сейчас вот остановились на том количестве, которое у нас есть, 4 проекта, и вот хотим их как бы привести к некоторой устойчивости, чтобы понять, что дальше мы можем это все масштабировать и развивать, но и хотим действительно дальше добирать проекты. У нас мы действуем по такой схеме, что мы, если к нам приходят, предлагают проекты по-разному, бывает, или мы находим сами, то мы изначально смотрим, откуда и как мы можем найти там финансирование, потому что проекты требуют достаточно больших вложений, и после этого мы принимаем решение, там, если есть или крупный бизнес, или человек, который хочет, чтобы это место развивалось, но там вот у него нет времени, и как раз наш фонд может эту нишу закрыть, мы как бы после исследования, понимания того, что мы там можем сделать, можем ли мы вообще сделать там что-то, мы принимаем решение о том, что мы этот проект берем, и вот, собственно, вот по такой примерно схеме мы и работаем.
1: То есть, прежде всего, оцениваете ресурсы, да, возможности?
2: Ресурсы, возможности, не сколько там, да, с точки зрения денег, сколько, в частности, возможности того, что вообще там можно что-то сделать, что это не... Ну, и, конечно, для нас важно, чтобы там был приход, потому что если нету прихода и там на кого можно опереться, то мы на ту территорию не заходим. И, конечно, важно, чтобы вообще там кто-то что-то хотел, чтобы там поменялось, потому что без этого тоже мы не заходим и не начинаем деятельность на этой территории.
1: То есть все-таки первичен запрос со стороны местных жителей, местного сообщества.
2: Да, да. Ну, как бы для них будем это все делать, поэтому, безусловно, это важный фактор. Да.
1: Понятно. Понятно. А вы могли бы вот поделиться какими-то принципами, которые вы для себя сформулировали в вашей деятельности? Потому что, ну вот да, мы в начале программы говорили о рисках выгорания в целом, такой социальной работе, а ваш фонд про социальную работу, безусловно, про работу с людьми. Ну такую вот, как вы говорили, трудноподъемную, длительную, вязкую, которой вот, ну, сложно вдохновиться быстрым результатом, поэтому надо закладывать туда, видимо, что-то более фундаментальное, на чем можно ехать там долго, да, чтобы не отчаяться, не бросить все, не сказать, ну, ладно, не сработало, ну и ладно, тогда закрываем наше предприятие.
2: Ну, первое, чем я руководствуюсь, еще начиная там с медицинского, с которой я начинал, это не навреди, потому что даже в нашей деятельности, несмотря на то, что мы там, не знаю, не работаем со здоровьем людей, мы работаем с людьми на территории, которых легко там искусить, обидеть, огорчить, там, ну и так далее. И поэтому это очень важный фактор, который для нас и для фонда очень важен. Второе, я думаю, что поскольку это требует такой усидчивости и упертости некоторой, это вот я бы про это тоже сказал, потому что даже если ты не видишь результат, нужно все равно идти дальше и придумывать что-то новое. Как вы сказали, наша территория необъятной страны, ровно как и потенциал каждого населенного пункта, он тоже необъятен. Можно подходить с разных сторон, смотреть, искать партнеров, придумывать что-то новое там, и так далее. Поэтому здесь тоже это очень важно. Ну и третий принцип – это, я думаю, что связан как раз вот с доверием и открытостью. То есть когда мы все знаем, что русский человек, он очень открытый, и у нас, у христиан большая душа. И здесь я бы тоже сказал, что это для нас важно, потому что если люди видят в нас какое-то подозрительное что-то, то мы не сойдемся с ними. Поэтому для нас важно, чтобы у нас было все максимально прозрачно, и просто чтобы мы сами были тоже честными и открытыми для людей на территории.
1: Владимир, позвольте вот на более широкую такую тему выйти, как раз вот этого злободневного пространственного развития нашей страны. Я иногда в качестве мыслительного эксперимента и себе задаю вопрос, там, близким, знакомым, и в эфире порой тоже на эти темы выходим. Вот если отвлечься от конкретики деятельности вашего фонда и в целом посмотреть, что, как вы считаете, что могло бы заставить человека, живущего, значит, так сыто, хорошо, разнообразно, интересно, ну, скажем, в городах-миллионниках, вот взять и переехать куда-нибудь на малые территории. В принципе, да, какие возможны здесь мотивации? Потому что мы знаем, что такие случаи есть, они не носят единичный характер, да, даже, как бы, наверное, с определенной такой скидкой можно было бы назвать это даже каким-то таким движением. Ну, понятно, там, допустим, в эпоху ковидом, да, мы знаем, многие уехали из городов, поскольку развелись всякие онлайн-сервисы, там возможность работать удаленно, учиться. Вроде был дан такой толчок, люди узнали, что, ага, это, оказывается, возможно, там где-то жить на природе, более уединенно, в каких-то более таких спокойных обстоятельствах, там воспитывать детей, и, в общем-то, ну, не превращаясь там в нищего, не теряя работу, да, или хорошее образование. Вот как вам кажется, просто, может быть, такими крупными штрихами, да, вот наметить, что могло бы сподвигнуть, заинтересовать, не знаю, привлечь людей, перемещать туда вот всю свою жизнь, скажем так. Ну, может быть, и работать они могли бы удаленно, да, ну, как бы переместиться туда физически. Потому что, не знаю, я вот лично очень как-то болезненно эту проблему ощущаю, хотя я сама житель мегаполиса, там уже, да, вот Москвы конкретно, несколько лет, но у меня довольно длительный опыт проживания там и в загородном таком варианте, да, более диком. Я понимаю, преимущество этого, определенную вынужденность жизни людей в мегаполисах. Ну, в общем, все время как-то вот этот диалог внутри происходит, потому что, конечно, то, что мы наблюдаем сейчас, ну, несколько печально в том смысле, что территории все-таки пустеют, учитывая еще низкую рождаемость. Ну, понятно, люди едут туда, где удобнее, лучше там.
2: Да.
1: Ну, это все нам очень понятно по-житейски. И тем не менее, да, все-таки хочется надеяться на то, что эту тенденцию, ну, как-то можно хоть развернуть, замедлить, может быть.
2: Я здесь, поскольку очень много в последнее время стал сталкиваться с людьми, которые переезжают, потому что у них появляется какая-то связь с этой территорией, либо потому что они находят место, которое вот, где у них душа, где у него лежит, куда у него лежит душа, и ему там спокойно. И еще это люди, которые, ну, такие, я бы назвал их подвижниками, потому что, безусловно, переехать там из крупного мегаполиса куда-то в деревню – это большой подвиг. Мы даже вот с супругой тоже обсуждаем периодически, куда нам дальше двигаться. Дальше в Москву глубже оседать или все-таки нам куда-то за город переехать, потому что иногда, конечно, уже немножко тошно становится здесь. Но я бы выделил вот эти три направления, я их немножко раскрою. Мне кажется, что если, ну, мы убираем инфраструктуру, мне кажется, что это места, где люди будут видеть потенциал. Опять же, это что-то связанное с историей. Мы, в частности, на каждой территории стараемся выстраивать какой-то бренд, например, опять же, Волга, если есть рядом, то там, или Бахчат. Вот вокруг этого стараемся как-то цепляться, чтобы у нее появлялась возможность там, привлекать людей, привлекать там, туристов и так далее. Вот, в частности, там, знаю людей, которые переезжают, не знаю, восстанавливать какие-то старые дома, и вокруг этого тоже выстраивать какой-то бренд, какие-то проекты, которые, за счет которых они, в частности, будут жить. Вот это получилось даже три в одном, то есть это ты должен быть и подвижником, и какое-то место, где можно зацепиться за что-то, и, соответственно, какая-то история, наследие, ну, вот что-то с этим связано. Я думаю, вот таких три. Хотя, опять же, вот мы работаем с рабочими молодыми поселками, где на самом деле, если тоже, опять же, если ты креативный и понимаешь, как с этим работать, то можно тоже зацепиться и найти, что позволит этой территории развиваться.
1: Интересно, что все три фактора, которые вы назвали, носят явно нематериальный характер, да? Это что-то про смыслы, про смысловую завязку.
2: Пока что, к сожалению, да, потому что, ну, безусловно, мы переезжаем туда, где комфортно, и где ты знаешь, что, ну, как бы твоим, если ты семьей уж переезжаешь, что твоим детям будет чем там заниматься, куда его будет отвезти к врачу и так далее, где он будет учиться.
1: Владимир, спасибо вам за этот разговор. В этом часе с нами был директор фонда «Витамин С» Владимир Емельянов. С вами была Мария Сушенцова. И мы беседовали в рамках цикла «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Благодарю вас за то, что погрузили нас в специфику проблемы развития малых территорий, поделились личным опытом и видением.
2: Спасибо большое и вам тоже, Мария, и дорогие слушатели.
1: Спасибо большое. До новых встреч.
2: Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного». Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе мы говорим, ну, как историки бы это обозначили, наверное, про источники личного происхождения. Если брать шире, то говорим про публичную историю в разных совершенно форматах, но в основном про личные источники, а значит, про дневники, про рукописи, про письма, про воспоминания. И вот мы о многом поговорили, а сегодня хотели бы поговорить про такую, знаете, персональную архивистику, домашнюю архивистику, про личную. Ну, тут, я думаю, что наш гость даст более точное определение сегодня вместе с вами, вместе с нами. Ну, тут, наверное, не стоит делать секрет, что мы общаемся дистанционно. Наш гость в Петербурге, я в Москве. Это, наверное, нашим постоянным слушателям, хорошо знакомый по нашим когда-то давним уже программам, Михаил Мельниченко, директор Центра «Прожито» и архива Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук. Михаил, добрый вечер. Здравствуй.
2: Да, добрый вечер.
1: Как бы точнее сформулировать? Вот я привел несколько примеров, не знаю, насколько они релевантны, насколько они точны. Правильно ли я называю персональные архивы, домашние архивы? Как еще это можно обозначить?
2: Ну, смотри, я бы скорее использовал такой уже устоявшийся термин «общественная архивистика» и говорил бы...
1: Общественная архивистика.
2: Да, и говорил бы о работе с частными собраниями документов, то есть с теми документами, которые... кураторами которых являются частные лица, и в это определение помещаются и вот те документы, которые есть в наших домашних архивах, и разные типы частных коллекций. Вот. А общественная архивистика – это некоторая система понятий и практик, и ценностей, в рамках которой с этими домашними собраниями мы сейчас можем пытаться вести работу.
1: Чем не устраивает прежняя система, ну, существующая система архива, которыми все всегда пользовались, и я думаю, что любой наш слушатель знает, что существуют архивы, куда можно прийти за какой-то конкретной информацией и с большой долей вероятности ее там обнаружить.
2: Ну, ты знаешь, я бы не стал использовать слово «не устраивает». Дело в том, что это разные части архивной системы ценностей. То есть общественная архивистика и классическая архивистика, они сосуществуют в одном поле, но они с каждым днем они пересекаются все больше и больше, но в целом у них как будто бы они работают чуть-чуть в разных углах этого поля. Дело в том, что особенно для России вот, государственная архивистика, она... архивистика в нашей стране, она практически полностью государственная. То есть были некоторые попытки частных инициатив, но поскольку это дело довольно затратное и требует огромного ресурса стабильности, вот, практически все эти попытки рано или поздно заканчивались.
1: Ну, я так понимаю, что сама система выстроена, она и заточена под то, чтобы быть государственной.
2: Ну да.
1: И так было всегда, и почти в любой стране, и на протяжении просто десятилетий выстраивалась вот эта масштабная, глобальная система государственных архивов. И так везде. И так и у нас, и так и в Америке, и так в Европе, ну, везде.
2: Ты знаешь, государство обязано сохранять документы. Оно делает это, во-первых, для обеспечения какой-то источниковой базы своих собственных процессов, то есть, условно, сохраняются все документы, в которых учитывается рабочий стаж, сохраняется там, делопроизводственная документация самых разных организаций, но вот если мы говорим о личном наследии, то государство довольно активно вкладывается в то, чтобы сохранять документы творческой деятельности и такого рода вещи, но государство ориентировано прежде всего на культурные элиты. То есть, если ты член какого-то творческого союза, например, член Союза советских писателей или член Союза советских композиторов, то и там получил государственную премию, то твои документы проходят вот эту систему комплектования государственного архива. А если ты, у тебя не такая очевидная рабочая идентичность, то документы сдать в государственный архив чрезвычайно тяжело, потому что архивы очень ограничены в своих объемах, они вынуждены вести себя довольно избирательно, они работают далеко не со всеми и берут далеко не все. Вот, поэтому документы, которые хранятся у нас в наших домашних собраниях, они для того, чтобы... То есть им надо очень повести для того, чтобы стать частью государственного архива. И огромный объем смыслов и огромный массив документального наследия нашей страны, он продолжает находиться в частном владении и не добирается ни до архивов, ни до исследователей, ни до какой-то широкой аудитории.
1: Ведь еще и попасть человеку в архив достаточно сложно. Для этого надо пройти верификацию, подписать письма, отношения.
2: Ну, интерфейс классического...
1: Фактически даже в любом...
2: Да. Да, интерфейс классического архива, любом... он отпугивает. Он кажется слишком сложным штурмовать архив, особенно если у тебя нет такого опыта работы в...
1: И я даже ставлю себя на место человека, который никогда с архивами не работал, и ему проще заплатить денег, чтобы кто-то профессиональный пошел и нашел для него необходимый документ. Такой путь тоже есть. Но в целом все равно это путь непрямой.
2: Ну да, все так.
1: Что такое общественная архивистика? И я так понимаю, мы с тобой обсуждали перед программой, что есть страны, в которых эти процессы начались достаточно давно, и вот в Польше, например, эти проекты успешно развиваются и существуют.
2: Да, это в каком-то смысле польский опыт – это такое... один из самых значимых для этого поля. Общественная архивистика – это система ценностей и практик, в рамках которой люди, которые владеют, которые курируют свои домашние собрания документов, которые владеют исторически значимыми документами, они становятся соучастниками всех архивных процессов, связанных с их сохранением и публикацией. В классическом архиве есть очень значимая фигура архивиста, у которого есть экспертиза. Ты приходишь в государственный архив, предлагаешь свои документы, и архивист принимает решение о том, значимы эти документы или нет, как с ними работать и какую часть из этих документов государство возьмет себе на постоянное хранение. Вот. И экспертиза архивиста в этой системе, она более-менее основная, и его авторитет непререкаемый. Так вот, современность, она немножко меняет это поле. У нас появляются цифровые инструменты, в целом какие-то архивные манипуляции можно делать, не прибегая к помощи архивистов из государственных архивов. И, в общем, мы считаем, что владелец документов, он такой сокуратор. То есть задача архивиста не сказать, что какие документы хорошие, какие плохие, а вместе с владельцем документов вместе обеспечить их сохранность и публикацию, и доступ к ним. Вот польский опыт, он это одна из как бы передовых опытов в этом поле, потому что в Польше довольно давно произошел расцвет общественных организаций, прежде всего профсоюзного движения, и эти многочисленные общественные организации создавали свою документацию, собирали свои коллекции исторически значимых документов, и в какой-то момент стало понятно, что речь об этих общественных архивах что их число уже там превышает какое-то количество сотен, и нужно создавать какие-то единые методики, правила, каталоги для того, чтобы можно было организовать к этой информации доступ.
1: И это была государственная инициатива? Или это все низовые?
2: Это изначально, истории? Вот, скажем так, несколько сотен низовых архивов создали сообщество общественных архивов, которое вместе с государством создало координационный центр общественной архивистики в Польше. И они создали единый цифровой каталог и некоторую инфраструктуру, которая поддерживала эту систему архивов. Вот сейчас есть сайты, на которых через один интерфейс можно смотреть содержимое всех этих архивных собраний. Вот. И мы решили, ориентируясь на их опыт, попытаться создать что-то такое для России. В Европейском университете... То есть мы вдохновлялись во многом польским опытом, но уже как бы чуть дальше пошли в деле использования цифровых инструментов. Мы решили создать наш цифровой архив с нуля. Европейский университет в Санкт-Петербурге нас поддержал. Вот несколько лет мы разрабатывали эту площадку, и сейчас в открытом доступе есть некоторая бета-версия нашего цифрового архива. Мы решили сделать его по аналогии с таким огромным государственным проектом под названием «Госкаталог». Я думаю, что это довольно популярный сервис. Напомню, что это...
1: Да, надо рассказать, что такое госкаталог, потому что музейщики, которые делают госкаталог, далеко не всегда в восторге от этой однообразной работы. Да. Но когда ты простой пользователь, неважно для чего, для собственного удовольствия, развлечения, для науки, детям показать, просто открываешь этот госкаталог и по нужным параметрам поиска находишь совершенно удивительные вещи, которые хранятся в запасниках музеев. Ты туда просто так не доберешься. Это архивные материалы из архивов. В общем, госкаталог – это, конечно, удивительно полезная штука, которой нужно пользоваться. Прям вот...
2: Да, это очень важный проект. Это единый цифровой каталог, в рамках которого должен быть описан весь музейный фонд Российской Федерации. То есть все государственные музеи обязаны каждый свой экспонат по определенному формуляру описать в госкаталоге и приложить к этому описание цифровую копию этого объекта или несколько фотографий, или полную копию, там все вариативно. И несмотря на какие-то часто не такую, то, что называется, неконсистентность, то есть там первые годы существования госкаталога очень по-разному описывали все, очень по-разному интерпретировали правила описания, поэтому в какой-то момент эта система была очень замусорена, но сейчас это действительно крупнейший такой каталог, в котором можно найти практически что угодно. И вот мы решили создать такой каталог для домашних собраний, то есть в рамках системы, в которой можно описывать документы из домашних собраний.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Михаил Мельниченко, директор Центра «Прожито» и архива Европейского университета в Петербурге. Мы говорим про общественную архивистику, и как раз вот сейчас начали говорить о том, как она создается в России, что такое общественная архивистика, и... Вы первопроходцы, то есть до вас никто этим не занимался.
2: Ну, нет, конечно. То есть это словосочетание, оно для русского языка относительно свежее, но в целом проекты в рамках общественной архивистики начали создаваться еще в советское время, причем в довольно глубокое советское время. Но, наверное, самым значимым таким проектом был Народный архив. Это перестроечная инициатива, попытка создать архив наследия, ну, как бы, не государственный архив, который собирал бы документы, в том числе из домашних собраний. Но вот, к сожалению, недофинансирование. В какой-то момент они потеряли спонсоров, потом они потеряли площадку, помещение, в итоге... Его судьба была довольно грустной, но сейчас я знаю, что все материалы Народного архива через просто десятилетия скитаний добрались до Государственного архива Российской Федерации и сейчас находятся на хранении в Гарфе, распаковываются, очень скоро к ним будет восстановлен доступ. Вот. Но мы, скажем так, мы первопроходцы скорее цифровой части этого поля, то есть мы...
1: Да, цифровизация же дала очень мощный толчок к развитию и вообще к возможности создать подобные архивные проекты.
2: Ну да, мы постарались

0: Или что это будет площадка, на которой регистрируются кураторы домашних собраний, заводят страницу, посвященную своему домашнему собранию, и начинают оцифровывать, загружать туда копии. И мы вместе с нашим волонтерским сообществом помогаем это все описывать, расшифровывать и добавляем к этим документам текстовый слой. К сожалению, в таком виде это реализовать не удалось, потому что это оказалось методологически и технически очень сложной историей. Вот. Но мы создали систему, которую можно подключиться с помощью нашей команды. То есть ты пишешь письмо в архив куратором цифрового архива центра прожито ЮСПБ, после чего подписываешь определенные лицензионные соглашения, и мы создаем страницу, посвященную домашнему архиву, забираем документы на оцифровку или получаем уже оцифрованные документы по почте, ставим их в очередь, и на протяжении очень долгого времени происходит их описание и постепенная публикация в этом архиве. То есть сейчас на нашей площадке люди работают только как пользователи, а вся редакторская архивная работа, она на членах команды.
1: То есть можно сказать, что пока архив — это вы, а в идеале архивом должны стать вот такие разрозненные, находящиеся. Кстати, я так понимаю, далеко не обязательно в России, где угодно они могут находиться. Семьи, дома, люди, держатели. Ну, но это в идеале, пока, только не в перспективе.
0: Пока, да, пока мы интерфейс этого архива. И потом мы надеемся уменьшить количество вот этого живого общения и все перевести в определенные там цифровые регламенты и интерфейсы. Но прямо сейчас, безусловно, это сложновато. Потому что мы, когда мы бросились в этот омут, мы не отдавали себе до конца отчет о всей сложности и домашнего архива, и некоторых принципов работы с ним, потому что мы ориентировались на... скажем так, что вот когда государственный архивист принимает документы на постоянное хранение, его задача обеспечить сохранность и доступ. И он для достижения этих задач действует довольно грубо. То есть он разрушает логику вот этого домашнего собрания документов. То, что ему интересно, кладет в конверты, все конверты нумерует, кладет в коробки, нумерует коробки, и коробки раскидывает по стеллажам. А мы же хотели максимально деликатно вести себя по отношению к архиву, потому что то, как это уже хранится дома, то, как архив складывался, какая у него структура, это тоже довольно важно и интересно. Вот, и мы с нашим вниманием к деталям, к структуре архива, к материальности документа, мы создали довольно настолько большую систему описания обработки документов, что стало понятно, что описывать в ней большие массивы документов оказалось очень дорогим. И мы, то есть каждое, описание каждого документа требует довольно большое количество времени наших сотрудников. Поэтому мы сейчас, во-первых, у нас выросла очередь на описание документов, и она сейчас там точно превышает год, вот, что мы работаем очень небыстро. И, во-вторых, мы сейчас постоянно ломаем голову над тем, как нам упростить все эти наши внутренние протоколы для того, чтобы публиковать побольше значимых документов, выкладывать их в сеть, в общий доступ.
1: Главный вопрос, который, наверное, в первую очередь заинтересует наших слушателей, что такое значимые документы? Ведь когда речь идет о жизни одной семьи, и они начинают разбираться в бумагах, которые им достались по наследству, в вещах, еще в чем-то. Им кажется, что ценность и важность этих вещей, многим кажется, про многие документы, что их ценность, она... Две крайности.
0: Да,
1: или это
0: да,
1: должно
0: да,
1: быть
0: да.
1: интересно всем, это меняет вообще все наше представление. Или, да, это никому не нужно, Вась, снеси на помойку, пожалуйста.
0: Вот именно ты сейчас очень правильно поймал вот это драматическое напряжение между двумя точками зрения, которые часто в рамках одной семьи присутствуют, что или все очень важно, или вот условно ты приходишь в семью, тебя встречает 90-летний человек, который последние 70 лет ведет личный дневник. И у него целый книжный шкаф заставлен этими

0: тетрадками с личным дневником. Он говорит, ну, это все какая-то ерунда, но кому это интересно? Вот, ну, не знаю, что с этим делать.
1: Мы с тобой когда-то, не знаю, очень много лет назад, когда прожить только начиналось, обсуждали, что вот человек, который пишет дневник, я уже, по-моему, за эту неделю несколько раз этот вопрос задавал разным людям, каждый раз со ссылкой на тебя, по-моему, что человек, который пишет дневник, он подсознательно даже, это ты говорил, считает, что дневник все равно прочтут когда-нибудь кто-нибудь. Но все-таки он какую-то ценность видит не только в самом факте написания.
0: Да, это отдельный большой разговор про то, что дневниковый текст, он не до конца, он никогда до конца не будет предельно искренним, потому что человек создает документ, человек пишет книгу о самом себе, и так или иначе он там со своим образом работает и записывает себя определенным образом. Вот. Но вам, да, действительно, довольно часто это вопрос, что же в этом интересно, он во многом кокетливый. То есть человек, который всю свою жизнь записал по дням, он хочет услышать подтверждение того, что он это делал не зря. Но иногда действительно, ну, короче, эта точка зрения, она может угрожать сохранности документов. Вот мы очень долго, много лет исходили из того, что не бывает незначимых документов. На любой документ из домашнего архива так или иначе может возник, как бы, объявиться
1: спрос.
0: Исследователь, спрос, да, что мы считаем, что коллекция чего угодно, коллекция винных этикеток или записи погоды за 100 лет, или дневник наблюдения за птицами, что это просто баловство одного конкретного человека, но может появиться исследователь, который занимается историей бёрдвотчинга в Советском Союзе.
1: Да, сразу надо пояснять, наблюдение за птицами.
0: Наблюдение за птицами, да. И окажется, что это абсолютно бесценный для исследователя источник. Поэтому мы никогда не знаем, с каким запросом к нам придут исследователи, потому что мы, условно говоря, мы же работаем не только для историков. Мы инструмент для историков, антропологов, социологов, филологов, психологов, психиатров, драматургов, журналистов, музейщиков. Практиков.
1: И тех, кто просто ищет, что почитать на ночь.
0: Да, да. И практиков, и просто людей с интересом к истории страны или к чему угодно. В общем, но сложность в том, что эта позиция, что не бывает неинтересных документов, она гипотетически может уничтожить любой архивный проект. Потому что в тот момент, когда ты берешь и начинаешь по одним и тем же правилам обрабатывать тетрадку с дневниковыми записями, и 15 чемоданов с поздравительными открытками на Новый год, то у тебя твой конвейер скорее может застопориться вот на этих 15 чемоданах. Поэтому сейчас мы столкнулись с тем, что мы все равно должны приоритизировать те или иные документы. И поскольку наш центр, он создавался изначально как центр исследования эго-документов, то есть документов личного происхождения, и в основном мы специализировались на личных дневниках, то мы приоритизируем дневники.
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Михаил Мельниченко, директор Центра «Прожито» и архива Европейского университета в Петербурге, кандидат исторических наук. Мы говорим сегодня про архивы, но причем не просто про архивы, а про такое новое совершенно направление — общественная архивистика. Ну, новое, наверное, не только, хотел сказать, для России, не только для России, но и для всего мира. Вот Михаил рассказывал про уникальный польский опыт, и фактически в Польше это система заработала и, пожалуй, больше нигде на такой уровень не поднималась. И вот сейчас в России тоже происходят конкретные шаги в направлении развития общественной архивистики. Мы продолжим разговор буквально через минуту. Никуда не уходите.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим про архивы и общественную архивистику. Говорим с Михаилом Мельниченко, кандидатом исторических наук, директором Центра «Прожито» и архива Европейского университета в Петербурге. Вот мы остановились на том, какие документы могут быть интересны для тех, кто создает этот проект, и для, в первую очередь, конечно, для людей, которые будут этим пользоваться впоследствии, потому что все равно не очень понятно, где кто определяет ценность и где та грань между тем, что выкидывать нельзя, лучше пусть лежит где-то на чердаке, и тем, что все равно уйдет в помойку. Вот среди этого всего нужно найти какую-то золотую середину. Я, честно говоря, так и не очень понимаю, как эта ценность определяется и где те критерии. Все равно, ведь если мы найдем какой-нибудь уникальный дневник, написанный в застенках, там, в советской тюрьме, это одно дело. Если мы найдем записки, вот как ты сам говоришь, наблюдения за птицами на протяжении 50 лет, это ценно. А если это какие-то открытки... Да ведь кому-то это тоже ценно, кто это разбирает. И обязательно среди этих открыток найдется что-то удивительное, что-то необычное, новое, что исследователю даст возможность лучше понять там, конкретное место, людей, человека, общество, время. Извините за пафос.
0: Ну, Лёш, ты во всем прав, безусловно. И как бы если бы мы жили без затей, и у нас была бы бесконечная архивная полка и бесконечное количество преданных делу архивистов, я думаю, что мы бы попытались сохранить все. Вот. Сейчас, поскольку это огромный... Мы пытаемся превратить нашу работу в конвейер, то мы в основном ориентируемся на личные дневники и на те исследовательские сюжеты, которыми в первую очередь занимаемся мы сами вот в рамках нашей научной работы в университете и близкие нам коллеги.
1: Да какие это сюжеты? Просто для того, да, чтобы наши слушатели, которые вдруг обнаружили бы у себя что-то тематическое, могли сразу непосредственно к вам напрямую обратиться.
0: Ну, смотри, мы, например, на протяжении многих лет издаем книжную серию, посвященную дневникам блокадного Ленинграда. И это для нас такой... Это наш многолетний интерес, и как будто бы у нас есть огромная экспертиза в этих всех сюжетах. За 10 лет нашей работы мы нашли информацию почти о 700 жителях блокадного Ленинграда, которые вели дневники. То есть больше 660 дневников, большая часть из которых, так или иначе, в виде копии рукописи или в виде копии текста, у нас есть в распоряжении. Вот мы уже издали три сборника, там, по 6, по 7 личных дневников блокадников, и в следующем году, вероятно, издательство Европейского университета издаст еще несколько дневников отдельными книжками. Мы занимаемся дневниками, прошедшими обработку советским следствием, то есть дневники, которые изымались у людей, ставших жертвами политического террора в Советском Союзе, и дневников, которые ложились в основу обвинения там, в годы Большого террора, и раньше, и позже. Вот тоже много лет мы с коллегами из такого проекта «Открытый список» искали эти дневники и нашли... Вот у нас в распоряжении есть около 80 дневников, с пометами следователей. Еще мы знаем информацию о нескольких сотнях случаев, когда дневник ложился в основу судебного дела. Мы занимаемся военными дневниками, мы занимаемся дневниками подростков. В целом, для того, чтобы взять в работу какой-то материал, мы практически не отказываем, если речь идет о дневниках. Но в целом, даже если в домашнем архиве нет дневников, но есть что-то другое интересное, и текстовое, и визуальное, то мы на нашем совете архивистов рассматриваем все конкретные заявки. Вот, и можно написать на archive@projda.org. Этот адрес есть у нас на сайте. Можно написать письмо с коротким описанием своего домашнего архива, и кто-то из моих коллег на это письмо ответит. И, ну, то есть мы все рассматриваем, мы все пытаемся пропустить через нашу собственную экспертизу.
1: Ты уже неоднократно говорил, что мы, что наши волонтеры, я так понимаю, что при большом количестве документов, при растущем количестве предложений, вопрос волонтеров стоит достаточно остро.
0: Ты знаешь, как раз-то не совсем так. Мы,
1: нет?
0: Да, это очень интересный момент. Дело в том, что мы же создавались как волонтерская инициатива, и за эти годы, за 11 лет, которые мы существуем, мне кажется, сильно больше 3000 человек помогало нам расшифровывать дневники и как волонтеры, и как студенты-практиканты. Но прямо сейчас мы находимся в таком моменте, когда, во-первых, количество расшифрованных документов, которые есть у нас в архиве, оно в десятки раз превышает количество опубликованных документов, потому что чистая расшифровка, сделанная волонтером, она не может сразу оказываться в сети. И кроме того, сейчас как бы все более и более рабочими становятся инструменты, связанные с искусственным интеллектом. И то, где раньше нужны были сотни расшифровщиков, уже сейчас в целом это так или иначе, дорого или не очень дорого, делается нейросетями. Поэтому мы сейчас не вкладываемся в наше волонтерское движение. Людей мы принимаем на то есть мы активно не рекламируем возможность участия в этой работе, и мы практически перестали брать студенческие практики, и практику у нас в отделе можно пройти только вот, ну, условно говоря.
1: Если из Европейского университета.
0: Ну, если очень мотивированный человек, если у человека есть прям свой собственный интерес, он может его сформулировать, почему он хочет работать с такими документами, тогда мы вот людей идейно нам близких берем. А так, чтобы просто, условно, в прошлые годы, когда начался ковид, к нам на практику пришло 500 студентов из вузов, из очень разных городов России, и они парализовали работу центра, потому что 500 исполнителей, которые хотят расшифровывать документы, это для того, чтобы это все каким-то образом обработать, нужно очень сильно в это вкладываться, как менеджеры, как у организаторы. Вот, поэтому сейчас мы таких стрессовых ситуаций пытаемся избегать.
1: А если говорить о каких-то потребностях и надобностях, технических или человеческом ресурсе, еще, вот, ну, ты понимаешь,
0: ты знаешь,
1: о чем я?
0: Да.
1: Вот чего не хватает для того, чтобы работа стала более продуктивной?
0: Ты знаешь, я сейчас буду говорить как организатор, это всегда есть дефицит управленческого внимания и дефицит исполнительских возможностей. То есть, по идее, мы должны масштабироваться. У нас сейчас около 10 человек работает в ЮУ, и это, с одной стороны, для гуманитарного мира довольно большой коллектив, а с другой стороны, поле, в котором мы работаем, оно на этом поле хватит места 100 таким организациям, как мы, и еще место останется, поэтому мы мечтаем давно уже о создании центра документального наследия, то есть просветительского центра, который бы проводил мероприятия, предоставлял бы там коворкинг для людей, которые хотят работать со своим домашним архивом, сканеры, компьютеры, методологию, все на свете. И это все в целом упирается в вот необходимость масштабирования организации, в новых сотрудников. Ну, то есть фактически это все можно свести к сюжету, связанному с деньгами. Вот.
1: То есть на самом деле общественная архивистика в данном случае это не какой-то узконаправленный один проект, который хотел бы объять необъятное, а это множество различных вот таких площадок цифровых, которые кто-то занимается дневниками, воспоминаниями, кто-то открытками, только открытками, кто-то... То есть мы фактически переводим в общественное поле ту часть, которую никогда не смогли бы обработать и сделать публичными государственные архивы.
0: Да, и мы делаем это вместе с обществом. То есть мы не отстраняем от этого процесса владельцев этих документов, наследников, их авторов. Вот, мы считаем, что это какие-то общие задачи, которые могут решаться общими силами.
1: И, соответственно, если человек начинает работать с этими материалами, ему не обязательно обращаться в конкретную семью. Весь инструментарий предоставляет та площадка, где это все.
0: Ты знаешь, в идеале, да. То есть мы... наша мечта – это вот мы приходим в семью, в семье есть поколение, там есть документы трех поколений, мы подписываем с ними полный лицензионный договор, по которому мы все эти документы целиком выкладываем в сеть, и дальше с этими документами работают исследователи. Но так бывает не всегда, и часто некоторые документы требуют большего внимания к подробностям, потому что, например, в них там затрагиваются интересы третьих лиц, в них есть какая-то информация, которую сейчас не, по тем или иным причинам нельзя публиковать, и эти документы можно публиковать только с изъятиями, и некоторые документы слишком ветхие, с них невозможно снять нормальную копию, что-то невозможно обработать, потому что этого слишком много, и в итоге документы из домашних собраний публикуются не полностью. И мы скорее, нам иногда приходится работать в виде посредников, то есть человек находит информацию о документе у нас на сайте, ему это интересно, но мы его уже направляем дальше в семью, чтобы он взаимодействовал с семьей напрямую. Мы просто повышаем видимость документов из частных собраний за счет того, что вот какая-то информация о них появляется в сети.
1: Но важно, что все, о чем мы с тобой сейчас говорим, все, о чем, вернее, ты рассказываешь, это сугубо профессиональная деятельность. То есть вы занимаетесь этим профессиональные историки, архивисты, ну хорошо, в целом гуманитарии. Соответственно, если кто-то хочет заниматься фотографией в этом же направлении, открытками, я не знаю, чем еще, ну, все, что может вот, представлять такой общественный интерес, в любом случае это должны быть профессионалы, это не просто энтузиасты, которые понимают необходимость, но при этом совершенно не представляют, как работать с архивными материалами.
0: Ты знаешь, я бы не был так категоричен. Мне кажется, что довольно большое количество общественных инициатив, связанных с сохранением культурного наследия и документального наследия, они возникали именно как активистские с какими-то очень с минимальными навыками и знаниями, но в итоге за последние там, десятилетия в России огромное количество таких сообществ вышли на очень крутой профессиональный уровень. Вот. И есть хорошие, прекрасные проекты, посвященные и там сохранению открыток, и особенно повезло там фотографии, про фотографии есть довольно много всего интересного. Ну, что профессионализм, он приходит с опытом и с некоторой насмотренностью. Вот, и сами, у нас в коллективе, на самом деле, по-моему, в текущем моменте нет ни одного человека с архивным образованием. Есть несколько людей с архивным опытом до прожито, но ни одного человека с профильным образованием. Может быть, это нам и помогло там придумывать какие-то новаторские вещи, потому что мы просто не знали, как что-то делать правильно, поэтому мы переизобретали велосипед. Вот, но, ну да, вот так.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что Михаил Мельниченко, директор Центра «Прожито» при Европейском университете, архивы Европейского университета, у нас в гостях. Мы говорим про общественную архивистику, что это такое, чем она ценна. Вот, кстати, чем она ценна? Люди, которые не являются профессионалами, просто любители, которым не попасть в... Ну, как не попасть? Попасть, наверное, все равно может любой при очень большом желании, но затруднительно попасть в государственный архив. Вот как они... Даже сложно придумать, вот что они могут для себя в этих проектах найти, обнаружить?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что мы полезнее, скорее, профессиональным исследователям, у которых все равно есть опыт архивной работы, просто мы довольно сильно расширяем их источниковую базу за счет тех документов, которые раньше им были незаметны. То есть, например, если исследователь занимается там историей советского детства, то мы можем ему предоставить там какое-то количество дневников детей, рисунков детей разных десятилетий советского периода. Если речь идет о такой прям совсем далеких от исследовательской деятельности непрофессионалах, то чаще всего у них возникает интерес или генеалогического характера, то есть они занимаются исследованием своей конкретной семьи, своего рода своей семьи, или это какие-то краеведческие вещи. Вот, и тут как будто бы государственные архивы для них могут быть пополезнее, но, тем не менее, мы, там, у нас есть опыт, что вот люди находят у нас информацию о своих родных. Люди, более того, у нас было несколько случаев, когда люди находят у нас информацию о родственниках и просят нас... То есть мы публикуем какой-то документ, благодарим человека, который нам его передал, и там через несколько лет нам пишет другой человек, говорит, что я из другой ветки этой семьи, не могли бы вы меня соединить? Кажется, я только что нашел родственников. Вот мы соединяем, и это иногда бывают довольно сильные совпадения. Вот.
1: А могут быть такие соединения публичными, то есть чтобы все пользователи видели, как люди объединяются из разных частей страны, из разных стран мира, члены одной семьи, держатели разных, может быть, частей архива, вот так соединяются через проект?
0: Скажу так, что для того, чтобы это делать, на самом деле в это как-то надо вкладываться. То есть если это делать для чего-то публичным, то это, опять же, нужно каким-то образом организовывать и освещать. Вот. А это как большая дополнительная работа. То есть, например, сейчас мы собираемся публиковать... Нам передали очень интересный небольшой архив советского летчика-офицера, погибшего, по-моему, в 1944 году. Его дневник, его военный дневник летчика-фронтовика. И мы собираемся, когда... Вот тот момент, когда мы закончим работу с этим документом, мы собираемся пригласить семью, да, действительно, и как бы опубликовать, сделать это доступным в сети, в присутствии семьи, в качестве какого-то важного для них и для нас общего мероприятия, потому что вот в семье есть традиция... ежегодных сборов, посвященных истории, семейной истории и обсуждения общей семейной истории, мы решили в этом тоже поучаствовать. Но в целом мы так, наверное, делаем довольно редко.
1: А как искусственный интеллект еще помогает вам, кроме расшифровки, кроме такой вот подручной работы? Что еще искусственный интеллект дает в целом для современной архивистики?
0: Искусственный интеллект может дать очень много, но мы не стали авангардом. Мы сейчас не на передовом...
1: Ну, понятно, сейчас вообще сложно сказать, кто стал авангардом.
0: Сложность в том, что... использование искусственного интеллекта ставит огромные... вопросы о приватности, персональных данных и прочем. Для того, чтобы что-то обработать с помощью искусственного интеллекта, ты в целом фактически, там, каждое использование искусственного интеллекта передает в публичный доступ, так или иначе, те материалы, с которыми ты работаешь. А поскольку мы имеем дело с очень чувствительными документами, то мы вообще-то не очень стараемся с этим экспериментировать, потому что лучше... пусть более богатые коллеги с этим всем разберутся, набьют все шишки, а мы потом посмотрим, что у них... Счета, да, а мы посмотрим, что у них получилось. Потому что введение искусственного интеллекта – это отдельная задача. Если мы сейчас подадимся общей ажиотации и прыгнем в эту сторону, то, условно, у нас... если ты натягиваешь одеяло на одну часть тела, то у тебя оно слезает с другой части тела.
1: А нет ли опасности, кстати, в целом в общественной архивистике, что она будет вскрывать какие-то сложные достаточно... какие человеческие отношения, так как все равно это все выходит в публичное поле. Если какие-то документы до этого хранились где-то под спудом, в шкафу, в столе или находились в архиве, то меньше шансов, что кто-то из этих документов узнает что-то очень нелицеприятное о своей семье, о своих родственниках, что в противном случае, наверное, не вышло бы за пределы семьи или знания одного-двоих людей. С одной стороны. С другой стороны, вот для меня всегда было сложна эта этическая грань. Помнишь, обсуждалось, вот как же так, вот был дедушка, прекрасный, замечательный дедушка, всех внуков баловал, все им покупал, любил, умер, а потом нашлось, что он там был в расстрельной команде НКВД, к примеру.
0: Понятно, очень это все понятно. Безусловно, вот все эти архивные практики, они делают историю более прозрачной. И мы работаем с очень чувствительным материалом, и поэтому мы работаем в довольно тесном взаимодействии с людьми, которые являются распорядителями этих документов. И мы всегда подчиняемся воле семьи. Мы взяли за правило никого ни к чему ни о чем не уговаривать. И если семья не хочет что-то публиковать или что-то хочет публиковать только в ограниченном виде, то мы на это, безусловно, идем. Но в целом мне кажется, что вообще-то прозрачность – это хорошо. И если прожитая человеческая жизнь выглядела таким образом, то
1: ну, она, правильно... Да, она, почему бы ей не стать прозрачной?
0: Что правильно это все обсуждать, и что именно сделало эту жизнь такой. Вот, потому что...
1: Мне тоже так кажется, но это очень непопулярная точка зрения, как выясняется.
0: Ну, можно... Как бы каждое поколение будет заметать свои грехи под ковер, и мы будем
1: как
0: всегда
1: жить... Как это всегда
0: жить,
1: и происходило.
0: Да, и мы будем жить с этим бугром, который давит на нас, и будем повторять раз за разом эти все штуки.
1: Пока там под ковром Эверест не вырастет.
0: Ну да, да, с которого мы скатимся весело. Да, все так.
1: У нас уже немного времени остается. Мы, наверное, не обсудили вот еще какую важную вещь. Такую фильтрацию. Мы начали с этого фактически, да? Фильтрация домашнего архива, когда люди начинают разбирать бумаги, вот на что надо обращать внимание, не пропустить, какие записи, что в дневниках может натолкнуть на то, что это действительно должно представлять какой-то интерес.
0: Ты знаешь, очень сложно...
1: Что-то не надо выносить прямо сейчас там на ближайшую мусорку.
0: Вот у меня есть профессиональная деформация. Я знаю, что самые интересные архивы это архивы, из которых ничего не выбрасывали. Это архивы, которые избыточные и занимают много места. То есть мне... Я очень опасаюсь. То есть я сам по себе, например, не умею выбрасывать документы совсем. И когда мне даже по работе нужно... Мой друг, пожилой друг, оставил мне почти 500 килограммов своих документов, которые я последние несколько лет разбирал, и я так и не смог оттуда ничего выбросить, к сожалению. Вот. Но... Именно в таких архивах обычно находится максимально много интересного. То есть мы сейчас работаем с семьей с такой ленинградской семьей по фамилии Якимович. У них там в 70-е годы представительница этой семьи привела в порядок домашний архив за несколько поколений. И это там несколько книжных там, это книжный шкаф, сундук и еще какое-то количество коробок с хорошо разобранными переписками, дневниками разных членов семей и вот всеми сопровождающими материалами. Мы несколько лет этот архив выносили по кусочками и сканировали у нас в отделе. И там чрезвычайно забавный момент в том, что вот эта женщина, она была из того поколения, которое буквально со школьной скамьи отправилось на фронт, вот, и сама она, там мальчики отправились на фронт, и она оказалась в блокадном Ленинграде. И она сохранила большой массив переписки между одноклассниками, переписки, которая проходила и там между Ленинградом и фронтом, и Ленинградом и другими городами, куда эвакуировались люди. И что самое интересное, в ней сохранилась внутренняя переписка внутри Ленинграда. Это чрезвычайно мало. Этого чрезвычайно мало, потому что письма оттуда и туда, то есть через линию блокады, они сохранились в большом количестве архивов. А переписка внутри Ленинграда, она довольно редкая. И вот в 70-е годы она проехала еще по всем одноклассникам и собрала у них всех документы, которые им были не нужны. То есть она забрала свои письма, во-первых, а во-вторых, в случае, если там были еще какие-то документы, она тоже все утащила к себе домой. И мне кажется, что она, с одной стороны, превратила вот свою квартиру в очень сильно ее уменьшила за счет того, что она собрала, но при этом она сохранила огромный массив документов, с которыми, я думаю, ни одно поколение историков теперь будет работать, потому что это сильно.
1: Вот, смотри, сохранила. А вы не встречаетесь с таким мнением, что давайте вы у меня сейчас, ну, там, скажем, эти документы имеют для вас ценность. Вы у нас сейчас быстренько все это оцифруете, и мы это, наконец, выкинем.
0: Вот, нет.
1: То есть, вот вопрос сохранения самого подлинника.
0: Ты знаешь, прям с таким не встречаемся, но мы, конечно, сталкивались с тем, что люди предлагают нам оставить что-то у себя на постоянное хранение. У нас для этого не так много возможностей, но, тем не менее, мы что-то сохраняем. Вот, поскольку, опять же, у нас не такой большой центр, чисто физически это мало где хранить.
1: Миш, вопрос-то не про вас как раз, смотри, вопрос про то, как вот это вот объяснить людям, что если эти документы представляют ценность, и вы берете с ними работать, как потом отследить, что они не утрачены, что там через какое-то время, вот они вроде как в архиве домашнем, да, но по факту их давным-давно уже мусоровоз увез.
0: Да, ты знаешь, у нас, мы никак это не отследить, мы, наоборот, начали в какой-то момент сталкиваться с тем, что то, с чем мы работали, в итоге оказывается потом утрачено, то, что семья рассыпается, и непонятно, где хранится рукопись, и теперь эта рукопись вообще доступна только в одной не очень хорошо отсканированной копии, которую нам прислали по электронной почте, это там 8 лет назад. А сейчас все распорядители исчезли с экранов, и где этот дневник хранится, непонятно. Вот в каком-то смысле мы такой цифровой бэкап, то есть цифровое запасное хранилище этой информации. Но надо сказать, что даже вот те средства оцифровки, которые нам доступны, они не передают всю информацию. То есть качество сканеров, с которыми мы работаем, оно хорошее, но это все равно оригинал не стоит. Ну, оригинал должен быть сохранен, потому что чуть позже его можно будет пересканировать в куда лучшем качестве, да.
1: Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что у нас сегодня в нашей программе был Михаил Мельниченко, директор Центра «Прожитое» и архива Европейского университета в Петербурге, кандидат исторических наук. Я прощаюсь с вами тоже. Спасибо, Михаил, большое. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Спасибо.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи! Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа, да не подниму на тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи!

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Дружба всем нужна. По мотивам марийской сказки.
2: Решил один мужичок огород себе в лесу развести, побольше овощей насадить. А ведь для этого надо деревья корчевать, кусты рубить. Целый день старался мужичок и с трудом одно дерево свалил. Присел он под вечер на пенек и призадумался. Если так дело пойдет, ему и до зимы огорода не видать. Смотрит, с пригорка к его поляне незнакомец бежит. Да такой красивый, весь из себя нарядный. Плащ с красной подкладкой на ветру развивается. Щеки румянцем горят, волосы золотом отливают. И бежит так легко, что ног под ним не видать, словно по воздуху катится. Остановился незнакомец возле мужичка и спрашивает: «Ты чего тут делаешь? Я тебя раньше в лесу не встречал». «Да вот, хочу огород развести», — отвечает мужичок. «Ты бы помог мне немного, вдвоем-то работать сподручнее». Засмеялся незнакомец и говорит: «А ну-ка, отойди в сторону». Посторонился мужичок, а незнакомец полами своего плаща махнул, и вдруг деревья на поляне одно за другим загорелись. «Вот тебе и готовое место под огород, да еще сразу с удобрением». «Спасибо, друг!» — обрадовался мужичок и спрашивает: «Кто ты такой будешь? Из какого рода племени?» «Я огонь», — ответил незнакомец. «Мать моя молния, отец столетний дуб». «Чем же мне тебя отблагодарить?» — задумался мужичок. «Приходи ко мне осенью в гости, я с тобой урожаем поделюсь». «Я с людьми не знаюсь», — фыркнул огонь. «Напрасно», — говорит мужичок, — «дружба всем нужна». Но огонь уже в лес побежал, только красная подкладка плаща за деревьями мелькнула. Сидит как-то осенью мужичок в избе, печку топит. Вдруг кто-то в дверь стучится. Открыл хозяин дверь, а на пороге огонь стоит. Только его и не узнать. Тощий стал, бледный, в мокром плаще. «Что с тобой?» – спрашивает мужичок. «Никак заболел?» «Заболеешь от такой погоды», – говорит огонь. «Целый месяц дожди идут. Деревья и кусты в лесу насквозь промокли. Оголодал я совсем, хоть под крышей посижу». Обрадовался мужичок, не знает, чем гостя угостить. А огонь увидел в углу печку, подбежал, отодвинул заслонку и от горящих дров взгляда не может оторвать. «Эх, мне бы сейчас березовое полежко съесть», — говорит он мечтательно. «В чем же дело? Залезай в мою печку», — говорит мужичок. «Я тебе и сухих малиновых веточек подброшу похрустеть». Залез огонь к мужичку в печку и давай от радости смеяться, трещать, песни веселые выводить. А мужичок в суете забыл, что он котелок с намытыми овощами на печку поставил. Раньше он печкой только для тепла пользовался, а как попробовал вареные овощи, да еще с припеком, ну и вкуснота. «Живи в моей печке», — предложил гостю мужичок. «Я тебя буду каждый день дровами досыта кормить, а ты мне обед варить». Остался огонь в печке у мужичка на осень, потом и зиму с весной прихватил. Со временем огонь и к керосинке, и к газовой плите приспособился. Скромный стал, деликатный, в синей рубашечке. Да вы и сами видели. Правильно говорил мужичок. Дружба всем нужна.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Когда в статье из греческого миссионерского журнала «Все народы» за декабрь 1993 года отец Нектарий Келес прочитал, что нужен православный священник на Мадагаскар, он загорелся желанием проповедовать Христа на этом экзотическом острове. С трепетом в сердце он отправился в родную Элладу, чтобы найти автора публикации, отца Константина Стратегополоса, и узнать у него подробности. «Брат мой, — спросил архимандрит Нектарий, — как связаться с людьми с Мадагаскара, которые обращались по поводу священника?» «Таких людей нет, — сказал Стратегополос. Просто на Мадагаскаре нет священника, и я подумал, что хорошо бы, чтобы он там появился». Этот ответ стал неожиданностью для отца Нектария, представлявшего себе ситуацию иначе. Но все же он, испросив архиерейское благословение, летом 1994 года прибыл на Мадагаскар. Отец Нектарий родился в 1952 году на острове Родос. С детства он мечтал служить Богу. В поисках лучшей жизни его семья переехала в Австралию, где в 1981 году он и стал священником. Отец Нектарий многое сделал для развития православия на Южном континенте. Основал библейские кружки, начал выпускать грекоязычный журнал «Святой Нектарий», а также «Православный вестник», первое в Австралии молодежное православное издание на английском языке. Кроме того, священник окормлял студентов известного университета Флиндерса в Аделаиде, который сам ранее окончил. Когда в 1994 году отец Нектарий оказался на Мадагаскаре, он нашел там две недействующие православные церквушки, когда-то принадлежавшие немногочисленной греческой общине, изгнанной в 1972 году после военного переворота. За одним из храмов присматривал Жан Цаканиас, наполовину грек, наполовину коренной мадагаскарец. Отец Нектарий поначалу не знал местных языков, малагасийского и французского. Однако через Цаканиаса, как переводчика, он стал проповедовать православие, неутомимо посещая деревню за деревней. За полтора года отец Нектарий основал 15 приходов, а также подготовил первого в истории православного священника-мадагаскарца Иоанна Рикатондразафи. Начался быстрый рост православной церкви на острове, а в 1997 году была образована Мадагаскарская епархия, епископом в которой стал отец Нектарий. Видя крайнюю бедность местных жителей, владыка Нектарий многое сделал для них. Он основал 8 начальных школ, приют для сирот, медицинский центр, устраивал раздачу еды и одежды бедным, посещал тюрьмы и лепрозории, сам при этом страдая от малярии. Созданный им медицинский центр в столице Мадагаскара Антананариву стал одним из лучших в стране. В ходе своих апостольских трудов епископ Нектарий организовал перевод богослужения на малагасийский язык, а в 2000 году основал православный приход на французском острове Реюньон, находящемся в 700 километрах от Мадагаскара. Жизнь епископа мадагаскарского Нектария Келеса трагически оборвалась в 2004 году в авиакатастрофе над Средиземным морем, в которой погиб в том числе патриарх Александрийский Петр. Сегодня на Мадагаскаре около 16 тысяч православных христиан, 75 храмов, семинария, множество школ, больниц и приютов. Есть полностью православные деревни, такие как Амбавон-Драманеси. Как вспоминал митрополит Приконисский Иосиф, владыка Нектарий был первый в служении, первый в свидетельстве Иисуса Христа, первый в жертвенности, первый во всем. Православные мадагаскарцы бережно хранят память о нем.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Помоги девчонке маленькой, а?
6: Какой девчонке?
5: Да ко мне в магазин ходила. Бабка у нее с постели не встает. Она сама все хозяйство ведет. 6 лет ребенку.
4: Девочку, о которой разговаривают бывший продавец маленького магазинчика и директор районного отдела социальной службы, зовут Кука. На самом деле у нее все намного сложнее. Родителей нет, а бабушка полгода назад умерла. Кука живет совсем одна в маленьком флигеле на заброшенной стройке и держит эти обстоятельства в большой тайне. Ведь если о ней узнают, то непременно заберут в детский дом, а девочка туда очень не хочет. Кука – героиня одноименного кинофильма, который вышел на экраны в 2007 году. Картина стала режиссерским дебютом Ярослава Чеважевского в полнометражном игровом кино. До этого на протяжении 20 лет он снимал рекламу. Однажды ему в голову пришла история о маленькой одинокой девочке в большом городе. Она и стала основой сценария фильма «Кука». На большой успех режиссер не рассчитывал. Ему было важно просто высказаться. Но на премьере фильма зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!» и выходили из зала, вытирая заплаканные глаза. А на фестивале «Кинотавр» 2007 года картина завоевала приз зрительских симпатий. Действие трогательной мелодрамы происходит в Петербурге. Туда приезжает, чтобы вдали от родных и знакомых разобраться в себе, девушка по имени Лена. У Лены обеспеченные родители, большая квартира в Москве, дорогой телефон и разочарование в жизни. Она чувствует одиночество и пустоту, которую однажды решает заполнить неожиданным образом. Устраивается на работу в социальную службу. Так начинается эта необыкновенная история о поисках счастья, любви и обретении смысла в жизни. Роль Лены исполнила актриса Дина Корзун. По собственному признанию, она сразу согласилась на предложение режиссера Ярослава Чеважевского сыграть в его фильме, потому что героиня оказалась ей невероятно близка. Она ищет себя, она ходит ребенка. Актриса передает эмоции просто и естественно.

0: играет роль, а просто живет. Может быть, так получилось потому, что в реальной жизни она постоянно взаимодействует с детьми, которым нужна помощь. Дина Корзан, основательница благотворительного детского фонда «Подари жизнь». В одном из эпизодов фильма «Кука» ее героиня Лена задумывается об очень важном шаге.
1: Слушай, Кука, я тебе хочу что-то очень важное сказать. Как вот объяснить? Дети ведь не должны жить одни, ты же понимаешь? Можно так, как игра. Я твоя мама, а ты моя дочка.
2: Если вы хотите меня удочерить, я соглашусь. Мне очень нравится тетя Лена.
0: Раз уж мы заговорили об актерах, хотелось бы отметить блестящую работу самой юной и самой главной актрисы Насти Добрыниной, которая исполнила роль Куки с яркой и трогательной непосредственностью и большим драматизмом. По ее мнению, «Кука» – фильм о добре, любви и надежде. С Настей согласен продюсер картины Андрей Ковалев, который назвал фильм «Историей, делающей человека добрее». Уверен, согласятся с этим и зрители. Мне, по крайней мере, трудно вспомнить более добрый и светлый отечественный кинофильм, который одновременно заставил бы и грустить, и от души смеяться, и испытывать еще целую гамму самых искренних чувств. В современном кино очень важно сопереживать. Так сказал в одном из интервью, посвященном своему фильму «Кука», режиссер Ярослав Чеважевский. Именно чувство глубокого сопереживания, желание помочь кому-то здесь и сейчас рождает в душе эта картина. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы помните картину Ильи Репина «Не ждали»? Человек остановился у двери. Мать поднимается ему навстречу, домашние прерывают свои занятия. Еще мгновение назад здесь шла обычная жизнь, шла своим чередом, и вдруг в один миг все сосредоточилось на вошедшем. Мебель осталась на месте, стены те же, но теперь все, абсолютно все приобретает другой смысл. Он вернулся. А теперь представьте, что таким домом становится весь мир. Весть о близости Бога подхватывают сначала люди, затем море, все стихии, поля, деревья. Так разворачивается 95-й псалом, который сегодня читается в храмах за богослужением.
2: «Воспойте Господеве песнь нову, воспойте Господеве вся земля».
3: «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу». Благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие – во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует. Потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей.
4: Судите в селении в правду и людям истинною своею.
1: Прозвучавший псалом начинается со слов: «Воспойте Господеве песнь новую». Вопрос: а почему новую? Что, старая уже приелась или испортилась? Может ли вообще слово и песнь, тем более молитвенная, испортится, чтобы желать ее заменить чем-то более свежим и новым? Конечно же, я провоцирую. Но вопрос и правда очень интересный. Псалмопевец призывает к новой песне вовсе не потому, что предыдущие испортились. Когда долгожданный гость, то есть Бог, приходит домой, все начинает звучать по-другому. И никакие старые песни уже просто невозможны. Они все равно зазвучат по-новому. Новая песня рождается потому, что есть кого встречать. Когда мы ждем дорогого человека, весь мир начинает звучать по-новому. Шаги на лестнице, другие. Они выделяются из привычного шума. Мы вслушиваемся в них. Не он ли? Звонок в дверь еще не прозвучал, а мы уже сидим на краю стула. Вещи, которые весь день были просто вещами, становятся материей встречи. Чашка – для него. Место за столом – для него. Свет в окне – тоже для него. Чтобы гость, еще только подходя, уже видел, что его тут ждут. Но здесь возникает вопрос. А есть ли в нашей вере такое ожидание встречи? Мы можем ждать от Бога помощи, разрешения трудного дела, облегчение боли. Все это понятно и естественно. Но ждем ли мы Его самого? Ведь даже если дорогой человек придет с пустыми руками, все равно его приход станет праздником. Само его присутствие уже будет самым главным подарком. И принес ли он что-то, не принес, суть уже не меняет. Именно об этом и говорит сегодняшний псалом. В нем радость от этого предвкушения встречи постепенно становится общей. Призыв петь сначала обращен ко всей земле, а затем в него словно вступают море, поля и деревья. Псалмопевцу уже недостаточно человеческого голоса. Все, абсолютно все должно зазвучать, заголосить, участвовать в этой встрече. Мир становится домом, в котором узнают приближение желанного хозяина, по которому истосковались, соскучились, которого так сильно не хватало здесь. Мы часто смотрим на этот мир, наш большой дом, усталыми глазами. Многое в нем криво и косо, многое пугает, многое кажется лишенным смысла, абсурдным. И сегодняшний псалом дает нам светлую надежду. Он позволяет услышать среди всего этого серого шума будней особую ноту, яркую ноту ожидания. И когда она есть, вроде бы и сама серость перестает быть безысходной. «Воспойте песнь новую» — это приглашение освободить место для надежды, невзирая ни на какой абсурд и мнимую обреченность. Вот он, Господь уже близок, уже грядет, и не его ли шаги мы слышим за нашей дверью?
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 8 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В Астраханский кризисный центр «Дом для мамы» обращаются беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Кто-то сбежал от агрессии мужа, кто-то не хочет, чтобы дети жили рядом с зависимым человеком. Сейчас под опекой проекта 5 женщин и 12 детей. Всем им нужна помощь, безопасное пространство, консультации юриста и психолога и просто дружеская поддержка. Однажды в приют обратилась девушка, только что вышедшая из тюрьмы, с младенцем на руках. От нас она ушла замужней. Сейчас у этой семьи все хорошо, рассказывает директор приюта Анастасия Артемьева. Другая подопечная приюта, Анна, после расставания с мужем забрала троих детей и уехала в деревню. У старшей дочери Анны, Маши, аутизм. В селе с таким диагнозом жить трудно. Маше нужны занятия. «Вот мы и приехали в Астрахань, где нас приютили в доме для мамы», рассказывает женщина. Здесь ее сын Назар пошел в первый класс, а 4-летнюю Катю устроили в детский сад. Рядом с подопечными приюта постоянно находятся администраторы. Они следят за порядком и отвечают за безопасность. Могут научить готовить, убирать или делать другие бытовые дела. Часто наши девочки не умеют вести хозяйство, не знают, как измерить температуру ребенку или помочь откашляться, рассказывает руководитель приюта. Сейчас дому для мамы в Астрахани нужна помощь, чтобы оплатить работу двух администраторов. Поддержать проект можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: А мы приехали в Вильяминово. Это село неподалеку от Домодедово. И чтобы в Вильяминово попасть, мы на электричке с Павелецкого вокзала доезжаем до станции Барыбино. И оттуда уже на 62-м местном автобусе мы доезжаем до Вильяминово. Чем же славно это место?
2: Ну, во-первых, его название связано с знаменитой семьей Вильяминовых, которая когда-то играла очень большую роль в Московском княжестве. Вильяминово получила свое название, поскольку когда-то в XIV веке принадлежала семье бояр Вильяминовых. У этих бояр были достаточно большие амбиции. Один из Вильяминовых, например, был Тысяцким московским. И в правлении Дмитрия Ивановича, будущего Дмитрия Донского, он вступил в некоторый конфликт с князем и даже был казнен на Кучковом поле. Среди семьи Вильяминовых были и духовные лица. Вот, например, Василий Васильевич Вильяминов, он побывал Тысяцким, то есть главой московского ополчения, а потом постригся в монастырь и умер под именем Варсонофия в Богоявленском монастыре в центре Москвы. Однако никаких письменных документов о том, что Вильяминово существовало в XIV веке, у нас, к сожалению, нет. Первые упоминания Вильяминова относятся уже к XV веку. Как водится, Вильяминово впервые упомянуто в завещании, в духовной грамоте Василия II. И далее нам известно, что в селе существовала церковь, церковь Преображения. Преображенский храм известен долгое время был как деревянный, но в середине XIX века произошла трагедия. Значительное количество вильяминовских домов погорело, судя по всему, пострадал и храм, и жители села начали восстановление села и обратились к московскому митрополиту, в тот момент был Филарет Дроздов, митрополитом с разрешением построить себе новую церковь. Они получили разрешение на строительство каменной церкви, и, собственно, началось восстановление и села, и строительство нового храма. Мне вот нравится, когда вот читаешь про какие-нибудь такие события, про то, как это все организовалось. Часто бывает, какой-нибудь помещик дал денег, и началось строительство. А тут крестьяне, которые занимались землепашеством и отходным промыслом, например, возили грузы или там строительными работами занимались, они очень серьезно взялись за дело и, например, построили в селе собственный кирпичный завод.
1: А это не редкость была.
2: Да, это не редкость. Но
1: вот тут для того места, где крестьяне были государственные, и для того времени, когда уже у них была возможность строить такие храмы, а это вторая половина XIX века, рубеж веков, это я слышал про разные места, где, казалось бы, вот стоит такая большая церковь, да? А вот чтобы ее построить, специально кирпичный завод был.
2: Это мало того, что построили свой кирпичный завод, так вот местные жители еще предоставили транспорт для перевозки песка, глины, дров, лесов. На деньги местных жителей или уроженцев села, живущих уже в Москве, были наняты каменщики, и началось строительство нового храма, заложенного вот в 1860-х годах. В 1870-м его достроили, в 1873 году он был освящен, тут был главный предел Преображения Господня и Рождества Пресвятой Богородицы. Тогда же началось благоукрашение храма, то есть здесь стали делать новые иконостасы, расписывали. Причем интересно, что на иконостасах частично были представлены иконы из старого храма, которые были написаны еще для предыдущего деревянного храма. Здесь была построена высокая колокольня, несколько ярусов, был повешен огромный 20-пудовый колокол, который сохранился от старой церкви, а позже, уже в 1880-х годах, стараниями прихожан храма был приобретен колокол в 107 пудов. огромный. И храм Вильяминова замечательно себе существовал вплоть до советского времени. В советское время у Преображенского храма, как и у многих других храмов, жизнь очень сильно поменялась, и в 22-м году оттуда изъяли ценности, потом его всячески штрафовали, и в 1936 году храм закрыли. Была взорвана колокольня, от нее ничего не осталось.
1: Но при этом мы видим сейчас, что она воссоздана.
2: Да, ну, с 92-го года очень длительная была работа по созданию новой колокольни, реставрации храма. Значит, храм был закрыт, колокольню взорвали, разместили, как-то водится, гараж, машино-тракторную станцию внутри храма. Под куполами, вот в верхней части храма, было организовано общежитие для сотрудников машино-тракторной станции, потом там была колхозная гостиница. Был некоторое время в храме клуб под названием «Иван да Марья». Во время войны в храме было зернохранилище, и с этим зернохранилищем связана очень трогательная история. Значит, одна жительница какого-то из ближайших сел увидела в храме сохранившуюся большую икону Феодосия Черниговского и посчитала, что иконе не место в заброшенном здании, где хранят зерно, и мало ли что может с иконой произойти. Она ее, несмотря на то, что эта икона в 1,5 метра высотой, унесла к себе домой. А потом прошли годы, и вот в 92-м году, уже совсем старенькая, она увидела сон, где Феодосий Черниговский просит ее его вернуть домой. И дальше вот она приехала в свежеоткрывшийся храм и вернула икону туда, она теперь там хранится. Еще из интересных святынь в этом храме была икона Богородицы Млекопитательницы, написанная на Афоне, которую передали в один из соседних незакрытых храмов, и она там все советское время пробыла. Вот в 92-м году храм начали восстанавливать, сейчас мы его видим практически в первозданном виде. Что еще интересного есть в этом замечательном селе? Через село протекает река Речица, приток Северки, Северка – приток Москвы-реки. Начинается речка прямо недалеко от села, и здесь еще в стародавние времена были организованы пруды, несколько запрут, и такой каскад прудов через село проходит. Не в каждом населенном пункте Московской области есть такая красота. Пруды эти купальные. Вот здесь, например, в Вильяминово есть достаточно мощная секция моржей, которые тут в любую погоду, пока можно купаться, купаются. А Вильяминово раньше стояло на восточном берегу реки Речицы, а на западном находилась деревня Повадина. В дальнейшем их объединили в один населенный пункт, и мне очень нравятся здешние названия. Вот если мы посмотрим на карту Вильяминова, то на окраине тут такие есть улицы, вроде, например, улица Соловушка, например.
1: Красиво, да.
2: Не в каждом населенном пункте Московской области можно такую красоту найти. Когда мы гуляем по подмосковным населенным пунктам, мы вот показываем церкви, может быть, пруды, остатки усадеб, рассказываем о том, как тут было раньше. Но в Вильяминово есть интересная достопримечательность для любителей советской архитектуры. Дело в том, что Вильяминово был образцовым совхозом. Тут был совхоз Повадинский, вот по соседнему населенному пункту назывался. И, собственно, Вильяминово был центральной усадьбой этого совхоза. В 60-е годы была идея строительства таких населенных пунктов сельских нового типа с большими магазинами, с большими школами и...
1: Но это наследие хрущевского переустроения деревни, когда деревня должна была стать подобием города, а позже с ним и слиться.
2: И, собственно, тут сохранилась достаточно интересная застройка из небольших деревянных домов на одну или две семьи, одну или двухквартирных. Вот по центральной улице с правой стороны вот прямо такие домики стоят. Они частично кирпичные, частично деревянные, построены в едином стиле, и это большая редкость для Подмосковья, что здесь сохранился именно ансамбль такой вот. И если вы интересуетесь такой, может быть, не очень великой с точки зрения такой большой архитектуры застройкой, то стоит это место посетить, поскольку здесь всерьез работали архитекторы, целый квартал застроили, была придумана очень интересная система расселения, как стоят дома, как у них будут расположены огороды и сады, центральная прогулочная зона с общественным центром, с настоящим бульваром. То есть это был прям такой большой проект по благоустройству сел. В принципе, очень неплохой. Если вы посмотрите на фотографии там 70-х, 80-х годов, вы увидите, что, в общем, здесь архитекторы поработали. Если вы поищите старые фотографии, то увидите замечательную фотографию. На центральной улице стоят вот эти новые красивые домики с такими сложно устроенными крышами, с большим балконом, вот такая пешая зона, лавочки и большой плакат «Сельский житель без подворья, что дерево без корней». Это 80-е годы, оформлено так в русском стиле, очень неплохо.
1: Спасибо большое. Мы с Михаилом Хрущевым побывали в Вильяминово, неподалеку от Домодедово. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава десятая. Князь понял, наконец, почему он холодел каждый раз, когда прикасался к этим трем письмам, и почему он отдалял минуту прочесть их до самого вечера. Когда он еще давеча утром забылся тяжелым сном на своей кушетке, все еще не решаясь раскрыть который-нибудь из этих трех кувертов, ему опять приснился тяжелый сон, и опять приходила к нему та же преступница. Она опять смотрела на него со сверкавшими слезами на длинных ресницах, опять звала его за собой, и опять он пробудился, как давеча, с мучением припоминая ее лицо. Он хотел было пойти к ней тотчас же, но не мог. Наконец, почти в отчаянии, развернул письма и стал читать. Эти письма тоже походили на сон. Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные. Пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту. Вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во все продолжение вашего сновидения. Вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое-долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие, и они лишь ждали какого-то знака. Вы вспоминаете, как хитро вы их, наконец, обманули, спрятались от них. Потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались. Но вы схитрили и обманули их опять. Все это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошь наполнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины в маленького хитрого гадкого карлика. И вы все это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения. И именно в то же самое время, когда, с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику. Почему же, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенной силой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце. Вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами. Впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам, всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить. Почти то же было и после этих писем. Но еще и не развертывая их, князь почувствовал, что самый уже факт существования и возможности их похож на кошмар. «Как решилась она ей писать?» — спрашивал он, пройдя вечером один. «Иногда даже сам не помню, где ходит. Как могла она об этом писать, и как могла такая безумная мечта зародиться в ее голове? Но мечта эта была уже осуществлена, и всего удивительнее для него было то, что пока он читал эти письма, он сам почти верил в возможность и даже в оправдание этой мечты. Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие, но тут же заключалось и что-то такое, что было мучительно действительное и страдальчески справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие. Несколько часов сряду он как будто бредил тем, что прочитал. Припоминал поминутно отрывки, останавливался на них, вдумывался в них. Иногда ему даже хотелось сказать себе, что он все это предчувствовал и предугадывал прежде. Даже казалось ему, что как будто он уже читал это все когда-то, давно-давно, и все, о чем он тосковал с тех пор, все, чем он мучился и чего боялся, все это заключалось в этих давно уже прочитанных им письмах. «Когда вы развернете это письмо», так начиналось первое послание, «вы прежде всего взглянете на подпись. Подпись все вам скажет и все разъяснит, так что мне нечего пред вами оправдываться и нечего вам разъяснять. Будь я хоть сколько-нибудь вам равна, вы бы могли еще обидеться такой дерзостью, но кто я и кто вы? Мы две такие противоположности. Я до того пред вами из ряду вон, что я уже никак не могу вас обидеть, даже если бы захотела». Далее в другом месте она писала: «Не считайте моих слов больным восторгом больного ума, но вы для меня совершенство. Я вас видела, я вижу вас каждый день, ведь я не сужу вас. Я не рассудком дошла до того, что вы совершенство, я просто уверовала. Но во мне есть и грех пред вами. Я вас люблю. Совершенство нельзя ведь любить. На совершенство можно только смотреть, как на совершенство, не так ли? А между тем, я в вас влюблена. Хоть любовь и равняет людей, но не беспокойтесь, я вас к себе не приравнивала, даже в самой затаенной мысли моей. Я вам написала: не беспокойтесь. Разве вы можете беспокоиться? Если бы было можно, я бы целовала следы ваших ног. О, я не равняюсь с вами. Смотрите на подпись. Скорее смотрите на подпись. Я, однако же, замечаю, — писала она в другом письме, — что я вас с ним соединяю, и ни разу не спросила еще, любите ли вы его. Он вас полюбил, видя вас только однажды. Он о вас как о свете вспоминал. Это его собственные слова, я их от него слышала. Но я и без слов поняла, что вы для него свет. Я целый месяц подле него прожила и тут поняла, что и вы его любите. Вы и он для меня одно. Что это? — пишет она еще. — Вчера я прошла мимо вас, и вы как будто покраснели. Не может быть, это мне так показалось. Если вас привести даже в самый грязный вертеп и показать вам обнаженный порог, то вы не должны краснеть. Вы никак не можете негодовать из-за обиды. Вы можете ненавидеть всех подлых и низких, но не за себя, а за других, за тех, кого они обижают. Вас же никому нельзя обидеть. Знаете, мне кажется, вы даже должны любить меня. Для меня вы то же, что и для него. Светлый дух. Ангел не может ненавидеть, не может и не любить. Можно ли любить всех? Всех людей, всех своих ближних? Я часто задавала себе этот вопрос. Конечно, нет. И даже неестественно. В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя. Но это нам невозможно. А вы — другое дело. Как могли бы вы не любить хоть кого-нибудь, когда вы ни с кем себя не можете сравнивать, и когда вы выше всякой обиды, выше всякого личного негодования? Вы одни можете любить без эгоизма. Вы одни можете любить не для себя самой, а для того, кого вы любите. О, как горько было бы мне узнать, что вы чувствуете из-за меня стыд или гнев. Тут ваша погибель. Вы разом сравняетесь со мной. Вчера я, встретив вас, пришла домой и выдумала одну картину. Христа, пишут живописцы, все по евангельским сказаниям. Я бы написала иначе. Я бы изобразила его одного. Оставляли же его иногда ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка. Ребенок играл подле него, может быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке. Христос его слушал, но теперь задумался. Рука его невольно, забывчиво осталась на светлой головке ребенка. Он смотрит вдаль, в горизонт. Мысль великая, как весь мир, покоится в его взгляде. Лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на его колено и, подперши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце заходит. Вот моя картина. Вы невинны. И в вашей невинности все совершенство ваше. О, помните только это. Что вам за дело до моей страсти к вам? Вы теперь уже моя. Я буду всю жизнь около вас. Я скоро умру. Наконец, в самом последнем письме было: «Ради Бога, не думайте обо мне ничего. Не думайте тоже, что я унижаю себя тем, что так пишу вам, или что я принадлежу к таким существам, которым наслаждение себя унижать, хотя бы даже и из гордости. Нет, у меня свои утешения, но мне трудно вам разъяснить это. Мне трудно было бы даже и себе сказать это ясно, хоть я и мучаюсь этим. Но я знаю, что не могу себя унизить даже из припадка гордости. А к самоунижению от чистоты сердца я не способна. А стало быть, я вовсе и не унижаю себя. Почему я вас хочу соединить? Для вас или для себя? Для себя, разумеется. Тут все разрешения мои. Я так сказала себе давно. Я слышала, что ваша сестра Аделаида сказала тогда про мой портрет, что с такой красотой можно мир перевернуть. Но я отказалась от мира. Вам смешно это слышать от меня, встречая меня в кружевах и бриллиантах с пьяницами и негодяями? Не смотрите на это. Я уже почти не существую и знаю это. Бог знает, что вместо меня живет во мне. Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет предо мной. Эти глаза теперь молчат. Они все молчат. Но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того московского убийцы. Тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь под половицей, еще отцом его, может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и также обставлен кругом стеклянками со ждановской жидкостью. Я даже показала бы вам угол. Он все молчит, но ведь я знаю, что он до того меня любит, что уже не мог не возненавидеть меня. Ваша свадьба и моя свадьба вместе. Так мы с ним назначили. У меня тайн от него нет. Я бы его убила со страху. Но он меня убьет прежде. Он засмеялся сейчас и говорит, что я брежу. Он знает, что я к вам пишу. И много-много было такого же бреду в этих письмах. Одно из них, второе, было на двух почтовых листах, мелко исписанных, большого формата. Князь вышел, наконец, из темного парка, в котором долго скитался, как и вчера. Светлая прозрачная ночь показалась ему еще светлее обыкновенного. «Неужели еще так рано?» — подумал он. Часы он забыл захватить. Где-то будто послышалась ему отдаленная музыка. «В Воксале, должно быть», — подумал он опять. «Конечно, они не пошли туда сегодня». Сообразив это, он увидал, что стоит у самой их дачи. Он так и знал, что должен был непременно очутиться, наконец, здесь, и, замирая сердцем, ступил на террасу. Никто его не встретил. Терраса была пуста. Он подождал и отворил дверь в залу. Эта дверь никогда у них не затворялась. Мелькнула в нем, но и зала была пуста. В ней было совсем почти темно. Он стал среди комнаты в недоумении. Вдруг отворилась дверь, и вошла Александра Ивановна со свечой в руках. Увидев князя, она удивилась и остановилась перед ним, как бы спрашивая. Очевидно, она проходила только через комнату, из одной двери в другую, совсем не думая застать кого-нибудь. «Как вы здесь очутились?» — проговорила она наконец. «Я зашел. Мамал не совсем здорова. Аглая тоже. Аделаида ложится спать, я тоже иду. Мы сегодня весь вечер дома одни просидели. Папаша и князь в Петербурге. Я пришел к вам теперь. Вы знаете, который час?»
2: «Нет».
1: «Половина первого. Мы всегда в час ложимся».
2: «Ах, я думал, что половина десятого».
1: «Ничего», — засмеялась она. «А зачем вы давеча не пришли? Вас, может быть, и ждали?»
2: «Я думал», — лепетал он, уходя.
1: «До свидания! Завтра всех насмешу». Он пошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и все кругом него как бы походило на сон. И вдруг, так же, как и давеча, когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала пред ним, точно ждала его тут. Он вздрогнул и остановился. Она схватила его руку и крепко сжала ее. «Нет, это не видение». И вот, наконец, она стояла пред ним лицом к лицу, в первый раз после их разлуки. Она что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее. Сердце его переполнилось и заныло от боли. О, никогда потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с одинаковою болью. Она опустилась пред ним на колено, тут же на улице, как исступленная. Он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее, и точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах. «Встань, встань», — говорил он испуганным шепотом, подымая ее. «Встань скорее. Ты счастлив? Счастлив?» — спрашивала она. «Мне только одно слово скажи. Счастлив ты теперь? Сегодня, сейчас? У ней? Что она сказала?» Она не подымалась, она не слушала его. Она спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня. «Я еду завтра, как ты приказал». «Я не буду. В последний ведь раз я тебя вижу, в последний. Теперь уж совсем ведь в последний раз. Успокойся, встань», — проговорил он в отчаянии. Она жадно всматривалась в него, схватившись за его руки. «Прощай», — сказала она наконец, встала и быстро пошла от него, почти побежала. Князь видел, что подле нее вдруг очутился Рогожин, подхватил ее под руку и повел.
3: «Подожди, князь!» — крикнул Рогожин. «Я через 5 минут ворочусь на время».
1: Через 5 минут он пришел действительно. Князь ждал его на том же месте.
3: «В экипаж посадил», — сказал он. «Там на углу с 10 часов коляска ждала. Она так и знала, что ты у той весь вечер пробудешь. Давишнее, что ты мне написал, в точности передал. Писать она

0: бритву-то помнишь?» «Безумная!» — вскричал князь, ломая свои руки. «То про то знает, может, и нет», — тихо проговорил Рогожин, как бы про себя. Князь не ответил. «Ну, прощай», — сказал Рогожин. «Ведь и я завтра поеду. Лихо мне поминай». «А что, брат?» — прибавил он, быстро обернувшись. «Что ж ты ей в ответ ничего не сказал? Ты-то счастлив или нет?»
1: «Нет! Нет! Нет!» — воскликнул князь с беспредельной скорбью.
0: «Еще бы сказал «да», — злобно рассмеялся Рогожин и пошел, не оглядываясь.
2: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
0: Часть четвертая, глава первая. Прошло с неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке. В одно светлое утро, около половины одиннадцатого, Варвара Ардалионовна Птицына, вышедшая посетить кое-кого из своих знакомых, возвратилась домой в большой и прискорбной задумчивости. Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде. Это те люди, которых обыкновенно называют людьми обыкновенными, большинством, и которые действительно составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большую частью стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно. Типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком, и которые, тем не менее, почти действительнее самой действительности. Подколесен в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются. В действительности, женихи ужасно редко прыгают из окошек пред своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно. Тем не менее, сколько женихов, даже людей достойных и умных, пред венцом сами себя в глубине совести готовы были признать подколесинами. Не все тоже мужья кричат на каждом углу «Сю ля вулю, Жорж Дандан!» Но, боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света этот сердечный крик после их медового месяца. И кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы. Итак, не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том, для полноты истины, что и весь Жорж Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко, мы тем закончим наше рассуждение, которое начинает становиться похожим на журнальную критику. Тем не менее, все-таки пред нами остается вопрос, что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их хоть сколько-нибудь интересными. Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий. Миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними типами или даже просто для интереса людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и неинтересно. По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями. Когда же, например, самая сущность некоторых

0: ординарных лиц именно заключается в их всегдашней и неизменной ординарности, или, что еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц выйти во что бы ни стало из колеи обыкновенности и рутины, они все-таки кончают тем, что остаются неизменно и вечно одной только рутиной, тогда такие лица получают даже некоторую своего рода и типичность, как ординарность, которая ни за что не хочет остаться тем, что она есть, и во что бы то ни стало хочет стать оригинальной и самостоятельной, не имея ни малейших средств к самостоятельности. К этому-то разряду обыкновенных или ординарных людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа, доселе, сознаюсь в том, мало разъясненные читателю. Таковы именно Варвара Ардалионовна Птицына, супруг ее, господин Птицын, Гаврила Ардалионович, ее брат. В самом деле, нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилией, приличной наружности, недурно образованным, не глупым, даже добрым, и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительно, как и все. Богатство есть, но не Ротшильдово, фамилия честная, но ничем никогда себя не ознаменовавшая, наружность приличная, но очень мало выражающее. Образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить. Ум есть, но без своих идей. Сердце есть, но без великодушия. И так далее во всех отношениях. Таких людей на свете чрезвычайное множество, и даже гораздо более, чем кажется. Они разделяются, как и все люди, на два главных разряда. Одни ограниченные, другие гораздо поумней. Первые счастливее. Ограниченному обыкновенному человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным, и усладиться тем без всяких колебаний. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные убеждения. Стоило иному только капельку почувствовать в сердце своем что-нибудь из какого-нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это свои собственные мысли и в его собственном мозгу зародились. Наглость наивности, если можно так выразиться, в таких случаях доходит до удивительного. Все это невероятно, но встречается поминутно. Это наглость наивности, это несомневаемость глупого человека в себе и в своем таланте превосходно выставлено Гоголем в удивительном типе поручика Пирогова. Пирогов даже и не сомневается в том, что он гений, даже выше всякого гения. До того не сомневается, что даже и вопроса себе об этом ни разу не задает. Впрочем, вопросов для него и не существует. Великий писатель принужден был его, наконец, высечь для удовлетворения оскорбленного нравственного чувства своего читателя. Но увидев, что великий человек только встряхнулся и для подкрепления сил после истязания съел слоеный пирожок, развел в удивлении руки и так оставил своих читателей. «Я всегда горевал, что великий Пирогов взят Гоголем в таком маленьком чине, потому что Пирогов до того самоудовлетворим, что ему нет ничего легче, как вообразить себя по мере толстеющих и крутящихся на нем с годами и по линии эполет, чрезвычайным, например, полководцем. Даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом. Произвели в генералы, как же не полководец? И сколько из таких делают потом ужасные фиаско на поле брани? А сколько было Пироговых, между нашими литераторами, учеными, пропагандистами. Я говорю «было», но уж, конечно, есть и теперь. Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила Ардалионович Иволгин, принадлежал к другому разряду. Он принадлежал к разряду людей гораздо поумнее, хотя весь с ног до головы был заражен желанием оригинальности. Но этот разряд, как мы уже и заметили выше, гораздо несчастнее первого. В том-то и дело, что умный, обыкновенный человек, даже если б и воображал себя мимоходом, а, пожалуй, и во всю свою жизнь, человеком гениальным и оригинальнейшим, тем не менее сохраняет в сердце своем червячка сомнения, который доводит до того, что умный человек кончает иногда совершенным отчаянием, если же и покоряется, то уже совершенно отравившись вогнанным внутрь тщеславием. Впрочем, мы, во всяком случае, взяли крайность. В огромном большинстве этого умного разряда людей дело происходит вовсе не так трагически. Портится разве под конец лет печенка, более или менее. Вот и все. Но все-таки, прежде чем смириться и покориться, эти люди чрезвычайно долго иногда куролесят, начиная с юности до покоряющегося возраста и все из желания оригинальности. Встречаются даже странные случаи. Из-за желания оригинальности иной честный человек готов решиться даже на низкое дело. Бывает даже и так, что иной из этих несчастных не только честен, но даже и добр. Провидение своего семейства содержит и питает своими трудами даже чужих, не только своих. И что же? Всю-то жизнь не может успокоиться. Для него нисколько не успокоительна и неутешительна мысль, что он так хорошо исполнил свои человеческие обязанности. Даже напротив, она-то и раздражает его. Вот, дескать, на что ухлопал я всю мою жизнь. Вот что связало меня по рукам и по ногам. Вот что помешало мне открыть порох. Не было бы этого, я, может быть, непременно бы открыл либо порох, либо Америку. Наверное, еще не знаю что, но только непременно бы открыл. Всего характернее в этих господах то, что они действительно всю жизнь свою никак не могут узнать, наверное, что именно им так надо открыть и что именно они всю жизнь наготове открыть – порох или Америку. Но страдание тоски по открываемому, право, достало бы в них на долю Колумба или Галилея. Гаврила Ардалионович именно начинал в этом роде, но только что еще начинал. Долго еще предстояло ему куролесить. Глубокое и беспрерывное самоощущение своей бесталанности и в то же время непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший, сильно поранили его сердце даже чуть ли еще не с отроческого возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями и, кажется, даже так и родившийся с раздраженными нервами. Порывчатость своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться он готов был иногда на самый безрассудный скачок. Но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы при случае и на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого. Но, как нарочно, только что доходило до черты, он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела. На маленькое низкое дело он, впрочем, всегда готов был согласиться. С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедность и на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то, что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли покамест главную опорную точку и его карьеры. Поступив к Епанчину, он немедленно сказал себе: «Коли уж подлечить, так уж подлечить до конца, лишь бы выиграть». И почти никогда не подлечил до конца. Да и почему он вообразил, что ему непременно надо было подлечить? Аглаи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дело, а тянул его. На всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение всего в деньгах. «Подлечить так подлечить», повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом. «Уж коли подлечить, так уж доходить до верхушки», ободрял он себя поминутно, «рутина в этих случаях оробеет, а мы не оробеем». Проиграв Аглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшей женщиной, которой принес их тоже сумасшедший человек. В этом возвращении денег он потом тысячу раз раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал 3 дня, пока князь оставался тогда в Петербурге, но в эти 3 дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, тогда как факт, что он возвратил такие деньги, не всякий решился бы сделать. Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его есть только одно беспрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его. Он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына, на его содержании, с отцом и матерью, и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что всегда почти спрашивал их у него. Гаврила Ардалионович сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели. «Коли уж ростовщик, так уж иди до конца, жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским». Птицын был скромен и тих. Он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного и что напрасно тот называет его же дом, что если деньги в такой цене, то он не виноват, что он действует правдиво и честно, и по-настоящему. Он только агент по этим делам. И, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются. «Ротшильдом не буду, да и не для чего», — прибавил он, смеясь, «а дом на Литейном буду иметь, даже, может, и 2. И на этом кончу. А кто знает, может, и 3», — думал он про себя, но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту. Природа любит и ласкает таких людей. Она вознаградит Птицына не 3, а 4 домами, наверное. И именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет. Но зато дальше 4 домов природа ни за что не пойдет, и с Птицыным тем дело и кончится. Совершенно другая особа была сестрица Гаврила Ардалионовича. Она тоже была с желаниями сильными, но более упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразумия, когда дело доходило до последней черты, но оно же не оставляло ее и до черты. Правда, и она была из числа обыкновенных людей, мечтающих об оригинальности, но зато она очень скоро успела осознать, что в ней нет ни капли особенной оригинальности, и горевала об этом не слишком много. Кто знает, может быть, из особого рода гордости. Она сделала свой первый практический шаг, с чрезвычайной решимостью, выйдя замуж за господина Птицына. Но, выходя замуж, она вовсе не говорила себе «подлечить так уж подлечить», лишь бы цели достичь, как не преминул бы выразиться при таком случае Гаврила Ардалионович, да чуть ли и не выразился даже при ней самой, когда одобрял ее решение как старший брат. Совсем даже напротив, Варвара Ардалионовна вышла замуж после того, как уверилась основательно, что будущий муж ее – человек скромный, приятный, почти образованный и большой подлости ни за что никогда не сделает. О мелких подлостях Варвара Ардалионовна не справлялась, как о мелочах. Да где же и нет таких мелочей? Не идеала же искать. К тому же она знала, что, выходя замуж, дает тем угол своей матери, отцу, братьям. Видя брата в несчастье, она захотела помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. Птицын гнал иногда Ганю, дружески, разумеется, на службу. «Ты вот презираешь и генералов, и генеральство», — говорил он ему иногда шутя, «а посмотри, все они кончат тем, что будут в свою очередь генералами. Доживешь, так увидишь». «Да с чего они берут, что я презираю генералов и генеральство?» — саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату, Варвара Ардалионовна решилась расширить круг своих действий. Она втерлась к Япончиным, чему много помогли детские воспоминания. И она, и брат еще в детстве играли с Япончиными. Заметим здесь, что если бы Варвара Ардалионовна преследовала какую-нибудь необычайную мечту, посещая Япончиных, то она, может быть, сразу вышла бы тем самым из того разряда людей, в который сама заключала себя. Но преследовала она не мечту. Тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны. Она основывалась на характере этой семьи. Характер же Аглаи она изучала без устали. Она задала себе задачу обернуть их обоих, брата и Аглаю, опять друг к другу. Может быть, она кое-чего и действительно достигла, может быть, и впадала в ошибки, рассчитывая, например, слишком много на брата и ожидая от него того, чего он никогда и никоим образом не мог бы дать. Во всяком случае, она действовала у Япончиных довольно искусно. По неделям не упоминала о брате. Была всегда чрезвычайно правдива и искренна. Держала себя просто, но с достоинством. Что же касается глубины своей совести, то она не боялась в нее заглянуть и совершенно ни в чем не упрекала себя. Это-то и придавало ей силу. Одно только иногда замечала в себе, что и она, пожалуй, злится, что и в ней очень много самолюбия и чуть ли даже не раздавленного тщеславия. Особенно замечала она это в иные минуты почти каждый раз, как уходила от Япончиных. И вот теперь она возвращалась от них же и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывало кое-что и горько насмешливое. Птицын проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Поднимаясь на крыльцо, Варвара Ардалионовна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится. Варя поспешила, наконец, произнести в виде вопроса. «Все прежнее?» «Какое тут прежнее?» — воскликнул Ганя. «Прежнее! Нет уж, тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежнее! Старик до бешенства стал доходить! Мать ревет!
1: Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому или... Или сам от вас выйду», — прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома. «Надо иметь снисхождение», — пробормотала Варя. «К чему снисхождение? К кому?» — вспыхнул Ганя. «К его мерзостям? Нет уж, как хочешь, этак нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Никакая манера, сам виноват и еще пуще куражится. Не хочу в ворота, разбирай забор. Что ты такая сидишь? На тебе лица нет».
0: «Лицо как лицо», — с неудовольствием ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее.
1: «Там было?» — спросил он вдруг.
0: «Там».
1: «Стой!» — опять кричат. «Этакой срам, да еще в такое время!»
0: «Какое такое время? Никакого такого особенного времени нет!»
1: Ганя еще пристальней оглядел сестру.
0: «Что-нибудь узнала?» — спросил он. «Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правее нас обоих. Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он?»
1: «Нет дома». «Что вышло?»
0: «Князь — жених формальный, дело решенное», — мне старшие сказали. Аглая согласна. Даже скрываться перестали. Ведь там все такая таинственность была до сих пор. Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать в один день. Поэзия какая. На стихи похоже. Вот сочини-ка стихи на брак сочетания, чем даром-то по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет. Кстати, приехала. Гости будут. Его Белоконской представят, хоть он уже с ней знаком. Кажется, вслух объявит. Боятся только, чтоб он чего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет. Или сам бы не шлепнулся. От него станется». Ганя выслушал очень внимательно, но, к удивлению сестры, это поразительное для него известие, кажется, вовсе не произвело на него такого поражающего действия.
1: «Что ж, это ясно было», — сказал он, подумав. «Конец, значит», — прибавил он с какой-то странной усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить взад и вперед по комнате, но уже гораздо потише.
0: «Хорошо еще, что ты принимаешь философом.
1: Я права рада», — сказала Варя. «Да с плеч долой. С твоих, по крайней мере».
0: «Я, кажется, тебе искренне служила, не рассуждая и не докучая. Я не спрашивала тебя, какого ты счастья хотел у Аглаи искать».
1: «Да разве я счастье у Аглаи искал?»
0: «Ну, пожалуйста, не вдавайся в философию. Конечно так, кончено и довольны с нас. В дураках. Я на это дело, признаюсь тебе, никогда серьезно не могла смотреть. Только на всякий случай взялась за него. На смешной ее характер рассчитывая. А главное, чтобы тебя потешить. 90 шансов было, что лопнет. Я даже до сих пор сама не знаю, чего ты и добивался-то».
1: «Теперь пойдете вы с мужем меня на службу гнать. Лекции про упорство и силу воли читать. Малым не пренебрегать и так далее. Наизусть знаю», — захохотал Ганя.
0: «Что-нибудь новое у него на уме», — подумала Варя.
2: «Что ж там, рады отцы-то?» — спросила вдруг Ганя.
0: «Нет, кажется. Впрочем, сам заключить можешь. Иван Федорович доволен. Мать боится. И прежде с отвращением на него, как на жениха, смотрела, известно».
1: «Я не про то. Жених невозможный и немыслимый, это ясно. Я про теперешнее спрашиваю. Теперь-то там как?
0: Формальная дала согласие?» «Она не сказала до сих пор нет. Вот и все. Но иначе не могло от нее быть. Ты знаешь, до какого сумасбродства она до сих пор застенчива и стыдлива. В детстве она в шкаф залезала и просиживала в нем часа по два, по три, чтобы только не выходить к гостям. Дылда выросла, а ведь и теперь то же самое. Знаешь, я почему-то думаю, что там действительно что-то серьезное. Даже с ее стороны. Над князем она, говорят, смеется изо всех сил, с утра до ночи, чтобы виду не показать. Но уж, наверное, умеет сказать ему каждый день что-нибудь потихоньку, потому что он точно по небу ходит, сияет. Смешон, говорят, ужасно. От них же и слышала. Мне показалось тоже, что они надо мной в глаза смеялись. Старшие-то». Ганя, наконец, стал хмуриться. Может, Варя и нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли. Но раздался опять крик наверху. «Я его выгоню!» Так и рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду.
2: «И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера».
0: «Как вчера?» «Что такое, как вчера?» «Да разве...» — испугался вдруг ужасно Ганя.
2: «Ах, боже мой, разве ты не знаешь?» — спохватилась Варя.
0: «Как? Так неужели правда, что он там был?» — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства. «Боже, да ведь ты оттуда! Узнала ты что-нибудь? Был там старик? Был или нет?»
2: И Ганя бросился к дверям. Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками. «Что ты? Ну куда ты?» — говорила она.
0: «Выпустишь его теперь? Он еще хуже наделает. По всем пойдет. Что он там наделал? Что говорил?»
2: Да они и сами не умели рассказать и не поняли. Только всех напугал. Пришел к Ивану Федоровичу, того не было. Потребовал Елизавету Прокофьевну. Сначала место просил у ней на службу поступить. А потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно. Много чего наговорил.
0: «Ты не могла узнать?» — трепетал, как в истерике, Ганя.
2: «Да где уж тут? Он и сам-то вряд ли понимал, что говорил. А может, мне и не передали всего?»
0: Ганя схватился за голову и побежал к окну.
2: Варя села у другого окна. «Смешная Аглая», — заметила она вдруг. «Останавливает меня и говорит: передайте от меня особенное личное уважение вашим родителям. Я, наверное, найду на днях случай видеться с вашим папашей». И эдак серьезно говорит. Странно, ужасно.
0: «Не в насмешку?»
2: «Не в насмешку?» «То-то и есть, что нет. Тем-то и странно.
0: Знает она или не знает про старика, как ты думаешь?»
2: «Что в доме у них не знают? Так в этом нет для меня и сомнения. Но ты мне мысль подал. Аглая, может быть, и знает. Одна она и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу. И с какой стати именно ему? Если знает, так ей князь передал».
0: «Нехитро узнать, кто передал. Вор. Этого еще не доставало. Вор в нашем семействе. Глава семейства».
2: «Ну, вздор!» — крикнула Варя, совсем рассердившись. «Пьяная история, больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев, князь. Сами-то они хороши, ума палата. Я вот во столечко это ценю».
0: «Старик, вор и пьяница», — желчно продолжал Ганя. «Я нищий. Муж сестры — ростовщик. Было на что позариться Аглае. Нечего сказать, красиво.
2: Этот муж сестры — ростовщик. Тебя
0: кормит, что ли? Ты не церемонься, пожалуйста».
2: «Чего ты злишься?» — спохватилась Варя. «Ничего ты не понимаешь. Точно школьник. Ты думаешь, все это могло повредить тебе в глазах Аглаи? Не знаешь ты ее характера. Она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду на чердак с удовольствием бы побежала. Вот ее мечта. Ты никогда и понять не мог, как бы ты в ее глазах интересен стал, если бы с твердостью и гордостью умел переносить нашу обстановку. Князь ее на удочку тем и поймал, что, во-первых, совсем и не ловил, а во-вторых, что он на глаза всех идиот. Уж одно то, что она семью из-за него перемутит, вот что ей теперь любо. Эх, ничего-то вы не понимаете.
0: Ну, еще увидим, понимаем или не понимаем», — загадочно пробормотал Ганя. «Только я все-таки бы не хотел, чтобы она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и Лебедева сдержал. Он и мне не хотел всего выговорить, когда я пристал.
2: Стало быть, сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь? Чего надеешься? А если б и оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало».
0: «Ну, скандалу-то и она бы струсила, несмотря на весь романизм. Все до известной черты, и все до известной черты. Все вы таковы».
2: «Аглая-то бы струсила», — вспылила Варя, презрительно поглядев на брата. «А низкая, однако же, у тебя душонка. Не стоите вы все ничего. Пусть она смешная и чудачка, да зато благороднее всех нас в тысячу раз». «Но ничего, ничего, не сердись», — самодовольно пробормотал опять Ганя. «Мне «Мать только жаль», — продолжала Варя. «Боюсь, чтоб эта отцовская история до нее не дошла. Ах, боюсь!» «И, наверное, дошла», — заметил Ганя. Варя была встала, чтоб отправиться наверх к Нине Александровне, но остановилась и внимательно посмотрела на брата. «Кто же ей мог сказать?» «Ипполит, должно быть. Первым удовольствием, я думаю, почел матери это отрапортовать, как только к нам переехал». «Да почему же он-то знает? Скажи мне, пожалуйста». «Князь и Лебедев никому решили не говорить. Коля даже ничего не знает».
3: «Ипполит-то сам узнал. Представить не можешь, до какой степени эта хитрая тварь. Какой он сплетник. Какой у него нос, чтобы отыскать чутьем все дурное, все, что скандально. Ну, верь, не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять. А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношение вошел. Как это князь не замечает? И уж как ему теперь хочется меня подсидеть. За личного врага меня почитает. Я это давно раскусил. Из чего? Что ему тут? Ведь умрет. Я понять не могу. Но я его надую. Увидишь, что не он меня, а я его подсижу. Зачем же? Ты переманил его, когда так ненавидишь. И стоит он того, чтоб его подсиживать. Ты же переманить его к нам посоветовала. Я думала, что он будет полезен. А знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней? Меня расспрашивали, чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал.
2: «В этом смысле не опасен», — сказал Ганя, злобно засмеявшись. «Впрочем, верно, что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка, но он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность». «Я убежден. Я знаю, наверное, что он меня пред нею интриганом выставил, с того и начал. Я, признаюсь, как дурак ему проговорился сначала. Я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет. Он такая хитрая тварь. Ой, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши. Старик, если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне ни с того ни с сего сообщает, что генерал его матери 400 рублей обещал, и совершенно эдак ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я все понял. И так мне в глаза и заглядывает. С наслаждением с каким-то. Мамаша, он, наверное, тоже сказал. Единственное, из удовольствия сердце ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста? Ведь обязался через 3 недели умереть». А здесь еще потолстел. Перестает кашлять. Вчера вечером сам говорил, что другой уже день кровью не кашляет.
3: «Выгони его. Я не ненавижу его, а презираю», — гордо произнес Ганя.
2: «Ну да, да. Пусть я его ненавижу. Пусть!» — вскричал он вдруг с необыкновенной яростью. «И я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет на своей подушке». «Если бы ты читала его исповедь! Боже, какая наивность наглости! Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии! А главное, мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек! Именно чтоб удивить его! Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось! Ну что это? Там опять шум? Да что это, наконец, такое? Я этого, наконец, не потерплю! Птицын!» — вскричал он входящему в комнату Птицыну. «Что это? До чего у нас дело дойдет, наконец? Это...» Но шум быстро приближался, дверь вдруг распахнулась, и старик Иволгин в гневе, багровый, потрясенный, вне себя, тоже набросился на Птицына. За стариком следовали Нина Александровна, Коля и сзади всех Ипполит.
4: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой коллега Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Привет, Макс.
2: Кость, привет. Мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Друже Константине. Приветствую тебя.
1: Всем привет.
2: Хочу к тебе обратиться таким образом, потому что на повестке дня у нас с тобой Средневековье.
1: Да.
2: Да, вот хотелось бы поговорить и об этом времени, и, коль скоро уж мы с тобой в нашей программе говорим об истоках русской духовной философии, возьмем произведение Николая Бердяева, которое так и называется «Новое Средневековье». И вот тут я хочу сразу слушателям пояснить, что Средневековье, как временной пласт, ну, честно говоря, дело темное. Дело непонятное.
1: Ну, вот об этом можно было бы поспорить с этой формулировкой. Это очень интересно. Это касается текста Бердяева, но я пока тебя не буду перебивать.
2: Да, и не перебивай, пожалуйста, и не спойлери, потому что, ну, честно говоря, тому, чему меня учили в школе, меня касательно Средневековья начали переучивать в институте, а тому, чему меня переучили в институте, меня переучивали потом друзья-реконструкторы, с которыми я имел честь общаться, начиная от, простите, рыцарских доспехов, когда бытовал в такое мнение, что, ну, как проходила типичная война какого-нибудь герцога на ланскнехта. Вышли две армии бронированных ребят на лошадях, друг друга в копьями потыкали, встать не могут, походили, друг друга добили мечами, ну и молодцы. На самом деле все не так, как оказалось, опять же, пообщавшись с реконструкторами, понял, что доспех — это произведение инженерного искусства, и рыцарь не то, что в нем мог перемещаться, а иной раз свободно двигаться и даже кувыркаться. Но это так, к слову, это, как говорится, для зачина. А теперь, собственно говоря, к нашей основной теме. Николай Бердяев «Новое Средневековье». 1924 год публикуется работа. Публикуется она не одна, это, собственно, цикл статей «Размышления о русской революции. Демократия, социализм и теократия». И вот «Новое Средневековье». Сам Бердяев во вступлении к этим трем статьям пишет: «Три этюда, объединенные в этой книжке, были написаны в разное время в течение последних полутора лет. Они не только внутренне связаны, но в них повторяются и развиваются основные мысли в новой связи. Мысли мои будут поняты верно, если они будут поняты динамически. Всякое статическое их понимание всегда будет ложное. Меня интересует судьба человеческих обществ в движении». Вот давай теперь предметно поговорим о труде «Новое Средневековье». Почему мы его с тобой решили сегодня взять? Потому что текст на самом деле дико актуальный.
1: Мне нравится, что слово «дико» прозвучало. Дико актуально.
2: В отношении к Средневековью слово «дико» очень хорошо же выписывает все, что там происходило, мне кажется.
1: Действительно, из непереплываемого моря того, что Бердяев написал, он очень много написал, этот текст выделяется по одному, в общем-то, биографическому параметру. Это текст, с которым Бердяев прославился в европейском и мировом масштабе. Вот так парадоксально происходит, что бывает, что человек пишет какую-то статью или книгу, или композитор какое-то произведение, которое совершенно не воспринимает как свое рубежное, свое программное. Но именно оно, вот это, казалось бы, незаметное маленькое произведение, получает особенную жизнь, и благодаря ему человек входит в историю, ну и как минимум это становится каким-то этапом его творческой биографии. И мне даже встречались жесткие оценки людей, которые очень не любят этот текст Бердяева, считают его, не знаю, незрелым или, мягко говоря, спорным, и сетуют, что, ну вот, у Бердяева же намного больше текстов, вещей, статей, книг целых, намного более ну, каких-то содержательно глубоких, выражающих его мировоззрение, дающих что-то сердцу. А вот так уж сложилось, что в европейском масштабе для читателей он прославился как автор нового Средневековья. Это не означает, что другие его тексты неизвестны. Нет, но вот так сложилось, что в пул мыслители общеевропейского уровня, в каком-то смысле Бердяев вошел вот не просто как русский философ, а уже вот философ, интересный всем, и в том числе интересный Западу и Европе, вот этим очерком «Новое Средневековье». И любопытно, почему, и на этот вопрос нет ответа однозначного, можно размышлять, что так срезонировало, я думаю, что мы тоже об этом поговорим. Но я забегаю вперед, может быть, как-то так набрасывая будущие темы нашего сегодняшнего разговора, мне кажется, что срезонировало то, что вот новая эпоха после мировой войны, рухнул прежний мир, кризис культуры переживается, кризис христианского гуманизма, и не случайно в вот в этом предисловии, с которого ты кусочек процитировал, Бердяев так и пишет: «Всякое эстетическое понимание этих мыслей будет ложно. Новое Средневековье написано в форме положительной, и в этом этюде я пытаюсь наметить возможные пути выхода из мирового кризиса». Вот ощущается всеми мировой кризис после Первой мировой войны, после революции в России. И вот так как получилось, что Бердяев нашел нужное слово, вот мне так кажется. Лейбл, концепт, как это назвать, вот то, что мы сейчас переживаем в 24-м году? Новое Средневековье. А почему это Средневековье, почему оно новое? Вот об этом поговорим. И как-то вот это бывает, что все что-то чувствуют, но не находят для этого определения. А вот книжка Бердяева, оказалось, дала людям то, что... Ой, вот это как бы то, что кажется точным. Точное название. Из этого можно делать выводы. Но маленькая ремарка, может быть, связана с тем, о чем ты до этого говорил. Тут, конечно, важно, мне кажется, понимать, что для Бердяева в данном случае Средневековье – это некий концепт. Прошу прощения за уход в такую терминологию. В каком смысле? Он, конечно, не говорит исторически об эпохе Средневековья, вот того самого, о котором ты упомянул, упоминая рыцарей. Это не очерк по истории. И я думаю, что историк, который изучает факты, документы эпохи, может даже удивиться, почему Бердяев называет то, что видит, Средневековьем. Нет, Бердяев выражает некую интуицию человека 20 века, смотрит из этой эпохи и берет Средневековье как некое понятие, как некий концепт, который нужно еще понять и раскрыть. То есть он, конечно, мы будем неправы, если будем искать там какой-то исторической базы для анализа, собственно, эпохи Средневековья, вот там, начиная с зарождения христианства и до 17 века, когда считается, что вот Средневековье, ну, или до эпохи Возрождения, которое, как считается, сменяет эпоху Средневековья, потом начинается новое время, то есть там до конца 15 века, 16 века.
2: Ну, надо отдать должность самому Бердяеву, потому что он несколько раз в этом труде упоминает слово «новое», и он каждый раз на этом акцентирует. Он как бы постоянно дает нам понять, ребят, я говорю не о Средневековье как таковом, я говорю о новом Средневековье, скорее передавая свое именно мироощущение, вот как ты совершенно справедливо сказал.
1: Да, можно здесь вот сразу тоже наметить некую схему, которая у Бердяева, как кажется, вырисовывается, была эпоха Средневековья, та самая историческая эпоха Средневековья, которую, как принято в истории культуры, сменяет Возрождение, эпоха Возрождения, которая перерождается в то, что потом называется «Новое время». И вот к рубежу веков 19-20 заканчивается вот это Возрождение, «Новое время». Вот кризис, явленный Первой мировой войной, то, что иногда называется кризис христианского гуманизма, кризис христианской культуры, по большому счету, кризис культурных оснований Европы, поскольку других, кроме христианских, в ту Европу оснований фундаментальных, ну, не то чтобы нет, но как бы там есть античная культура, есть иудейская культура, то, что реципировано христианством. Поэтому вот к началу 20 века и к первой трети 20 века вот ощущается кризис. А что наступает после него? Новое Средневековье. И Бердяев, ты совершенно прав, очень четко подчеркивает, что как бы меня упрекают, говорит он, что я как-то там возвещаю возврат к прежней эпохе. Это безумно. Во-первых, я ничего такого не возвещаю, говорит Бердяев. Во-вторых, невозможно вернуться к прошлому. Прошлого больше нет. И новое Средневековье – это не реинкарнация старого Средневековья. Это не то, что мы сейчас обратно вот в ту эпоху должны захотеть или вернуться, или мы в нее вернулись. Нет, это именно новое Средневековье, то есть некая эпоха новая, которая на контрасте с Возрождением и модерном воспринимается как скорее близкое к тому, что было в Средние века. То есть возрождаются некоторые темы, некоторые проблемы, некоторые культурные явления, которые мы знаем из Средневековья, но, конечно же, возрождаются на совершенно новом витке, в новом виде, в новой форме. И тут еще один важный момент, такой, может быть, предварительный для разговора о том, что такое для Бердяева это новое Средневековье, это то, что вообще некий интерес к Средним векам в русской культуре начала XX века, он существует, он свойственен. В частности, о себе как о человеке средневековом говорил отец Павел Флоренский, во многом у которого как бы Бердяев это вот, этот концепт Средневековья заимствует. Почему концепт? Потому что отец Павел Флоренский противопоставлял эпоху Средневековья эпохе Нового времени. По какому критерию? Эпоха Нового времени, науки, научного прогресса – это эпоха, где главенствует эпоха, которая основана на технике. А вот эпоха средних веков основана на таинствах. Это другой подход к культуре, к жизни, к бытию. Известно, что для эпохи Средневековья, говоря философским языком, главный топос – Бог. То есть Бог – это главное первичное, даже если угодно, понятие, от которого отстраивается все остальное. А для нового времени, как известно, начиная с эпохи Ренессанса, главное понятие – человек. Соответственно, и произведение человеческого труда как техника. И вот совсем упрощая эту схему и мысль, можно сказать, что вот для Флоренского, почему он человек нового Средневековья, вообще Средневековья? Потому что на первом месте Бог и его таинство. И это вот этот стержень, на который должна нарастать вся остальная культура. И в этом отношении вот эта вот отсылка к Средневековью в 20 веке, это вот попытка как бы заново посмотреть на культуру сквозь ее религиозные основания, что и делает Флоренский. И в каком-то смысле эту же схему подхватывает и Бердяев. То есть новое Средневековье – это такое, вот такое мироощущение, которое чем близко к историческому Средневековью? Но вот к тому, что религиозное снова возвращается на свое некое особенное место.
0: Истоки.
2: Это программа «Истоки». В студии Константин Мацан и Максим Печенкин. Говорим мы сегодня о труде Николая Бердяева «Новое Средневековье».
1: Да, но вот и одна важная оговорка, которая, мне кажется, побудит нас к дальнейшему разговору. Вот я сказал, что религиозное возвращается на свое место. Но дело в том, что религиозное может вернуться на свое место совершенно не только в форме традиционной церковной религии. И в этом смысле это то, что мне очень понравилось, как ты сказал, что текст дико актуальный сегодня. Потому что вот сегодня, например, мы живем, как говорят, ну, в эпоху, которая называется постсекулярной. Давайте вспомним этот термин. Он введен немецким философом Юргеном Хабермасом после трагедии с башнями-близнецами, когда стало понятно, что религия, в частности, в данном случае речь шла об исламском экстремизме, хотя мы давайте поясним сразу, что это выражение, да, исламский экстремизм, это именно экстремизм. Ислам, религия мировая, религия с богатейшим наследием, и сами мусульмане скажут, что это религия мира. Но в любой традиции могут быть экстремисты, которые из своей традиции религиозно сделали выводы в сторону агрессии. И само большинство исламского населения не поддерживает экстремистов. В этом смысле могут быть экстремисты со стороны любой религии. Но, тем не менее, когда возникает такая вещь, как религиозно мотивированный экстремизм, вот в этой форме религия, как минимум в этой форме, религия снова вернулась в тот момент как бы в центр медийной повестки, в центр жизни. Ведь до этого я считал, что религия — частное дело, которое не влияет на жизнь, остается только вот для человека в его сердце, дома, там, пожалуйста. Нет, оказывается, это огромный фактор мировой политики, истории и мировой жизни. И вот это стало тоже стало тем, что стали называть эпоха постсекулярности. То есть секулярность как бы приобрела другой оттенок. А теперь религия снова, вот, снова фактор мировой истории. Вот, но что важно, это совершенно не означает, что религия стала фактором в виде своих традиционных институтов, то есть что все в церковь пошли. Нет, возникло большое количество, возникает разных странных, неканонических, новых духовных традиций. Всякие New Age, всякие новые религиозные движения. Или даже, если не брать какие-то конкретные, может быть, не самые приятные явления, которые хочется обсуждать, сколько раз мы сегодня встречаем выражение о том, что, ну, вот духовность вообще. Я вот в церковь не, там, не хожу, я человек не церковный, но духовность, там, мои внутренние силы, какая-то вот энергия, которая разлита во Вселенной, говорит человек, все это мне это важно. Это тоже форма духовности. Но нужно разбираться вообще, как бы, здоровая ли эта духовность, к чему она ведет, не является ли она какой-то прелестной и не является ли она чем-то противоположным вот такой духовной жизни внутри церкви. Поэтому религия возвращается в самых разных формах. И нужно еще отделять, как бы, здоровые от, может быть, скорее искусительных. И это тоже вот как раз один из признаков нового средневековья Бердяева. То есть вот тот, как бы, возврат религии на полагающееся ей заметное место — это факт, который мы переживаем. Но следствия из этого факта могут быть самые разные, как положительные, так и опасные.
2: Да, но возвращаясь к труду Бердяева, мне хочется заметить вот что. Часто Средневековье называют как некий буфер перед Возрождением и далее Новым временем. Сам Бердяев так и пишет. Эпоху нашу я условно обозначаю как конец новой истории, начало нового Средневековья. То есть в его сознании, на мой взгляд, время истории, оно циклично. Поэтому вот как оно идет по спирали некой улитки, вот у нас был некий сначала такой буфер, затишье довольно долгое, скажем так, время застывшее. К этому Бердяев тоже будет возвращаться еще. И потом эпоха прогресса, технического. И вот у нас сейчас 1924 год идет. Бердяев пишет эту работу. И есть понимание, что идет эпоха больших перемен. Только что отгремела Первая мировая. Русская революция, философский пароход, на котором самого Бердяева из России выслали. У людей есть мировое ощущение, действительно ощущение это было тогда всемирным, что вот-вот что-то должно наступить. Бердяеву, как человеку в этом плане мыслящему, ну, я бы сказал, наверное, оптимистично, видимо, захотелось, чтобы наступило не дальнейшее развитие перемен, еще более мощный фактор, толчок судьбоносного вихря истории, который во многом и продолжился. Поэтому лично я с трудом Бердяева согласен далеко как не во всем. Ему захотелось некоего покоя в будущем. Частично да, частично нет. Но завершая свою тираду, свое предположение, я хочу еще рассказать о некой живописности, которой Бердяев предваряет как бы свою работу. Итак, цитирую. «Все категории пережитого уже солнечного дня непригодны для того, чтобы разобраться в событиях и явлениях нашего вечернего исторического часа». Вечерним часом он, собственно, и называет новое Средневековье. «По всем признакам мы выступили из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную. Это чувствуют наиболее чуткие люди. Падают ложные

0: который рассуждает, собственно, о том, что может случиться, а что не может случиться. Но, на мой взгляд, труд этот близок к некому все-таки программному высказыванию.
1: Это сложный вопрос, вернее, вопрос, на который нет одного ответа. Вопрос, как мы прочитываем этот текст. Здесь много всего. Вот, во-первых, мне очень понравилось, что ты эту тему вбросил. Бердяев оптимистичен и хочет успокоиться, как бы, что в будущем все будет более-менее нормально. Вот у меня другое ощущение от этого текста. Как раз-таки то, что вообще Бердяеву вот не очень свойственно успокаивать кого-то. Он скорее вот разжигает и пытается растеребить. Поэтому я скорее этот текст воспринимаю не как программное высказывание «вот так есть, вот так нам жить», а скорее как констатацию наступившей новой эпохи, в которой теперь предстоит ориентироваться. Будущее не предрешено и непонятно. И вот я сказал, что популярность этой книги, как мне кажется, связана в том числе и с тем, что Бердяев нашел нужные слова для того, что все чувствуют, но не могут выразить. И вот что все чувствуют, что выразил Бердяев? Но вот это ощущение наступления нового, которое пока не ясно, но надо хоть какие-то предложить ключи к этому новому и посмотреть, каким оно будет. Я вот иногда... И мне кажется, в этом вот этот текст, он таков. Это... Я даже иногда спрашиваю там студентов или даже взрослых людей, с которыми мы на разных курсах, допустим, этот текст обсуждали, вот как вам кажется, это, опять же, вопрос без правильного ответа, это вопрос на размышление. Бердяев приветствует новое Средневековье или предостерегает? И мне кажется, что и то, и другое, или не то, ни другое. Потому что, с одной стороны, вот я сказал про такую, ну, какую-то важную роль религиозного в эпоху нового Средневековья, и это, как кажется, Бердяеву не может не быть близко, потому что, в принципе, он видит, насколько мы можем судить по его текстам, ну, в общем виде, историю культуры как то, что вот было эпоха Средневековья, где личность, лично и индивидуальная в человеке, была как бы умалена, и творческие способности были как бы отданы всеобщему, на служение Богу. То есть личность раскрывала себя скорее в богопочитании, а не столько в личном творчестве. Потом была эпоха нового времени, вернее, возрождение нового времени, когда человек обрел себя как личность, как индивидуальность, как свои творческие начала проявил, как творец, но забыл Бога. Я, а теперь как бы творец, а Бог – это некий только лишь вот там объект моей мысли, но не тот, кто по-настоящему для меня высшее понятие, высшее явление, высшая личность. А вот эпоха нового Средневековья – это такая эпоха, если угодно, синтеза, когда снова, когда человек уже обрел свой творческий лик как творец в эпоху Возрождения и нового времени, а теперь свои творческие усилия человек призван направить к их источнику, к Богу, к возвышению всего до какого-то божественного смысла. Поэтому вот это некий синтез Средневековья и нового времени дает новое Средневековье, где вот Бог и человек оказываются в соработничестве снова. Для Бердяева, скорее, вот это такая положительная сторона нового Средневековья. Но есть сторона и... То есть в этом смысле, как кажется, он не может его, ну, не приветствовать. С другой стороны, одновременно, вот тут очень важно то, что ты сказал про ночную эпоху. Ночь, как некое такое начало, из которого потом будет зарождаться день. И каким будет этот день, не предрешено. И... На волю выпускаются разные духи, если угодно, разные силы, в том числе и силы, может быть, не самые, опять повторюсь, здоровые, но мы можем упомянуть, что это эпоха 24-й год, когда это фашизм в Италии, нарождение в скором времени нацизма в Германии, это коммунизм молодой в Советском Союзе, и ведь это все пассионарное явление. То есть люди как бы чуть было не сказал одержимы, но вдохновлены некими новыми идеями, которые я перечислил. И это некие движения вперед, некий, казалось бы, поиск, некая энергетика бьет из новых этих молодых режимов. К чему они привели, мы знаем. И в этом смысле вот те силы, которые в тот момент выпускались как бы наружу, Бердяев их видит и фиксирует. Вот новое начинается. Но каким будет это новое? И вот тут скорее Бердяев в этом тексте «Новое Средневековье» говорит о том, что нужна ответственность человека, духовной элиты,

0: которая сможет отделить овес от плевела, которая здоровую, все, что здорово в этом новом Средневековье, в возрождении этих духовных религиозных сил в человечестве, сможет как бы увидеть, приветствовать, воплотить, но так, чтобы это было на благо, не во зло. Вернемся к нашему разговору, дорогие друзья, после небольшой паузы. Это программа «Истоки». Не переключайтесь.
1: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
2: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. В этой программе мы читаем, думаем, размышляем об текстах, которые стали основными, истоковыми в русской духовной философии. Сегодня мы говорим о труде Николая Бердяева «Новое Средневековье». И вот, продолжая тему, мне хочется сказать о том, что сам Бердяев определение «Новое Средневековье» в своей работе дал, ну, раза два как минимум. Процитирую. Первое. «Новым средневековьем я называю ритмическую смену эпох, переход от рационализма новой истории к рационализму или сверхнационализму средневекового типа». Вот здесь нужно очень аккуратно играть с понятиями, пояснять их. Сейчас я, Кость, тебе передам нашу эстафету, чтобы ты нашим слушателям немножко подробнее рассказал, что же имеет в виду Бердяев. Но, тем не менее, повторюсь, определение это за всю работу не единственное. Сам Бердяев говорил о том, что его текст нужно воспринимать динамически. Мне кажется, что именно поэтому он несколько раз приводит положение о том, что же такое новое средневековье в его понимание. Ну, что ж, Кость, тебе слово.
0: Ну, да, во-первых, вообще свойство Николая Александровича Бердяева в том, что он такой несистемный мыслитель, он эссеист и афорист. Он, или иногда его называют представителем так называемой профетической философии. То есть это не системная такая вот логический трактат. И так, новым средневековьем я называю то-то, вот определение, дальше с ним работаю. Таких трактатов философии масса, и это выдающееся произведение, вспомним Иммануила Канта или Гегеля, которые очень любили в русской культуре. Было даже такое стихотворение. «В Тарантасе, в Телегеле, еду ночью из Брянска я, все о нем, все о Гегеле, моя дума дворянская». Вот. А Бердяев нет. Он не утруждает себя вот такой систематикой и специально это делает, потому что, с его точки зрения, именно живая мысль, не скованная такими схемами рационализма, может выразить жизнь. Жизнь, как реальность, как известно, не поддается рациональному конструированию. Как схема, как идея, поддается, а как реальность мы все живем, чувствуем, любим, ненавидим, плачем, смеемся, переживаем что-то непонятное, поэтому философия, которая стремится все загнать в схемы, в систему, она как бы не выражает жизнь, выражает схему жизни. А вот жизнь можно выразить через такой вот более иррациональный способ философствования, более свободный, более соистический такой. Поэтому, действительно, когда Бердяев говорит про вот эпоху иррациональности, которая сменяет эпоху рациональности нового времени, что такое новое время и рациональность? Декарт, тот же самый Кант, Гегель, вот такая философия, как система, где все посчитано, померено и загнано в понятие. Бердяев в этом отношении сам как философ говорит, нет, жизнь выражается в образе и символе. Вот живое выражение жизни, а не в понятии, не в определении. Поэтому в этом смысле иррациональное, оно как бы освобождает нас от уз, от тисков рационального, с одной стороны. А с другой стороны, ну вот, не вдаваясь долго в какие-то определения, давайте просто пример вслед за Бердяевым, просто пойдем по его стопам и проведем образ. Ну вот, опять же, что мы видим в 20-х годах и позже в 30-х в Европе? Ну, факельное шествие, интерес к почве, к крови, к этничности, где мы. А вот те режимы, которые я перечислил, политические, которые мы знаем из этой эпохи, но они же во многом вырастают из иррационального такого народного духа низового. По крайней мере, в Италии и в Германии. И чем это не такой элемент именно средневекового миросозерцания и мироощущения. Вот такого не строго научно-рационального, а стихийного, такого гностического, хтонического. То есть это вещь, которая, она просто есть, к вопросу о том, как к этому Бердяев относится. Это наступило. Мы теперь в этом живем. И мы можем к этому как-то относиться, приветствовать или предостерегать, но важнее поставить вопрос, как нам в этом дальше жить. И вот мне кажется, об этом как раз хочет Бердяева.
2: И, знаешь, мне хочется добавить как раз второе определение Бердяева о новом Средневековье, потому что оно в эту парадигму ложится, но не просто точно, а до миллиметра точно. Падение законного принципа власти, правового принципа монархии и демократии и замена его принципом силы, жизненной энергии спонтанных общественных групп и соединений я условно называю новым средневековьем. Вот та самая динамика, про которую говорит Бердяев. Вот мы с тобой начинаем разговаривать, обсуждать его текст, и сам Николай Александрович нам подсказывает, куда нам выруливать дальше.
0: Да, и вот это очень важно, то, что те слова, которые ты процитировал, и мне кажется, вот тут уже можно даже смотреть и на текст Бердяева, и на сегодняшний день. Причем не в смысле политическом, а в смысле таком, скорее, социологическом. Но вот что было одним из характерных признаков социального устройства того средневековья, старого, скажем так? Цеховость. Вот цех ремесленников, вот они живут в своей слободе, на своей улице, у них есть гильдия, они друг друга поддерживают, то есть такое малое сообщество, в котором человек как бы в первую очередь себя ощущает. Это некая первая его среда, в которой он живет. Ну, сейчас, может быть, я немножко грешу против исторической точности, но вот чтобы психологически понять то, о чем я говорю, вот ты встречаешь человека, ты кто, говоришь? Как я сапожник. Ну, в каком смысле? Не в смысле сегодняшнем, что для меня главная профессия, а что я как бы член гильдии, член сообщества, вот этой малой группы. Потом эти группы объединяются там в город, а еще есть над нами какой-то сюзерен, там, не знаю, король нашей страны. Но вообще вот я вот себя ощущаю в первую очередь человеком вот этого небольшого коллектива.
2: Ну, посмотри, вообще-то именно в Средневековье это же действительно сапожник, это образ жизни.
0: Да.
2: Потому что выходных-то у тебя по факту нет. Да, есть церковные праздники, но тем не менее у тебя рабочий день не 5 на 8 или 2-2-3-3, а ты круглосуточно в этом живешь. К тебе ночью постучался твой сюзерен, говорит, мне нужны каблуки прямо сейчас. Вот.
0: Да, давай. Ну, кстати, хорошо, что ты про церковный праздник упомянул. А вот тоже ощущение себя прихожанином вот этого храма. То есть вообразить себя, что я там сегодня пойду к этому священнику, завтра к этому батюшке, это не средневековый тип мышления. Общество, в самом категории общества, это есть церковное общество для средневекового человека, которое распадается на вот эти небольшие общины. Вот мой храм, в котором я родился, в котором меня крестили, я в него всю жизнь хожу, в нем же меня будут отпевать. Мы объединены небольшой группой вокруг нашего вот этого, нашего богослужения. На что это как бы не похоже, что этому противоположно? Но вот ситуация некого глобализма. Когда ты человек мира, ты принадлежишь глобальному сообществу и так далее. Но не видим ли мы разве сегодня, вообще вокруг нас, снова вот эту вот тенденцию к такой нишевизации, к ощущению себя причастным к небольшому сообществу. Но мы даже это видим на уровне, допустим, средств массовой информации. Сегодня, конечно, есть крупные медиа, которые вещают для всех на всю страну. Но вообще сегодня есть вот у этих людей, вот у этой группы людей, вот этот любимый блогер. И вот это их сообщество. Знаешь, как я помню, такой живой пример. Провели опрос среди 500 школьников, кто у них любимые блогеры. Оказалось, что у 500 школьников 409 любимых блогеров. То есть, условно говоря, сейчас много отдельных медиа для небольших аудиторий. Да?
2: Ты знаешь, говоря средневековым языком, мне хочется вот блогеров, да не обидится никто из них, нас слушающий в данный момент, назвать балаганщиками. Почему? Потому что это вот те самые люди, которые переходили из деревни в деревню. Порой это была просто вот одна область, назовем это губерния, уезд, ну, неважно. В рамках этого уезда они ходили, балаганщики те самые, скоморохи, вот они развлекали народ. Но были, скажем так, и некие постоянные силы, которые в деревне тоже возвещали и перед народом выступали.
0: Да, это вот такая примета нашего времени, что даже если мы говорим на примере вот медиа, допустим, да, в которых мы все вращаемся, имеет даже как читатели, как зрители. В принципе, вот звезды, например, общенационального масштаба, это явление уже из прошлого. Они, конечно, есть, но вот там живой пример. Я прихожу в аудиторию, спрашиваю студенческую, там 100 человек в зале, кто знает блогера Н? Все поднимают руку. А кто смотрит блогера Н этого же? Две руки. Знать-то мы можем, но является ли он действительно частью нашей жизни? Нет. Поэтому вот сегодня нет как бы новых звезд, может быть, там общенационального масштаба. Есть вот этот там человек, допустим, этот там блогер для своей конкретной аудитории. Много таких маленьких сообществ. Это тоже в каком-то смысле вот такое стремление к нишевизации, к вот этим вот низовым братским структурам таким.
2: Ну, мануфактурность, в прямом
0: да,
2: смысле.
0: Да, которая очень свойственна вот этому типу средневекового миросозерцания, как его излагал в каком-то смысле Бердяев. Когда сегодня там человек, например, не знаю, люди едут там в деревню, несколько семей, и вот там организуют свою такую небольшую какую-то общину, вместе там строят школу для своих детей, вот там 3-4 семьи. Вот такой у них вот некий свой, как бы своя маленькая экосистема образовалась. Но тоже вот некоторое такое что-то похожее на вот то миросозерцание средневекового человека, но на новом этапе. Да, потому что, допустим, у них не исчезает интернет, они все равно подключены как бы к глобальным процессам, но живут вот таким своим сообществом. Это, ну, или вот почему-то пример, который мне вспомнился, когда я тоже перечитывал этот текст и к нашей программе готовился. Мне вот недавно довелось участвовать в одной дискуссии на тему, как всегда, куда все идет. Там и была одна, значит, собеседница, спикер, которая сказала, ну, вообще ничто не предрешено, и вот я, как человек, изучающий динамику медиапроцессов, понимаю, что сценарий, при котором люди, какая-то часть людей скажет, что все, телефоны нас достали, мы обратно к пейджерам, тоже возможно. И это не будут, знаете, так, знаешь, такие как бы сектанты-сидельцы, которые в ожидании второго пришествия закапываются в землянки. Нет, это просто люди вот такой выброс совершат. У них будет какая-то своя, может быть, среда, да, в которой они не будут пользоваться мобильными телефонами, а будут там писать письма, звонить друг другу там по городским и так далее. Но вот образуется такое некое сообщество. Чем не элемент вот того самого нового средневековья, как об этом говорит Николай Александрович Бердяев. Знаешь, и еще один момент я сейчас вспомнил. Хотел тоже... Это, кстати, важно, к вопросу о новом средневековье упомянуть. Ты сказал в одной из своих реплик предыдущих о том, что Бердяев историю воспринимает циклично. Вот тут важно все-таки сказать и да, и нет, потому что цикличность все-таки это свойство... цикличность времени – это представление античной культуры, потому что там, действительно, время всегда вечно ходит по кругу. Бердяев, да, говорит о ритмической смене эпох. Средневековье, новое время, новое средневековье. Но это именно вот другое слово, которое ты употребил верно – спиральность. Это не просто вечное движение по кругу, это спираль, которая сменяются ритмы, сменяются эпохи, но вся эта спираль все-таки идет вверх к концу. К концу истории, ко второму пришествию и к новому небу и новой земле апокалипсиса. Это очень важно. Время не циклично, иначе не было бы истории никакой. Время линейно, оно идет от сотворения мира к концу мира, и это для Бердяева чрезвычайно важная интуиция. Он весь про будущее, про устремленность к этому концу истории. У него есть известная книга, одна из тоже известнейших работ «Смысл истории», где смысл в том, что все идет к апокалипсису, и это то, в свете чего мы не можем ни жить и ни мыслить.
1: Истоки.
2: Это программа «Истоки». В студии Константин Мацан и Максим Печенкин. Говорим мы сегодня о труде Николая Александровича Бердяева «Новое средневековье». В 1924 году оно было написано. Знаешь, вот мы с тобой, заканчивая каждую программу с цикла «Истоки», выходя из студии, говорим примерно об одном и том же. Как мало мы с тобой успели поговорить на заданную тему. Вот касаемо этого текста Бердяева, мне хотелось бы тебе сказать, что не успели мы с тобой поговорить вот еще о чем, что меня вот лично цепляет. Первое – ощущение времени у Бердяева. Ощущение времени в концепте сравнения с нашим сегодняшним, то, что нас волнует, это, ну, волнует лично меня, например, это развитие искусственного интеллекта. Бердяев здесь к этому, ну, несколько близок. Можно даже процитировать, взять так, сейчас небольшой кусочек. Да, я сейчас поясню, откуда это взялось. Машина, техника, та власть, которую она собой приносит, та быстрота движения, которую она порождает, создают химеры и фантазмы, направляют жизнь человеческую к фикциям, которые производят впечатление наиреальнейших реальностей. Много ли есть онтологически реального в биржах, банках, в бумажных деньгах, в чудовищных фабриках, производящих ненужные предметы или орудия истребления жизни, во внешней роскоши, в речах парламентариев и адвокатов, в газетных статьях, много ли есть реального в росте ненасытных потребностей? Ну, на мой взгляд, это вот просто напоминает скроллинг нашей бесконечной новостной или развлекательной ленты. Тот самый скроллинг, который уже признан во многом, ну, если не заболеванием, то зависимостью, да, вызов, выброс быстрого дофамина, как гормона счастья, да? Вот, что дальше пишет Бердяев? Город должен приблизиться к деревне. Это то, вот, о чем ты говорил, о том, что есть люди, которые могут сознательно отказаться от тех же самых мобильных телефонов, перейти в сторону пейджеров, и не потому, что они такие отрешенные от мира сего, а потому что им хочется не бесконечной суеты и погони за информацией, которую человеческий мозг, ну, во многом уже даже перестает воспринимать, а хочется остановиться и задуматься. Это первый момент. Второй момент, о котором мы с тобой еще не поговорили у Бердяева, это роль женщины. Он ее описывает кратенько, правда, под конец, но, тем не менее, очень напоминает. Характерным для нового средневековья мне представляется еще то, что в нем большую роль будет играть женщина. Не эмансипированная и уподобленная мужчине-женщина, а вечная женственность должна играть большую роль в грядущий период истории. Я понимаю, что я сейчас немножко наваливаю темы в кучу, но, тем не менее, вот про это тоже хотелось бы хотя бы две минутки, но от тебя услышать. Сейчас такой устроим тебе блиц небольшой. И последнее, ну, наверное, после того, как эти две темы про время и про женщину мы с тобой обсудим. Хотелось бы привести, поскольку Бердяев сам афористичен, совсем краткие выжимки и цитатки, не сказать про которые просто невозможно. И они очень хорошо лягут, ну, под финал нашей программы.
0: Ты знаешь, очень хорошие темы, мне кажется, ты поднял. И я, если позволишь, на них среагирую не как комментатор Бердяева, вернее, бердяевского текста, а как некое размышление вот именно с сегодняшнего дня, вслушиваясь и вчитываясь в это. Ну, действительно, вот я уже об этом сказал, а ты об этом сказал. Мы видим интерес к деревне сегодня у городских жителей. Мы видим это как некую тенденцию, как некий тренд уже устойчивый, когда горожане осознанно, специально меняют жизнь на земле, вернее, меняют жизнь в городе на жизнь на земле. И для них это и духовный акт, и, там, не знаю, педагогически воспитательный, так проще детей растить. Вообще мы часто говорим, что будущее демографии в стране за малоэтажным строительством. Потому что, ну, это как бы социология, да, что в четырех стенах квартиры, даже если она там трехкомнатная, четырехкомнатная, намного труднее растить большую семью, чем в дом, где у тебя вот дом, лужайка, лес рядом, ты там гуляешь, это совсем другая экосистема. Это совершенно понятно каждому, кто пробовал жить за городом с семьей. И в этом отношении что мы видим? Что Бердяев, в общем-то, угадал. Его профетическая философия уловила какие-то тренды, которые действительно мы сейчас видим вокруг себя. И книга написана больше 100 лет назад, но для исторического процесса это немного времени. То есть вот сейчас в каком-то смысле можно так это и прочитать, что мы видим, сбываются пророчества Николая Александровича Бердяева, какие тренды он угадывает. Что касается роли женщины. Но тут тоже, оставляя в стороне там какие-то философско-гностические аберрации, связанные с вечной женственностью, с таким вот этим мистическим каким-то понятием и так далее. Но что очень важно, да, что Бердяев противопоставляет такую эмансипированную женщину, которая говорит, что, ну, если за мыслью Бердяева следовать, я хочу быть мужчиной, в том смысле, что дайте мне те же самые права. И это хорошо, что сегодня у женщин есть те же самые юридические права, как у мужчины. Этого нельзя не приветствовать как большого завоевания исторического процесса. Одновременно мужчина и женщина – это как бы разные личности в бытии. И когда мы сегодня, прям сегодня, говорим, опять же, о семейных ценностях, о важности материнства – как жизненной стратегии, что рядом, безусловно, идет и важность отцовства, как такой жизненной стратегии. То есть мы не говорим о том, что женщина должна на кухне быть, борщи варить, детей воспитывать, а мужчина на работе пропадать. Нет. Вообще вот семейные ценности, как постановка вот, жизни в семье под совершенно особый знак, мы сегодня говорим, и это же включает в себя роль материнства для женщины. Но вот опять угадывает Бердяев. Вот мы сегодня говорим о семейных ценностях, о том, что красота материнства и святость материнства это вот совсем не та эмансипированная женщина, которой Бердяев противопоставил вечную женственность. В чем как бы женственность? В праве голосовать, в праве работать на заводе. Очень хорошо, что это право есть, но женственность не в этом. Женственность любви, ласки и нежности, которая, в частности, мать оказывает своему ребенку. И вот в этом Бердяев, получается, угадывает. Одна вещь, о которой я думаю, которую, мне кажется, Бердяев, может быть, не мог предвидеть, а если предвидел, то прикровенно. 24-й год. В России молодая советская власть, которой Бердяева не близка, как проект коммунистический, идеологически не близка.
2: Но он в России уже и не живет.
0: В России он не живет, хотя, и это важно, когда начинается Великая Отечественная война, и, как известно, миграция по-разному оценивает события. Есть те, кто приветствует приход, приветствует нападение нацистской Германии на Советский Союз, потому что это возможность освободить Россию от коммунизма. Но Бердяев совершенно иное мыслит. Он среди тех иммигрантов, которые однозначно на стороне России, говоря просто, потому что напали не на Советский Союз, напали на родину. И не могут быть симпатии на иной стороне, кроме как на стороне России в Великой Отечественной войне, несмотря на идеологические несогласия с советским режимом. Но вот чего Бердяев, мне кажется, как бы не мог угадать, это возрождение православия в стране сегодня. Вот он говорит о новом Средневековье, как об эпохе, в которую религия снова становится под особенный знак. И это, в общем-то, Господне чудо, что после 90-х в России возрождается не просто духовность, не какие-то, не какая-то мутная языческая духовность, а возрождается мощно церковь. Вот это тот элемент здорового нового Средневековья, мне кажется, на который можно указать. Когда для современного человека духовная жизнь, именно церковно-духовная жизнь, становится чем-то, что можно, ну, соотнести, сравнить в какой-то небольшой степени, но все-таки с тем местом, которое религиозная жизнь играла для средневекового человека.
2: Ты знаешь, но переходя, опять же, к третьей запланированной моей части, вот переходя к афоризмам Бердяева, они сейчас очень сюда хорошо лягут и поддержат то мнение, которое ты выразил. Потому что сейчас просто, что называется, по пунктам, по предложениям из разных мест этого труда не взято, но поехали. «Если нет Бога, то нет и человека. Вот что опытно обнаруживает наше время». Да, хоть Бердяев, наверное, и мечтал о возрождении церкви, но здесь, в России, но его не прописал конкретно, но вот такие мысли у него присутствуют. И не обратить на них внимания невозможно. Далее. «Церковь есть охристовленный космос». Потрясающие слова. есть много над чем задуматься, и я думаю, что оставшихся буквально 2-3 минут нам с тобой явно на них не хватит. Тут нужна отдельная
0: программа.
2: Оставим
0: на подумать.
2: Оставим на подумать, да. А, еще. Истина должна быть принята свободно, а не принудительно. Истина, с большой буквы обращаю внимание, не терпит рабского к себе отношения. Этому учит нас христианство.
0: Знаешь, потрясающие, да, цитаты, очень точные. И мне вот последнее, наверное, что хотелось бы, чем хотелось бы поделиться в связи с этим текстом, это тем, что вообще сегодня слово «средневековье», оно часто употребляется в уничижительном смысле, как синоним мракобесия. Ну, типа, ну что, мы же не в средневековье живем. И это результат, ну, просто некоторого взятого понимания того, что вот такого, что вот было темное средневековье, а потом настало просвещенное время. Что же мы обратно в темные века пойдем? И вот помимо всех интереснейших мотивов, о которых Бердяев пишет в «Новом средневековье», помимо всего того, что он об этой эпохе, как он ее называет, пишет, помимо всего того, от чего он предостерегает, мне кажется, у бердяевского текста есть одна важная заслуга. Это реабилитация понятия средневековья. Средневековье – это не эпоха темных заблуждений. Конечно, мы знаем про эпоху Средневековья, мы знаем про тему пыток средневековых, про тему совсем другого отношения к человеку. Это все понятно. И это большой вопрос, как к этому относиться с сегодняшней перспективы. Но ведь к этому нельзя свести Средневековье. Средневековье, как об этом говорит Бердяев, это еще эпоха глубины человеческой веры. Это эпоха, когда человеческие силы были направлены на служение Богу. И в этом отношении это тоже творческая эпоха в определенном смысле. И когда мы говорим, что если мы согласимся с Бердяевым, что мы как-то живем, например, в эпоху нового средневековья, это совершенно нельзя понимать так, что мы живем в эпоху новой темноты, невежества и мракобесия. Мы живем в эпоху новых творческих порывов человека. Мы живем в эпоху, когда по-иному, нежели раньше, человек свои духовные силы может направить. Направить куда? На высокие цели, на высшие. Потому что если они не направляются на высшее, они будут неизменно направляться на земное, на низшее, на разрушительное, на профанирующее, на низкое, на плотское, на животное, в конце концов. И в этом отношении постоянная мысль Бердяева, и не только Бердяева, но которая ему, безусловно, созвучна в его философии, это то, что человек, если не стремится вверх, к высшему, к божественному, он неизбежно скатывается вниз, к животному. Человек вот в этом отношении всегда немножко не равен себе. Если он не пытается возвышать свой дух через духовную практику, через религиозную жизнь, он неизбежно начинает себя соотносить как бы с земным и становиться ниже своего предназначения, ниже тех высоких целей, которые человеку поставлены. И это тоже про эпоху нового средневековья. И в этом отношении, наверное, мысли Бердяева, который свободный философ, и который иногда заходит в странное положение. И мы с тобой много раз обсуждали, что мысли Бердяева – это не мысли святого отца, с которой нужно непременно согласиться, как с духовным авторитетом. Это мысли спорные, иногда сложные, иногда неоднозначные, с которой можно и не соглашаться, и возражать, и полемизировать. Но вот в этом отношении, в том, что я только что сказал по поводу движения человека либо вверх, либо вниз, Бердяев совершенно в согласии со святоотеческой традицией, с церковным богословием и с такими даже с христианской аскетикой, что жизнь человека представляет из себя наклонную плоскость, которая идет вверх. Если ты не совершаешь усилия, чтобы двигаться вверх, ты неизбежно скатываешься вниз. Третьего не дано, нет точки покоя, нельзя остановиться. Либо вверх, либо вниз. Если не вверх, то неизбежно вниз. И вот это тоже про эпоху нового средневековья, когда для Бердяева перед человеком открывается возможность и перспектива устремить свою творческую жизнь именно вверх.
2: Знаешь, мы с тобой нашу программу начали с рассуждения о средневековых рыцарствах. А тем временем Бердяев словами про рыцарей свое произведение и заканчивает. Мы уже средневековые люди не только потому, что такова судьба и фатум истории, но и потому, что хотим этого. Вы еще люди новой истории, потому что не хотите сделать избрание. В предчувствии ночи нужно духовно вооружиться для борьбы со злом, обострить способность его развлечения, вырабатывать новое рыцарство.
0: В студии были мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин.
2: И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: Это была программа «Истоки», в которой мы, напомню, из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающийся текст из истории русской религиозной мысли. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. В следующих выпусках нашей программы мы вернемся к истокам.
1: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа князя Евгения Трубецкого. 1877 год. Москва. Когда, наконец, турки были остановлены в своем движении на Белград ультиматумом императора Александра II, наступили дни всеобщего ликования. И мы, дети, тоже радостно чувствовали, что одержана большая победа. Наша победа. Когда государь явился в Москву и произнес в Кремлевском дворце свою знаменитую речь с фразой «Я сам москвич и горжусь Москвой», не только присутствующие были потрясены до слез. Тут были и умиление, и чувство национальной гордости. Тогда не было раздвоения в образованном русском обществе. Сомнения в патриотизме России и в особенности в патриотизме простого русского народа в то время не возникали. Наоборот, идеализация русского мужика и русского солдата в то время доходила до той степени преклонения, которую теперь даже трудно себе представить. Простой народ считался тогда главным носителем, первоисточником патриотизма. А отсутствие патриотизма, согласно славянофильской формуле, признавалось грехом людей, оторванных от народа. Единодушие было поразительное.

0: Радио «Вера».
1: На берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, а на покрытом мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога, я ощущаю в сердце мир.

0: Светлое радио. Часть речи. Антон Чехов. Отрывок из рассказа «Архиерей». Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сесой, иеромонах.
1: Иеромонах – это монах в священном сане. Человек, который с одной стороны принес Богу иноческие обеты, а с другой имеет право совершать церковные таинства и обряды. Иеромонахов называют черным духовенством, в отличие от белых женатых священников. Монахи начали принимать священство только в V веке. До этого богослужения в монастырях совершали белые священники из ближайших селений. На Руси первые иеромонахи появились в XI веке в Киево-Печерской лавре. В настоящее время только черное монашествующее духовенство может подняться на высшую степень церковной иерархии, принять

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: В чем выражается смирение человека? Оно в мыслях, манере говорить, в наших действиях. И когда из-за нашей склонности ко греху мы ведем себя самонадеянно, святые отцы советуют нам вспоминать, кто мы такие на самом деле. Хочу поделиться с вами словами святителя Дмитрия Ростовского. «Помни, откуда взялись плоть и душа, кто их сотворил и куда снова пойдут. Посмотри на себя извне и увидишь, что ты весь тлен. Всмотрись внутрь и познай, что все в тебе суетно. Без Господней благодати ты – ничто иное, как сухая палка, бесплодное дерево, иссохшая трава, годная лишь на сожжение, изношенная одежда, бочка с грехами, вместилище скверн и животных страстей, сосуд, наполненный всяким беззаконием. Не имеешь от себя ничего благого, ничего благоугодного, только грех и преступление. Никто из вас, заботясь, не может прибавить себе росту, хотя на один локоть, и ни одного волоса сделать белым или черным».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В XVIII веке европейские общественные деятели обратили серьезное внимание на проблемы незрячих людей. Исследования привели к образованию науки о слепых, а ее основоположником стал французский педагог-энтузиаст Валентин Гаюи. Валентин не собирался заниматься воспитанием детей с дефектами зрения. Он изучал иностранные языки в Париже и делал такие успехи, что его пригласили переводчиком в Министерство иностранных дел. Должность давала хороший заработок. Семья Валентина жила счастливо и безбедно. Все изменилось внезапно. Гаюи попал на концерт слепой пианистки. Артистка потрясла Валентина не только виртуозным исполнением вальсов. Он вдруг понял, какого мастерства в своем деле может достичь невидящий человек. Гаюи подружился с пианисткой, как он говорил, с педагогической целью, и через год представил на суд публики свою теорию обучения незрячих. В это время положение слепых людей во Франции было тяжелым. Общество считало их балластом, а у Валентина беспомощные инвалиды вызывали острую жалость, и Гаюи стал обучать слепых. Он мечтал дать им профессию, сделать равноправными членами общества. Так появилась первая в мире школа для слепых детей. Гаюи разработал специальный рельефный шрифт, который позволял воспитанникам читать руками. Книги для слепых, географические карты и даже глобусы, напечатанные этим шрифтом, Гаюи издавал в собственной типографии. Он вложил в дело все свое состояние. Правительство поддержать благородное начинание Валентина не захотело. Зато работой Гаюи, которую уже называли чудом века, заинтересовались иностранные державы. На гениального педагога обратил внимание и российский император Александр I. Ему захотелось создать в Петербурге школу, подобную парижской, и царь отправил Гаюи приглашение. Вместе с семьей ученый прибыл в Петербург. Приезду предшествовали газетные статьи. Пресса трубила о том, что на Невскую землю скоро ступит основатель первой в мире школы для слепых детей. Валентин был окрылен и уверен, его ждут. Увы, ждало горькое разочарование. Александр I, рассерженный на Наполеона, своего приглашения не подтвердил, да и царский интерес к работе Гаюи угас. Поэтому ни квартиры, ни помещения для школы, ни учеников, ни педагогов, как загодя просил Валентин, по приезде он не увидел. Но Гаюи не привык сдаваться. Он снял жилье и дал объявление в газеты о наборе учеников. Первой откликнулась женщина, которая привела своего слепого сына, жившего при Смоленском монастыре. Там был дом для инвалидов, в котором обитало много незрячих детей. Вот только Гаюи об этом не сказали. Петербургские чиновники боялись конкуренции со стороны иностранца. И Министерство просвещения прислало Гаюи письмо, в котором сообщало, что в России нет слепых детей. К разочарованию чиновников Валентин и тут не сдался. Вместо детворы он набрал взрослых, а школу разместил прямо в своей квартире. Гаюи обучал воспитанников грамоте, музыке и ремеслам. Ученики были бедными людьми, и Гаюи, несмотря на почти полное безденежье, кормил их обедами. Спустя год первый в России институт для слепых признали власти. Гаюи предоставили особняк на Васильевском острове и разрешили набрать детей. Несмотря на материальные трудности, процесс обучения в институте шел полным ходом. Даже чиновники признавали, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке и разным ремеслам – плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, типографскому делу. 11 лет Гаюи руководил институтом. В 72 года ученый подал в отставку и уехал домой, награжденный за ревностное усердие всего лишь скромным орденом Владимира 4-й степени. Валентин Гаюи посвятил свою жизнь благородной цели. Он дал понять всему миру, что невидящие люди – не бесполезные существа. Они могут успешно работать в самых разных областях. И лучшим доказательством этому стал памятник самому Гаюи. Гранитный монумент заказали благодарные ученики педагога, незрячие ремесленники и музыканты. А деньги они заработали своим трудом, счастье которого им когда-то подарил Валентин Гаюи.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 30-е годы 20 века. Кант, Коперник, Ньютон и многие другие черпали в научном творчестве источник вдохновения, укреплявший их веру. Я не могу вспомнить конкретного случая, когда наука привела атеиста к вере, к постулату Бога. Но ведь постепенное углубление веры через научное познание есть тоже приведение к вере, вернее, ее утверждение. Думаю, что наука может углублять веру, но не может открыть душе познание живого, личного Бога и создать непосредственное общение с Ним. В этих живых встречах с Богом действуют, безусловно, не научные силы, а благодатные, изливающиеся непосредственно от божества в духовное сердце человека. Они качественно иные. Духовное познание имеет существенно иные органы, методы, установки, цели, пути развития, чем наука. Вере нельзя научиться научным путем. К вере нельзя прийти через науку. Вера всегда остается подвигом духовным, полетом за сферы научного познания, порывом человеческого духа ввысь, где Бог в ответ на этот порыв и подвиг раскрывает себя в духовной глубине человека.
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В Астраханский кризисный центр «Дом для мамы» обращаются беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Кто-то сбежал от агрессии мужа, кто-то не хочет, чтобы дети жили рядом с зависимым человеком. Сейчас под опекой проекта 5 женщин и 12 детей. Всем им нужна помощь, безопасное пространство, консультации юриста и психолога и просто дружеская поддержка. Однажды в приют обратилась девушка, только что вышедшая из тюрьмы, с младенцем на руках. От нас она ушла замужней. Сейчас у этой семьи все хорошо, рассказывает директор приюта Анастасия Артемьева. Другая подопечная приюта, Анна, после расставания с мужем забрала троих детей и уехала в деревню. У старшей дочери Анны, Маши, аутизм. В селе с таким диагнозом жить трудно. Маше нужны занятия. «Вот мы и приехали в Астрахань, где нас приютили в доме для мамы», рассказывает женщина. Здесь ее сын Назар пошел в первый класс, а 4-летнюю Катю устроили в детский сад. Рядом с подопечными приюта постоянно находятся администраторы. Они следят за порядком и отвечают за безопасность. Могут научить готовить, убирать или делать другие бытовые дела. Часто наши девочки не умеют вести хозяйство, не знают, как измерить температуру ребенку или помочь откашляться, рассказывает руководитель приюта. Сейчас дому для мамы в Астрахани нужна помощь, чтобы оплатить работу двух администраторов. Поддержать проект можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятные! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает». Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: Светлое радио. Владимир Короленко. Мороз. Читает Юрий Куклачев.
1: Мы ехали берегом на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху по течению реки. Река как будто отяжелела. Почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озаренную даль и искрящиеся почти призрачные. Это был первый привет мороза в начале длинного пути. Привет веселый, задорный, почти шутливый. По мере того, как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу, зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного, девственного чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный и все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. В сентябре 1823 года постригли в монашество и произвели в игуменью мою родственницу и приятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя в Подмосковье, в Аносине, церковь, и при ней сперва богадельню, а потом и общину. Ее желание было устроить монастырь общежительный, по образцу мужских, каковых тогда женских еще не было в московской епархии. Когда все это дело уладилось, и общину разрешено было переименовать в монастырь, княгиня очень обрадовалась и поехала к архиерею Филарету. Он и говорит ей: «Вот ваше желание, княгиня, исполнилось. Теперь только вам следует принять пострижение и вступить в управление новою обителью». Это ее очень смутило. «Пострижение я готова принять, владыко», — говорит она ему, — «а начальства я не желаю. Мне лучше повиноваться, чем повелевать». «Вы основательница и учредительница. Кому же быть и настоятельницей, как не вам? Готовьтесь к пострижению». «Да к пострижению-то я рада с великой любовью приготовляться, но от начальства избавьте». «Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанию, и этим докажите, что умеете повиноваться. А если желаете, чтобы община стала монастырем, то сами сделайтесь игуменьей. Предоставляю вашему решению, иначе монастырь открыт не будет. Выбирайте». Княгиня пришла в великое затруднение. Как тут быть? Делать было нечего. Княгине пришлось сделаться монахиней, а монахине нельзя было ослушаться своего архиерея. Согласилась. «Да будет, — говорит, — воля Божья и ваша. Что благословите, то и сделаю».
0: Голоса

Радио «Вера». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Радисту Арсению приказали передать важное сообщение в штаб. Погода была ветреная, а Арсений по опыту знал, ветер создает помехи. Поэтому связаться с центром сейчас будет непросто. Но на войне, как на войне, приказ нужно было выполнять. Арсений повернул ручку рации. «Прием, прием! Как слышите меня?» С другого конца провода сквозь шум и треск послышалось. «Прием! Не слышу вас! Слышимость ноль!» Арсений знал, что для нормальной связи

0: слышимость должна быть выше 3. Он стал в беспокойстве крутить туда-сюда ручки рации, менял положение антенны, но все было напрасно. Штабной радист его не слышал. «Господи, помоги мне!» – произнес про себя Арсений. Внезапно он почувствовал, что мысли его успокаиваются. Молитва подействовала благотворно. Арсений спокойно еще раз повернул ручку и сразу же поймал нужную частоту. Он произнес позывные и услышал в ответ:
1: «Батальон, слышу вас! Прием!»
0: Как только война закончилась, Арсений уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. И вскоре стал известен по всему миру как святой афонский старец Паисий Святогорец. Этот случай он часто приводил в пример, когда беседовал с людьми, приезжавшими к нему за мудрым советом. Так и для того, чтобы настроиться на одну частоту с Богом, нам необходимо поймать волну любви и смирения. И тогда Бог услышит нас, а мы его.
2: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Думаю, что почти каждому из нас знакомо чувство тоски и сожаления после того, как мы вынуждены бываем или на работе, или перед чиновниками, или в других случаях лицемерить, угождать людям, хотя на самом деле не испытываем к ним любви. Мы делаем это из-за житейских нужд, в различных обстоятельствах. Если нам приходится поступать так часто, то привыкаем к этому, и наше сердце постепенно каменеет. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста о грехе человекоугодия. Мы же при великой бесчувственности своей впадаем в человеческие страсти и так сильно любящего нас Бога оскорбляем, а тем, которые не могут доставить никакой пользы, всячески угождаем.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа рижского Иоанна Поммера о патриархе московском и всея Руси Тихоне. 1926 год. Город Рига. Единомышленники знали, что на святейшего Тихона можно положиться, что он ни единой йоты из священных канонов, из традиционного уклада не предаст, что Тихон — это воплощенное правило веры, что не предаст он и ни единого из своих единомышленников. На него всегда можно было положиться, как на несокрушимую каменную стену. Эту монолитную цельность его характера глубоко уважали даже ярые противники его. Если в первое время его патриаршествования враги не делали особенно ярых наскоков на него, то главным образом потому, что наперед знали: с Тихоном ничего не поделаешь, Тихона с позиции не собьешь. И тогда, когда Тихона стали волочить по судам и темницам, враги знали, что Тихон не свершит ни предательства, ни измены. Враги думали создать видимость измены и предательства. От его имени стали выпускать документы не его авторства. Но народ, знавший своего Тихона как непоколебимого героя верности, грубым подлогом не поверил.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда одного из самых богатых людей России, купца Солодовникова, спрашивали, кому он завещает свои миллионы, Гаврила Гаврилович хитро отвечал: «Вот умру, Москва узнает, кто такой был Солодовников. Вся империя обо мне заговорит». И империя действительно заговорила. Купец завещал 20 миллионов рублей не своим наследникам, а на благотворительность. О Солодовникове еще при жизни ходили легенды. Он умудрился в очень короткий срок нажить громадное состояние. Неграмотный юноша в 19 лет стал купцом первой гильдии, в 29 – почетным гражданином Москвы и в 39 – мультимиллионером. Но прославился Гаврила не только этим. Вся Москва судачила о его бережливости, граничащей со скупостью. Говорили, что богач живет в разваливающемся домишке, ходит по нему в рваном халате. В трактирах из экономии заказывает только вчерашнюю кашу, а по городу ездит в дрожках, у которых в резиновые шины обуты только задние колеса. Но Солодовникову прощались все его причуды, ведь на его счету было немало добрых дел. Одной из самых масштабных благотворительных акций купца стало пожертвование огромной суммы на строительство большого зала Московской консерватории. На 200 тысяч рублей Гаврилы Гавриловича была выстроена пышная мраморная лестница. В газетах писали, что она символизирует духовное возвышение человека под действием высокого искусства. А искусство Солодовников очень любил. Он даже построил два собственных театра, но это были убыточные предприятия. Гораздо лучше у Солодовникова шла торговля. Купец владел крупнейшим в Москве магазином «Пассаж». В нем были любезные продавцы, приемлемые цены и гарантия на качество товара. Даже мужчины, не любившие ходить за покупками, с удовольствием гуляли по «Пассажу». После магазина Солодовников взялся за строительство клиники при медицинском факультете университета. Гаврила Гаврилович оснастил ее самым лучшим и современным оборудованием. Купец подарил свою больницу городу, а взамен получил звание почетного гражданина Москвы. Сколько бы ни говорили о Солодовникове в кулуарах, настоящая громкая слава пришла к нему уже после кончины. Завещание купца вызвало сенсацию в обществе. 20 миллионов он оставил на благотворительные цели, при том, что своей семье завещал всего 800 тысяч. Часть денег Гаврила Гаврилович приказал потратить на устройство женских училищ в провинции. Еще часть надлежало отдать на строительство школ и содержание детского приюта. А третья предназначалась для возведения домов с дешевыми квартирами для одиноких и семейных людей из рабочего класса. Рабочих Солодовников всегда любил и уважал. Москва исполнила последнюю волю своего почетного гражданина. Дома были построены. Они получились удачными во всех отношениях. В пятиэтажном доме для семейных было почти 200 однокомнатных квартир с мебелью. На каждом этаже имелись умывальные комнаты, комнаты для прислуги, помещения с вентиляцией для сушки одежды и кухни с русской печью, горячей и холодной водой. На первом этаже размещались ясли, столовая, магазин, аптека и кабинет врача. Дом освещался электричеством. В богато убранных подъездах дежурили швейцары. Дом для одиноких рабочих на 1000 квартир получился таким же комфортабельным. Правда, обстановка там была поскромнее. Зато в обоих зданиях работали лифты, что по тем временам было фантастикой. А квартиры стоили так сказочно дешево, что любой рабочий мог позволить себе их снять. Все, что было построено на капиталы купца Солодовникова, еще долго удивляло людей. Да, его называли скупым рыцарем, про него выдумывали небылицы, над ним смеялись. Но и уважали по-настоящему за то, что он оставил после себя. Благие дела и миллионы, которые именем Гаврилы Солодовникова пошли на новые благие дела.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Ты помнишь ли вечер, как море шумело? В шиповнике пел соловей, душистые ветки акации белой качались на шляпе твоей. Меж камней, обросших густым виноградом, дорога была так узка. В молчанье над морем мы ехали рядом. С рукою сходилась рука. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что он не просто человек и что он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
3: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». Податель света, слава тебе. Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
2: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках. Одним словом, было весело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события – оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути. Думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем. Думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую».

0: Радио «Вера». Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Ивана Никитина редактору Федору Кони. 1853 год. Город Воронеж. Милостивый государь Федор Алексеевич, ваша известность в литературном мире, уважение к вам просвещенной публики заставили автора прилагаемых здесь стихотворений обратиться к вам с просьбою о напечатании их в вашем журнале. Если вы не захотите отказать этому неизвестному автору в глубокой для него чести. Вот моя краткая биография. Будьте моим судьею. Я бедный мещанин. Круг моих знакомых невелик. С раннего детства в душу мою запала глубокая любовь к литературе. Помню, как всякое произведение, запечатленное талантом, приводило меня, еще ребенка, в восторг. Как тогда билось мое сердце! Этой любви я не утратил и доселе. В моей грустной действительности единственное для меня утешение — книги и природа. В беседе с нею я забываю все меня окружающее. Она — мой первый наставник, научивший меня знать и любить Бога. Она — моя мать, утешающая меня в минуты тоски и сомнений. Изумляя меня своей тишиной и величием, она заставляет меня слагать задумчивую песнь и проливать сладкие слезы. Я снова повторяю, будьте моим судьей. Я совершенно полагаюсь на ваш приговор. Если же из приложенных здесь стихотворений вы увидите во мне жалкого ремесленника в деле искусства, тогда сожгите этот бессмысленный плод моего напрасного труда. Тогда я пойму, что дорога, по которой я желал бы идти, проложена не для меня, что я должен всецело погрузиться в тесную сферу торговой деятельности и навсегда проститься с тем, что я называл моей второй жизнью. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Уже несколько недель на Афоне стояла нестерпимая жара. Утром монах Паисий осмотрел свою цистерну, бетонный резервуар с пресной водой, и увидел, что она больше чем наполовину пересохла. Если так пойдет и дальше, то, пожалуй, можно остаться без воды. Нужно экономить, подумал отец Паисий, и вместо полного ведра набрал лишь его треть. «Одному мне на несколько дней должно хватить», — решил монах. Вернувшись, он поставил ведро в тени и уже собирался открыть дверь своей хижины, как вдруг почувствовал какое-то движение у себя под ногами. Отец Паисий посмотрел вниз и увидел гадюку. Змея, как котенок, терлась о его босые ноги. От неожиданности монах отпрянул, а змея свернулась в кольцо, подняла голову и широко раскрыла пасть. «Сейчас бросится», — мелькнуло в голове отца Паисия. Но гадюка не двигалась с места и только продолжала открывать и закрывать пасть, демонстрируя тонкий раздвоенный язык. Вдруг отца Паисия осенило. «Да ты же, бедняга, хочешь пить? Сейчас! Подожди, я принесу тебе водички!» Монах поставил на землю блюдце с водой. Змея подползла к нему и стала жадно пить. Она выпила все и снова выжидающе уставилась на отца Паисия. Он принес еще воды. Змея напилась и, довольная, уползла в траву. На следующий день картина повторилась. Змея стала приползать за водой к отцу Паисию каждое утро. Вскоре ведро опустело, и монах снова отправился к цистерне. На этот раз он набрал полное ведро, ведь теперь вода требовалась не только ему. Даже дикие, опасные животные в беде просят человека о помощи, забывая о страхе и надеясь на его милость. И мы можем брать с них пример, просить Бога о помощи, также всецело предавая себя в Его руки и полагаясь на Его волю. И если человек жалеет зверей и помогает им, то Господь тем более не оставит надеющихся на Него.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Святые отцы много потрудились над тем, чтобы научиться молиться Богу так, чтобы Он их слышал и откликался на молитву. Научившись сами, они захотели передать свой опыт другим христианам. В этом смысле наставление святых отцов о молитве очень полезны нам в духовной жизни. Хочу поделиться с вами словами священномученика Киприана Карфагенского. Господу надобно молиться с искренним вниманием и умолять не звуком голоса, но сердцем и чувством. Как ты требуешь, чтобы Бог услышал тебя, когда ты сам себя не слышишь? Как хочешь, чтобы Бог во время твоего моления помнил о тебе, когда ты сам о себе не помнишь?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева писательницы Ольги Бредиус-Субботиной. 1939 год. Париж. Сердечно признателен вам, Ольга, не знаю отчества, за привет писателю. Я его сохраню в немалом, слава Господу, пакете писем от читателей и друзей. Ваше письмо — окрик на уныние мое. Да, я очень одинок, я совсем одинок и часто ропщу. Вы почувствовали это, сказали это, и правильно. Я часто забываю, что я не одинок. Со мной, в духе, моя покойная жена, мой, отнятый мучителями Родины, сын, офицер. Господь же со мной, и еще великое множество русских людей, единомысленных. Да, знаю, слово мое волею Божьей доходит до читательского сердца. Только это еще дает силы. Вы так искренно, нежно обласкали душу мою, но не называйте меня учителем. Я недостоин сего. Я слабый грешный человек. Куда быть мне учителем нравственной жизни? Всего вам доброго. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Женщины царской семьи Романовых редко ограничивались одними только хозяйственными занятиями. Вдова Павла I, императрица Мария Федоровна, активно занималась общественной работой и видела в ней исполнение своего гражданского долга. Отличный организатор, она сумела создать самую крупную в империи сеть благотворительных организаций. Ее называли «Учреждение императрицы Марии». Ведомство оказывало бесплатную помощь детям, старикам, вдовам и инвалидам. Мария Федоровна сумела увлечь этим благим делом многих влиятельных людей. Сама она отдавала своей работе дни и ночи. «В отношении благотворительности императрицу можно было назвать ненасытную», вспоминала одна из фрейлин. При дворе Марию Федоровну звали матерью всех несчастных и неимущих. Она умела утешить плачущих, помогала всем нуждающимся. Придворные сначала объясняли неутомимую деятельность императрицы ее желанием славы, но вскоре поняли, что в благотворительности смысл жизни государыни. День, когда ей не удавалось сделать хотя бы одно доброе дело, Мария Федоровна считала прожитым зря. Она взяла под свое крыло два института для благородных девиц, потом стала опекать училище для сирот и родильный дом. Вскоре к ним прибавились больницы для детей и приюты. Детям, оставшимся без родителей, Мария Федоровна уделяла особое внимание. Она сама была заботливой матерью и жалела сирот всем сердцем. А потому воспитательные дома для таких детей при императрице Марии стали благоустраиваться. Содержались они на личные средства государыни. Ее чрезвычайно расстраивала переполненность учреждений для сирот, и Мария Федоровна придумала способ разгрузить их. Часть воспитанников она стала отдавать в деревне благонадежным крестьянским семьям за хорошую плату. А узнав, что многих младенцев матери приносят в воспитательные дома, потому что не в силах прокормить, императрица выделила для содержания таких детей по 120 рублей в год, и семьи могли не расставаться со своими малышами. Государыня не ограничивалась одними идеями и указами. Она лично ездила инспектировать свои учебные заведения, причем появлялась, когда ее никто не ждал. Обходила комнаты воспитанников, обедала с ними, присутствовала на уроках и экзаменах. Для детей эти приезды были настоящим праздником. А однажды императрица, можно сказать, спасла 8-летнего ребенка. Девочка-сирота опасно заболела. Врачи не брались ее лечить. Государыня приехала и села у постели больной. Малышка, которая уже не могла говорить, услышав знакомый голос, открыла глаза. А Мария Федоровна, взглянув на нее, сказала: «Я убеждена, что этот ребенок выздоровеет, и еще так много жизни в его очах». И действительно, девочка скоро поправилась. Мария Федоровна постоянно увеличивала круг своих обязанностей. Она открыла одну из старейших и известных клиник Петербурга – Мариинскую больницу для бедных. Навещала пациентов, обеспечивала их деньгами. Помогала и вдовам, которым после смерти мужей было не на что жить. Для этих женщин Мария Федоровна строила так называемые «вдовьи дома». На 50% все эти заведения финансировала сама государыня. Остальные суммы поступали от частных лиц, которые, вдохновившись кипучей энергией Марии Федоровны, жертвовали средства на дело помощи ближним. К началу XIX века в благотворительных учреждениях императрицы училось 10 тысяч девушек, а в больницах бесплатно лечилось 20 тысяч человек. Больше 40 заведений входило в ведомство императрицы Марии, а государыня все продолжала работать. Ее современники говорили, что за свою жизнь Мария Федоровна сделала больше, чем все европейские монархи вместе взятые. Но скромная императрица не похвалялась своими делами, и о многом стало известно только после ее ухода. В своем завещании Мария Федоровна благодарила всех, кто ей помогал, и писала о своем жизненном кредо. «Мы должны исполнять наши обязанности, соединяя все наши старания к сохранению детей, к возбуждению чувств материнских, к подаянию помощи и вдове, и сироте. Только тогда мы будем оказывать истинную любовь к ближним».
0: Имена, имена милосердия.

Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить остату твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так: «Правилам веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог, потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство, отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни.
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад в жизни Анжелы и Кости случилась трагедия. Скончался их 9-месячный сын Ваня. Причиной стало тяжелое заболевание легких. Тогда семья жила в небольшом селе Луганской Народной Республики. Жилье им временно предоставили родственники. Работы здесь не было, транспорт до районного центра не ходил, а из-за отсутствия удобств и отопления в доме дети часто болели. У пары есть еще 2 старших сыновей – Руслан и Данила. Потеря ребенка, нужда и отсутствие перспектив стали испытанием для родителей. А после очередного визита в семью органов опеки детей у Анжелы и Кости забрали. 5-летнего Руслана и 6-летнего Даню временно разместили в приюте, а родителям дали время на улучшение жилищных условий. Вскоре после этого супруги нашли работу. Анжела устроилась в больницу и оформила положенные социальные выплаты. Костя трудится на ферме. Детей социальные службы вернули в семью. Доход супругов остается небольшим, но стабильным. Они стараются, чтобы у сыновей было все необходимое. Сейчас семья временно живет в доме, который предоставил работодатель Кости, но планирует купить собственное жилье на средства материнского капитала. Новый дом они уже присмотрели. Добротный и теплый. Но в нем совсем нет мебели и техники. А еще семье нужна помощь юристов в оформлении сделки. Поддерживает их фонд «Ясное дело». Сейчас организация открыла сбор на юридическую помощь, покупку мебели и постельного белья для семьи. Вы тоже можете внести свою лепту и поддержать Анжелу и Константина на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око,